0: и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максу Чадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Чадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Вилсаком Валентина Петухова.
1: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Вилсаком. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
2: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
0: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
3: «Бизнес говорит». Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
4: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход. Но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? миллионов. При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось, ну, все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
3: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
5: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
3: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
6: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов — это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому, ну, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто не, почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка там, на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
0: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15,1 миллиона за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, в каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
7: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа СТМ-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
8: Программа СТМ-100 — это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета. У промышленных потребителей.
7: У промышленных.
8: Это не про касается. Промышленных, да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 — это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
7: Он еще и предохранитель.
8: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
9: А он технически, мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
8: всего
9: газа
8: у нас
9: в
8: сейчас
9: домах, квартирах.
8: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
9: сколько стоит
8: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
9: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
8: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
9: На месте вентиля, грубо говоря.
8: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, где-то
9: нет,
8: это
9: в будущем будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
8: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
9: Я...
8: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
9: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
8: Да, когда будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
0: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
10: «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело – фриланс или подработка. Так что сценарий «сначала все бросил, а потом начал новую жизнь» давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы «Гарри Поттера» в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
10: Карьера на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. На онлайн-платформе по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
12: История с возрастом такая. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом в основной своей массе сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
13: Технически это как можно маркировать?
12: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНР, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, которое он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
0: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранный из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу.
14: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за 1 год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
15: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернуть к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в 2 раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в 2 раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
14: Новые это для нас,
15: да, скажем, беспрецедентно да. Короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это причем не просто пятиэтажный дом.

0: меньше. Но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку. То есть 5% на весь объект целиком.
1: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программы льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
0: Нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на 2 года вперед.
1: То есть запрос,
0: да, запрос существенный. Есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели, уверены.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
0: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, например, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
0: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии Бизнес ФМ на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до 1 часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на 2 участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
2: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались

0: неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи Центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». 30 сребреников – цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященникам. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашним ценам 30 серебряников были суммой, достаточной для приобретения участка земли совсем рядом с Иерусалимом. Ведь, согласно тому же Евангелию, наброшенные Иудой деньги первосвященники купили землю горшечника для погребения странников. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ».
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле.
2: Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никол Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
5: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников. 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
4: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
6: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
7: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
8: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
7: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
8: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
4: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
9: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
10: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много, тем тем более завиральный срок 1,5 года, вот уж не знаю.
11: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
10: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна в новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии.

0: развития и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
1: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они, другие, актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 и уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так: чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу

0: пользу россиянки. Во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с Business FM отметил сильные стороны Андреевой.
1: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ, все на очень высоком элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195, это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
0: Двукратный победитель турниров большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
2: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не вздрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хорошая удар, подача, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
0: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Салуху Хасан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
4: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока все всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
3: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Салуху Хасан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора туроператора Art Tour Дмитрий Арутюнов.
5: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
3: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
6: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
3: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Уильям Хёрст известен как создатель «желтой прессы». Скандальные статьи сделали его одним из самых влиятельных людей своего времени. Среди гостей шикарного замка Хёрста были даже Рузвельт и Черчилль. Неожиданно, если знать, что одно время Хёрст поддерживал в своих газетах нацистов и тесно общался с Гитлером. Умирая, магнат создал своим завещанием очередную сенсацию. В документе Уильям упомянул не только своих пятерых сыновей, но и внебрачных детей. Правда, лишь в том контексте, что о них ему ничего не известно. Но возможность доказать происхождение от Хёрста он людям оставил. И последней волей распорядился каждому доказавшему выплатить $1. Расчет Хёрста оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось. Судьба наследства. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
9: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура — это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
11: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге, в силу того, что договариваться должны Apple и ООО «Макс», который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
3: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
12: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
7: Бизнес говорит.
6: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
13: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование. администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС – это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе спрессует картину, что проще бизнесом не заниматься.
6: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
14: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
6: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
15: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятие, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов – это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядком на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
3: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
16: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета у вас есть? Есть программа STM-100, это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
17: Программа STM-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
16: У промышленных,
17: это не касается. Промышленных, да, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
16: Он еще и предохранитель.
17: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
18: А он технически? Мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
17: всего
18: газа
17: у нас сейчас
18: в домах, квартирах.
17: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
18: сколько стоит
17: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
18: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
17: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
18: На месте вентиля, грубо говоря.
17: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, что где-то
18: нет, это в будущем будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
17: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона. По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
18: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
17: Когда будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, и окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
3: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
19: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом. Как появлялись города на Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизма. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новый поворот в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе. А термин «мышечная память» – лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
19: Другим наука на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
1: История с возрастом такая. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом в основной своей массе сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина — это анонимность.
21: Технически это как можно маркировать?
1: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЭНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, которое он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
3: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранный из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу.
22: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
23: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства на квартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
22: Новые для нас,
23: да, скажем, беспрецедентно, да. Короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме. Короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
22: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
23: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8%, 10%, 12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше.

0: И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели. Уверен.
1: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет непосредственно сам город, как крупнейший девелопер в рамках тех городских программ, которые есть. Тем не менее, известно, что московский бюджет будет корректироваться, мягко говоря, несколько сокращаться. Это огромные капитальные вложения по градостроительной политике. Статьи будут сокращаться или останутся в тех же объемах, как и планировались наперед?
0: Такое решение уже принято мэром Москвы. Мы сократили объем капитальных инвестиций на 10% в этом году. Но Сергей Семенович поставил перед нами задачу реализовать все начатые инфраструктурные проекты в полном объеме и начать реализацию тех, которые запланированы. Важно это потому, что город, давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, например, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектное решение тех объектов, которые строят. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
0: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии Бизнес ФМ на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
2: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Именно последние минуты собеседования люди запоминают лучше всего. Вы знали об этом? Психологи называют это эффектом завершения. Финал встречи влияет на общее впечатление сильнее, чем кажется. Можно даже сделать небольшую ошибку в начале встречи, но очень достойно ее закончить. И именно это останется в памяти руководителя. Давайте обсудим, как поставить красивую точку в конце встречи. Большинство кандидатов после интервью просто говорят «спасибо, буду ждать обратной связи». Есть вариант и получше. Подведите короткий итог. Почему вам интересна эта роль? Чем вы можете быть полезны? Поблагодарите не формально, а предметно. Не просто «спасибо», а «спасибо, что так подробно рассказали про команду». Большая ошибка, на мой взгляд, в конце встречи – начать от большого желания понравиться, рассыпаться в комплиментах, нарочито хвалить интервьюера. Это как раз производит негативное впечатление обычно. Не стоит также говорить, что вы мечтали об этой встрече, даже если это узнаваемый, медийный человек. Некоторые консультанты советуют в конце встречи сразу попросить обратную связь, мол, ну как я вам, подхожу на эту позицию? Я не рекомендую так делать. Оставьте пространство и время на то, чтобы решение созрело. Начинайте разговор с позиции «давайте поймем».

0: поймем, подходим ли мы друг другу, и заканчивайте встречу так, чтобы интервьюер смог понять, как вы можете посотрудничать и какую задачу вы можете решить. Видите разницу? Не уходите со встречи без вопросов. Очень сильный ход в конце встречи – перевести разговор из прошлого опыта в будущее взаимодействие. Например, спросите, как вы поймете через 3 месяца, что человек на этой позиции успешно справляется? Или какую задачу вы бы хотели, чтобы новый сотрудник решил в первую очередь? Такие вопросы моментально меняют восприятие, ведь тогда вы уже разговариваете не как человек в поиске работы, а как бы мысленно уже находясь внутри новой команды.
1: Карьера на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ на личности. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никол Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
4: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, противообескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы участвовать в выборах.
3: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
5: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока больше часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
6: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии?
5: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
6: Не Армении, вот если останется Пашинян.
5: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
3: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки, партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования гражданский договор Никола Пашиняна за правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
7: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцена театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
8: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1.5 года, вот уж не знаю.
9: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
8: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна в новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, допустим, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
7: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
10: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
7: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2. Новые сцены.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количественном и плюс 21% в денежном выражении, объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27% и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. понятно, почему интернет полон совершенно, кстати, несоответствующих реальности сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Бизнес-ФМ, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
13: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195, это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
12: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
14: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая. То есть выйти и не вздрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька. Это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге. Я почему нет? Слева очень хороший удар, подача, хорошие слеты. Если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве. Я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
12: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гарос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
3: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
15: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связанный это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое, есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
3: Вице-президент АТОР по вопросу международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Сами Салуху Хасан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
16: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярным после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например. Есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
3: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
17: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
3: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании Дисней.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году, механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект, и право на забвение умерло. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно? Долго и дорого, хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения, но это только первые шаги. Консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях, до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиты персональных данных, постулировано про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
1: Сумма технологий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климата. климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Минцифры ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Вилсаком Валентина Петухова.
19: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
3: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Вилсаком. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
20: Apple сказал, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
1: «Бизнес говорит».
0: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
21: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговую вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому, мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов при сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре? Это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас, порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
0: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
22: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
0: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
23: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятия. Потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов — это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов — это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядком на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
3: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
24: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть
4: есть программа STM-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
5: Программа STM-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
4: У промышленных. Это не касается. Промышленных,
5: да, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
4: Он еще и предохранитель.
5: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
4: А он технически? Мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
5: всего
4: газа
5: у нас
4: в
5: сейчас
4: домах, квартирах.
5: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
4: сколько стоит
5: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
4: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
5: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
4: На месте вентиля, грубо говоря.
5: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, что где-то
4: нет, это потом будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
5: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона. По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
4: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
5: Да, числе, когда это... будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
6: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
9: Культ на личности. Лица на банкнотах.
24: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть «великой душой», когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой «сатьяграхи», иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
9: Культ на личности. На Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт,
7: О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
8: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И спрашиваю его, когда и какой театр сразил его впервые, но навсегда.
10: В студенческом, да, наверное, это второй курс был в Ереване, театральный институт и так далее. И узнал я о том, что в Тбилиси приезжает на гастроли спектакль Брука, Питера Брука «Вишневый сад». И очень попросил родителей, хотя не надеялся, что это возможно, и что возможно купить и найти там билет. Но я, видимо, так скромно попросил, что родители устроили мне все это, подарили мне эту возможность. Я съездил, они там купили билет, все. И это была первая моя встреча с такого рода театром, когда ты не знаешь языка, и специально я не включал вот этот, значит, перевод, ну, потому что знаешь драматургию, знаешь Чехова, все понятно. И это было мое первое серьезное потрясение. Всегда мне казалось, что это было такое еще неподготовленное, что ли. У меня не было такого опыта, знаний там, да. И я себя перепроверил через, по-моему, 12 лет. Этот же спектакль приехал в Киев. И я специально съездил посмотреть его. Но потрясение было еще глубже.
8: А как театр способен на зрителя влиять?
10: Когда его сила воздействия гораздо выше, сильнее и масштабнее, чем весь твой внутренний мир, все твои знания, человеческий опыт, профессионализм и вообще кто ты такой.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. На онлайн-платформе по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
11: История с возрастом так достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом в основной своей массе сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
13: Технически это как можно маркировать?
11: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и именно карточка совпадает с именем, который он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы они будут все верифицированы.
3: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранный из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу.
12: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
14: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернулись к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в два раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в два раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
12: Новые для нас,
14: да, скажем, беспрецедентно да. Короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это, причем не просто пятиэтажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
12: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
14: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8-10-12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку. То есть 5% на весь объект целиком.
12: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льгот

0: За счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
0: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском экономическом форуме. Смех, бег и перекрытие. Из-за проведения красочного забега в воскресенье в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщили в столичной госавтоинспекции. О том, какие участки в Москве будут недоступны для проезда и парковки, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности. С 3 часов ночи до 2 часов дня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы в сторону области. С 6 утра и до 14 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой Самотечной до улицы Дурова в направлении области. С 7 утра и до 1 часу дня закроют Олимпийский проспект от Садовой Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом. Кроме того, с 7 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по Цветному бульвару на 2 участках от Садовой Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. На всех перекрытых участках с полуночи 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.
2: Сам красочный забег пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. В этом году на старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Традиционно участники красочного забега преодолевают дистанцию в 5 километров, проходя специальные зоны, где их с головы до ног осыпают яркими сухими красками.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Сванте Ареньюс – первый шведский лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1903 году за ионную теорию электролитов. Это была его доработанная докторская диссертация, которую на защите в университете Уппсалы едва не провалили. Да и позже у ионной теории растворов было много противников, которые называли сторонников Ареньюса дословно «диким стадом ионистов». Не принял теорию Дмитрий Менделеев, за что, возможно, так и не получил своего Нобеля. Дело в том, что Ареньюс был разработчиком процедур отбора кандидатов, а свое огромное влияние в Нобелевском комитете, как утверждают, использовал для продвижения друзей и противодействия научным соперникам. Сванте Ареньюс работал в новой в то время области физической химии. Охотно занимался проблемами шаровых молний, атмосферным электричеством, полярными сияниями, кометами, солнечной короной и давлением излучения. И даже предложил свою собственную концепцию искусственного языка на базе английского. Утверждает, что он был превосходным оратором. В Стокгольмской высшей школе на его лекции собирался аншлаг, а вход ограничивали билетами. Еще Сванте Ареньюс первым и довольно точно рассчитал влияние углекислого газа, в том числе из промышленных выбросов, на повышение средней температуры атмосферы. Чуть позже это назовут парниковым эффектом. Хотя на самом деле сравнение не совсем точно. В реальной теплице теплый воздух удерживается механически. А в атмосфере парниковые газы поглощают и повторно излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Дальней родственницей Сванте Арениуса является экоактивистка Грета Тунберг. Ее отца, шведского актера, назвали Сванте как раз в честь выдающегося предка.
4: Другим наука на Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
7: В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых деревьев.

0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии, республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Оганян.
3: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль. Очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
2: Журналист из Еревана Сироп Оганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
4: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
5: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии?
4: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
5: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
4: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
6: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
7: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1.5 года, вот уж не знаю.
8: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
7: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
6: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться, говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
9: Мне кажется, что это очень сильно размоет смущает зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
6: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новые сцены.
0: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Лыткарино, 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
0: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Есть множество профессий, успех в которых определяется именно тем, что человек контактный, необыкновенно располагает к себе, такой вот обаятельный, и отказать ему невозможно, когда он обращается. Наверняка вы знаете таких, или вы сами именно такой человек. В арсенале у хедхантеров есть методы, как безошибочно выявить эти способности. И, увы, на глазок это не определить, к сожалению. Лучше тестировать. Давайте обсудим, как влияет на продвижение по карьерной лестнице умение из любого «нет» создать возможность. Интересно, что люди, умеющие обращаться к другим, совсем не выглядят навязчивыми. Наоборот, они чаще всего легкие, спокойные и внутренне устойчивые, потому что понимают, отказ – это не катастрофа и не унижение, а только один из возможных ответов. И этот ответ еще не всегда окончательный. Отказ не делает вас хуже и уж точно не отменяет право обращаться снова к другим людям, с другими идеями и в другое время. В качестве небольшой проверки предлагаю представить ситуацию. У вас горит проект, сроки сдвигаются, и вы понимаете, что без помощи коллеги не справитесь. Что вы делаете? Первый вариант. Вы молча сидите ночами и героически спасаете ситуацию. Второй. Намекаете, вздыхаете, но напрямую никого не просите помочь. И третий. Спокойно говорите коллеге. Мне нужна помощь. Сможешь подключиться на час? Какой вариант кажется вам самым комфортным? Вот там и находится ваш сегодняшний уровень отношений с просьбами. Недавно я выступала на мероприятии, где аудитории предложили в качестве интерактива ответить быстро на вопрос, насколько они довольны своей карьерой от 0 до 5. А потом был следующий, логичный вопрос, как давно они разговаривали про повышение с начальством. Все это связано со способностью поговорить о своих потребностях открыто. Можешь договориться, будешь доволен карьерой. Очень часто между нами и возможностью стоит вовсе не стена, а неспособность обратиться.
12: Карьера на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
12: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гаррос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мирра взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
15: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов. Очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратной линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
14: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
16: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавило. Следующая, наверное, ступенька – это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хорошая удар, подача, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
14: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Салуху Хасан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
17: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Сами Салуху Хасан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
18: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например. Есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
2: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
19: Анализ отчетности за более чем 3 десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
2: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ «Центр экспертиз и исследований в строительстве» в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше 1 000 000 000 рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными, и это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ» в подкастах. «Строго по делу». Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес.ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес.ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес.ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидромедцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес.ФМ. Держитесь курса.
20: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес.ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифре вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объявила,

0: Речь идет об ускорении процесса, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть. И сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала «Вилсаком». А главный редактор «Вильянов.ком» Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифре удастся договориться с Apple по поводу Макса.
2: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами.
1: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
3: Бизнес говорит.
4: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
5: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговую вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при лично общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
4: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
6: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
4: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
7: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов – это совсем мало. Поэтому, ну, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, да, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, да, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки там, малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка там, на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
1: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов, за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
8: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета у вас есть? Есть программа STM-100, это телеметрический контроль до 100%. Как это работает и, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
9: Программа STM-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
8: У промышленных,
9: это не касается. Промышленных, да, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
8: Он еще и предохранитель.
9: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
8: А он технически. Мы готовы к массовому внедрению этой системы. Все-таки миллионы и миллионы потребителей
9: всего
8: газа
9: у нас сейчас
8: в домах, квартирах.
9: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов счета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
8: сколько
9: стоит этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
8: Зато как удобно.
10: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
9: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
10: На месте вентиля, грубо говоря.
9: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, где-то
10: нет,
9: это
10: в будущем будет режиме, оплачено. Потому что да. Это дело будущего пока.
9: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
8: Я...
9: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
10: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
9: Когда будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
1: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий 5,8 мм мировая цена, $1100 на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересная камера с телеобъективом. Размен оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые три месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным Hightech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от всех линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и тремя камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за четвертый квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая
12: красивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для 4-го квартала. Американцы это первыми поняли.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
13: История с возрастом такая. Достаточно дискуссионные, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом, в основной своей массе, сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
14: Технически это как можно маркировать?
13: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, которое он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
1: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранный из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу.
15: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
16: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в 2 раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в 2 раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
15: Новые для нас,
16: да, скажем, беспрецедентно короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это, причем не просто 5-этажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
15: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
16: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8-10-12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили наполовинку, то есть 5% на весь объект целиком.
15: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил. выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программу льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерческую часть. Условия льготного кредитования для Москвы еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
16: Нет, мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительной комиссии на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это два наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на два года вперед.
15: То есть запрос,
16: да, запрос есть, да. И если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно

0: Давая обещание инвесторам, что мы там построим дорогу, построим инфраструктуру, допустим, социальную, метро, мы, исполняя это обязательство, гарантируем возвратность инвестиций, на которые рассчитывает бизнес. И это важно и для банков, и для инвесторов. И город здесь никогда свое слово назад не забирал. За счет чего нам удается это сделать? Мы, безусловно, более внимательно, более тщательно смотрим на проектные решения тех объектов, которые строим. И за счет повышения именно эффективности в сфере проектирования, а также технических требований по параметрам объектов, которые мы задаем, мы оптимизируем стоимость. То есть, по сути дела, строим тоже, но с более оптимизированными параметрами.
1: Удешевление.
0: Удешевление, безусловно. И это тоже важный критерий в строительстве. Об этом нельзя никогда забывать.
2: Заммэр Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Из интервью в студии Бизнес ФМ на Петербургском экономическом форуме.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе.
4: Музейные ценности на Бизнес ФМ.
3: Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаберт сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работу работать.
6: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
5: Так, жена рисует, вот она
6: Да. Вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Ну, это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение. Вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да. Вот, и при этом он человек, который, как я их называю, а хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
5: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве.

0: Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
3: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никол Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
5: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль. Очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
4: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
6: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
7: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии?
6: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
7: Намерение не Армении, вот если останется Пашинян?
6: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
4: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
8: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка. А к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
9: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1.5 года, вот уж не знаю.
10: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
9: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
8: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
11: Мне кажется, что это очень сильно размоет волнует зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
8: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2. Новые сцены.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Где участок выбрать?
18: Какой фундамент?
17: Какой кирпич?
18: Сколько это вообще стоит?
19: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
20: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
1: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM.
21: Хёрст оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось.
2: Судьба наследства. На Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов. А излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
2: Другим наука на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с Business FM отметил сильные стороны Андреевой.
16: Ролан-Гарос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннис на IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195, это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
3: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
23: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не вздрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хорошая удар, подача, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
3: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гарос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Салуху Хасан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
24: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий. Связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания в среднем номер стоит от $50 на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое, есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью, но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
4: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Сами Салуху Хасан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
5: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например. Есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
4: Гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставшие легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла $4 миллиона. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в $30 миллиардов. Вторая попытка на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между «достаточно хорошо для цели бизнеса» и «идеально». Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: «Расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть?» Или «Что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн?» Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Федор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед.
8: А Джек Керуак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи множатся.
9: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом и сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире Business FM. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Вилсаком Валентина Петухова.
11: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге, в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
4: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Вилсаком. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
12: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
4: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
13: Бизнес говорит.
14: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
15: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить, это, конечно, хороший ход, но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10, разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов, она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговую вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо 20% годовых. Самое сложное — это администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС — это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе рисует картину, что проще бизнесом не заниматься.
14: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
25: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
14: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
1: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятия, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов, это совсем мало. Поэтому, поддержка тех, кто начинает, возможно, будет с хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса, и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядка на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
4: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года, соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
17: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что потребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа СТМ-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
18: Программа СТМ-100 — это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета. У промышленных потребителей.
17: У промышленных.
18: Это не промышленных, касается. Да, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 — это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
17: Он еще и предохранитель.
18: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем. он?
0: А он технически. Мы готовы к массовому внедрению этой системы. Все-таки миллионы и миллионы потребителей
18: всего
0: газа
18: у нас
0: в
18: сейчас
0: домах, квартирах.
18: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов счета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
0: стоит
18: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей. Зато как удобно.
0: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
18: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
0: На месте вентиля, грубо говоря.
18: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, где-то
0: нет,
18: это
0: в потом будущем будет режиме, оплачено. Потому что это дело будущего пока.
18: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
0: Я...
18: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
0: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание. В
18: том, да, что когда это... будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
4: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация – это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент – до 380 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1,5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка с охлаждения. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. Полуторалитровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот двухлитровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Хавейлах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Хавейл F7 в комплектации Optimum с двигателем 1,5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с двухлитровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
3: Тест-драйв на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. На онлайн-платформе по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это может быть реализовано и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
16: История с возрастом такая достаточно дискуссионная, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом в основной своей массе сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это
20: Технически это как можно маркировать?
16: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и именно карточка совпадает с именем, который он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
4: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранный из наших интервью. Темпы строительства в Москве увеличились за последние годы в 2-3 раза. Результаты этой скорости заметили все, кто ехал на Петербургский международный экономический форум через Ленинградский вокзал. Его отреставрировали за год. Тоже ускорение темпов действует и в отношении других знаковых объектов. А при этом Москва не собирается значительно снижать финансирование капитального строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу.
21: Вы знаете, сейчас все на форум ехали через обновленный Ленинградский вокзал. Все было построено за один год. Все, кто проходит, говорят, это быстро. Вообще темпы строительства как меняются в Москве? Внешне кажется, что все стало происходить значительно быстрее.
22: Если говорить про темпы строительства, те же самые вернусь к домам по реновации, потому что это, наверное, самая большая сейчас программа и по стоимости, и по объему, то мы средний срок строительства многоквартирного дома сократили в 2 раза. И раньше мы строили дома 36-39 месяцев, сейчас 14-16. Даже больше, чем в 2 раза. Есть беспрецедентные такие современные технологии.
21: Новые для нас.
22: Да, беспрецедентно короткие сроки строить жилые дома. Это модульное домостроение. В частности, в прошлом году мы дом полностью с отделкой построили за 6,5 месяцев с момента выхода на площадку. Это, причем не просто 5-этажный домик. Это полноценный дом, 23-этажный, почти 20 тысяч квадратных метров. И это не показательное выступление, когда можно подготовиться заранее, все завести на площадку и проект какой-то реализовать. реализовать в ручном режиме за короткий срок. Это нормальные сроки, которые в этом году мы повторяем.
0: А вот сокращение сроков, оно тоже влияет на себестоимость?
22: Безусловно. Потому что в год стройка дорожает 8-10-12%, в зависимости от того, какой объект и из чего он состоит. Но в среднем мы берем подорожание порядка 10%. Сейчас инфляция замедляется, будет, возможно, чуть поменьше, но пока так. Поэтому строим 2 года или год, 10% сэкономили на половинку, то есть 5% на весь объект целиком.
0: Вице-премьер Хуснуллин с таким довольно серьезным заявлением выступил, что положение девелоперов ухудшается, что если не возобновлять и не расширять программы льготного кредитования, он прямо не говорил, но это звучало достаточно как предостережение, по крайней мере, от куратора строительной отрасли. И я тоже спрашиваю про коммерцию. Еще более жесткими стали, чем для других регионов. Положение московских девелоперов у вас не вызывает опасений?
22: Нет. Мы видим достаточно активный запрос со стороны девелоперов как на новые градостроительные решения, так и на запуск уже принятых градостроительных решений. За прошлый год мы приняли решение на архитектурную градостроительную комиссию на общую площадь 30 миллионов квадратных метров. Это 2 наших объема ввода годовых. По сути дела, мы только за один год сделали задел на 2 года вперед.
0: То есть запрос...
22: Да, запрос есть, да, и если посмотреть текущий год, то только за текущий год, за 5 месяцев, уже 13 миллионов квадратных метров. Запрос достаточно высокий. Мы видим, что девелоперы аккуратнее подходят к раскрытию новых проектов, но не останавливают реализацию начатых. И если посмотреть и глубину распроданности, и соотношение к количеству квартир, находящихся в экспозиции, мы находимся в такой стабильной ситуации. Более того, мы видим, что вышли на те показатели, которые наблюдали 19, 20, 21 год. То есть хорошие показатели, уверены.
0: Огромную роль все-таки в строительстве в Москве играет

0: вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов из интервью в студии Бизнес ФМ на Петербургском экономическом форуме.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Уильям Хёрст известен как создатель «желтой прессы». Скандальные статьи сделали его одним из самых влиятельных людей своего времени. Среди гостей шикарного замка Хёрста были даже Рузвельт и Черчилль. Неожиданно, если знать, что одно время Хёрст поддерживал в своих газетах нацистов и тесно общался с Гитлером. Умирая, магнат создал своим завещанием очередную сенсацию. В документе Уильям упомянул не только своих пятерых сыновей, но и внебрачных детей. Правда, лишь в том контексте, что о них ему ничего не известно. Но возможность доказать происхождение от Хёрста он людям оставил. И последней волей распорядился каждому доказавшему выплатить $1. Расчет Хёрста оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось. Судьба наследства. На Бизнес ФМ. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году, названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все ли хозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

0: Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над московским регионом Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2027 года. Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как писали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
3: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников. 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания, власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы участвовать в выборах.
2: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
4: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
5: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии?
4: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
5: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
4: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, «идет борьба с демократическими процедурами». Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готовы отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
6: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно, а затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
7: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок полтора года, вот уж не знаю.
8: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
7: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
6: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
9: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса в принципе к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
6: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Тор – единица измерения давления. В числах изначально был равен миллиметру ртутного столба, но последовавшие уточнения привели к разнице в 100-тысячные доли процента. Единица названа в честь итальянского физика Эванджелисты Торричелли. Один тор равен 1,760 от нормального атмосферного давления при нулевой температуре на уровне моря на широте 45 градусов. Знай меру. На Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Всегда казалось, что самое продуктивное время – время на борту самолета, там нет интернета, нет уведомлений, можно спокойно подумать. Исследования говорят, не казалось, так и есть. По данным Глории Марк из университета Ирвайн, средний пользователь проводит на одном экране всего 47 секунд, потом переключается. В 2004 году этот показатель составлял 2,5 минуты. Чтобы восстановить концентрацию после одного отвлечения, требуется 23 минуты. Владелец смартфона получает 46 уведомлений в день и берет телефон в руки 205 раз. Эта проблема была сформулирована еще в 90-х в исследовательском центре Xerox. Там придумали концепцию спокойных технологий. С развитием технологий устройства должны уходить на периферии внимания, а не требовать его постоянно. Но индустрия пошла в другую сторону. К максимальному вовлечению. 30 лет ушло на то, чтобы вернуться этой полезной идее. Сэм Альтман, представляя в ноябре прошлого года прототип нового устройства, которое разрабатывается при участии Айва, автора дизайна iPhone, сказал: «Когда я пользуюсь нынешними гаджетами, я чувствую себя как на Times Square. А я хочу, чтобы наше устройство ощущалось как жизнь в красивой хижине у озера». Устройство без экрана, голосовое, карманное. Ради него OpenAI купила стартап Айва за 6,5 миллиардов долларов. На другом конце рынка Lightphone 3. Смартфон вышел в марте 25-го. Устройство без браузера, без социальных сетей, без магазина приложений стоит $800. Недешево, но пользуется определенным спросом. Apple встроила режим концентрации Focus Mode в базовую версию операционной системы iPhone еще в 2021 году. С тех пор его активировали 56% пользователей. За прошлый год использование выросло на 24%, и есть еще перелеты. Но чтобы собрать внимание, лететь не обязательно. Авиарежим на смартфоне – мощная вещь. При подготовке этой программы я им и воспользовался.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мирра взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил сильные стороны Андреевой.
12: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннисное IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
11: Двукратный победитель турниров большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
13: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не сдрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
11: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
14: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания, в среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока всего 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Сами Салуху Хасан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хасан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
15: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания – это самая лучшая страна для сафари.
2: Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. Кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводят журналисты Guardian.
16: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
2: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
18: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее. Вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
17: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Превышение загрязнения воздуха в Большой Жоре Ленинградской области после пожара не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возгорание случилось после атаки дронов в субботу. В целях безопасности были эвакуированы местные жители. Они уже вернулись в свои дома, пояснил губернатор. Режим охранной зоны в Большой Жоре снят, но там сохраняется ряд ограничений. Дрозденко просил жителей воздержаться от посещения этого района. МИД Азербайджана уточнил гражданство погибших при ударе беспилотников по судам в Азовском море. Один из них россиянин, а четверо граждане Азербайджана, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 5 граждан Азербайджана. В пятницу утром были атакованы 2 судна, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. В понедельник и вторник воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, но не исключен кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В жаркую погоду существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В начале следующей недели на большей части центральной России на погоду будет оказывать влияние антициклон. Значения средней суточной температуры будут на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как это восприняли предприниматели? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макса из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера, основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
19: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге, в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
2: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. А главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифры удастся договориться с Apple по поводу Макса.
20: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры.
2: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. А в пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей iPhone, которые ранее установили мессенджер на свои устройства от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
1: Бизнес говорит.
21: Член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский.
22: Делать сначала всем больно, а потом немножко поводок отпустить – это, конечно, хороший ход. Но по факту уже хуже, чем есть, не будет. И 20 миллионов, или 15 миллионов, или 10 – разницы великой нет, потому что подавляющая часть бизнесменов она уже перешла на НДС. Здесь не всегда по выручке вопрос. Здесь и по количеству сотрудников есть определенные требования, и по факту того, что контрагенты с упрощенкой работают все хуже и хуже, потому что хотят платить уже на НДСные компании. Кто может, тот дробится. Как показывает практика, дробление не спасает, потому что автоматизированные системы в налоговые вычисляют эти компании и по факту потом как группу компаний донасчитывают все налоги. Поэтому мое мнение, ничем это не поможет бизнесу, и сейчас идет зачистка, и выживают только самые эффективные и самые сильные, кто не закредитован. Что такое 20 миллионов? При сегодняшних заработных платах, при аренде, при лично общей конъюнктуре это крайне мало. Если мы говорим про бизнес крупный, наверное, он платит и вот, собственно, может себе это позволить. Если мы говорим про микро и малый бизнес, то, конечно, перегнули. Мы видим, как компании только делают, что закрываются. И новый бизнес сейчас порог входа настолько велик, что проще его не открывать. Сошлось все негативные сценарии. Высокие налоги, кредиты практически недоступны, либо от 20% годовых. Самое сложное – это администрирование. администрирование, которое требует персонал. Администрирование НДС – это 150-200 тысяч в месяц. И это все вместе спрессует картину, что проще бизнесом не заниматься.
21: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян.
3: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем не о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, создать новый продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
21: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
4: Если говорить конкретно про вендинговую индустрию, помимо НДС есть и другие квази-налоги, которые на сегодняшний день требуют корректировки. Безусловно, то, что озвучено на ПМЭФ, если это будет реализовано, поможет, поддержит скорее микропредприятие, потому что малый бизнес, вот именно как малый бизнес, он начинается с порога где-то 60 миллионов. До 60 миллионов это такой микробизнес, когда предприниматель пробует свои силы, делает первые шаги какие-то. Годовой оборот 20 миллионов – это совсем мало. Поэтому поддержка тех, кто начинает, возможно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы освоиться в этой песочнице бизнеса и пойти дальше. Но для тех игроков, для тех компаний, которые перешагнули уже этот порог, и вряд ли будут его снижать, по сути, это решение ничего не меняет. Но есть другие проблемы, более серьезные, инфраструктурные, которые убивают сегодня бизнес, помимо НДС. Никто почему-то не показывает и не публикует данные о объеме выручки малого и среднего бизнеса за первый квартал, а она снизилась порядком на 25-30%. А государство смотрит на эту картину и пока даже не понимает масштаб.
2: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме, избранные из наших интервью. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире, каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Копелевичу.
5: Пользовательский вопрос, поскольку понятно, что употребление газа в домах расширяется очень быстро. Приборы учета у вас есть. Есть программа STM-100, это телеметрический контроль до 100%. Как это работает и, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
23: Программа STM-100 – это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
5: У промышленных, это не касается.
23: Промышленных, да. Чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Этот умный узел учета...
5: Он еще и предохранитель.
23: Да. Предохранитель определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. Умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Пользование газом в быту. Бывают случаи неприятные, очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО по угарному газу. Это несколько не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но умный узел учета позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
6: А он технически, мы готовы к массовому внедрению этой системы? Все-таки миллионы и миллионы потребителей
23: всего
6: газа
23: у нас
6: в
23: сейчас
6: домах, квартирах.
23: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов потребителей в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был буквально один завод. Сейчас я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
6: сколько стоит
23: этот умный узел учета. В зависимости от газопотребления, от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей.
6: Зато как удобно. Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер, ничего переделывать не надо. Этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
23: Это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого.
6: На месте вентиля, грубо говоря.
23: Да, установлен будет интеллектуальный прибор учета. Это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно в текущем режиме. Понятно, что где-то
6: нет, это в будущем будет режиме, оплачено. Потому что да. Это дело будущего пока.
23: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
6: Я...
23: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
6: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, и его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание.
23: Когда будет учет, и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, и окно в лишний раз закроете, дверь прикроете, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
2: Генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов из интервью в студии «Бизнес ФМ» на Петербургском международном экономическом форуме.
1: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ для слушателей старше 12 лет.
8: В преддверии летних отпусков мы будем разговаривать сегодня о том, как не позволить налоговым долгам испортить долгожданную поездку. Беседовать на эту тему мы будем с начальником отдела оказания государственных услуг УФНС России по Республике Татарстан Гульфией Каюмовой.
9: Здравствуйте.
8: Итак, почему гражданам перед отпуском стоит в первую очередь проверить именно налоговую задолженность?
9: Вот с началом сезона отпусков действительно важно проверить отсутствие или наличие налоговых обязательств. Это позволит в первую очередь избежать ограничений на счетах и, самое главное, запрета на выезд за пределы Российской Федерации. Вы представьте ситуацию, когда вы купили путевку, чемодан собрали, билеты на руках, но только в аэропорту выясняете, что выезд за границу запрещен из-за неоплаченных налогов. А вообще неуплаченные налоги у нас, неуплаченные налоги вовремя, они грозят серьезными последствиями от увеличения суммы к уплате к уплате за счет начисления пеней за каждый календарный день просрочки, до списания денежных средств банковских карт, до ограничения выезда за пределы Российской Федерации, и крайней мерой будет арест имущества. И вот это все может случиться перед отпуском. Поэтому я рекомендую отправляться отдыхать без долгов по налогам.
8: Какие именно налоги чаще всего становятся неожиданностью и неожиданной преградой для туристов?
9: Ну, в первую очередь, это транспортный налог, наверное, из-за того, что сумма налога большая. Именно вот по нему граждане либо забывают внести платеж, либо не хотят. А вот на сегодняшний день служба судебных приставов уже вынесла не одно постановление об ограничении выезда. Работа в этом направлении у нас осуществляется на постоянной основе, поэтому рекомендуем не попадать в списки должников.
8: Где проверить, если у меня есть долг, не посещая инспекцию лично?
9: На самом деле очень много способов, и все они в электронном виде, которые не требуют посещения личного в инспекцию. Это наш самый главный сервис, самый посещаемый личный кабинет налогоплательщика, который представлен на сайте Федеральной налоговой службы, и его мобильная версия «Налоги FL». С помощью этих двух сервисов можно не только узнать о задолженности, но и в режиме онлайн оплатить эту задолженность или распечатать квитанцию. Кроме того, у нас служба судебных приставов предлагает свой сервис, который называется «Банк данных исполнительных производств». Он у них представлен на сайте. С помощью их сервиса вы сможете узнать не только свою задолженность, но и задолженность других лиц, в отношении которых возбуждены исполнительное производство. Еще есть альтернативный вариант. Это портал государственных и муниципальных услуг, как и российский, так и региональный. И кроме того, у нас есть традиционные способы уплатить задолженность. Это в банках, в онлайн-банках партнеров.
8: А если долг найден, как его быстрее погасить, чтобы успеть к отпуску? Потому что, насколько я понимаю, есть какой-то, дают какой-то люфт. Вы оплатили долг, но при этом проходит какое-то время.
9: Да, ну, во-первых, если ваши счета, например, уже заблокированы, то как минимум должно пройти время на разблокировку этих счетов.
8: Ну вот ведь? Сколько, как правило? Или это все зависит от суммы?
9: Нет, от суммы это не зависит. Самое главное здесь не оставлять этот вопрос в долгий ящик. То есть, например, вы не оплатили имущественные налоги по сроку 1 декабря. Да? Здесь нужно оплатить с увеличением этой суммы, с округлением в наибольшую сторону, так как за каждый день начисляются пени, и вот если вы сегодня оплачиваете эту сумму долга, то вот за сегодняшний день пени также будут начислены, которые не отражены в личном кабинете. Поэтому здесь нужно вот этот момент тоже учитывать, и мы всегда рекомендуем налогоплательщикам округлять эту сумму в сторону увеличения этой суммы. Ну и самое главное, вот как я уже сказала, это не откладывать в долгий ящик, а оплачивать здесь и сейчас, потому что, ну, во-первых, должен пройти период для поступления этих денежных средств на единый налоговый счет.
8: Ну, они должны сесть просто.
9: Это так,
8: да?
9: Называемый банковский пробег, да, он может быть произойти в тот же день, а может на следующий. То есть вот этот момент и момент, когда вот у вас уже счета заблокированы, тоже должно пройти определенное количество дней на разблокировку этих счетов сотрудниками территориальных налоговых органов.
8: Можно ли настроить автоматическое напоминание о долгах, чтобы вообще не попадать в такую ситуацию?
9: Да, действительно, это очень удобный сервис. У нас несколько лет Федеральная налоговая служба предлагает внутри личного кабинета встроен вот этот сервис информирования о задолженности. Но так как любая государственная услуга у нас все-таки носит заявительный характер, то нужно письменное согласие налогоплательщика. Если налогоплательщик это письменное согласие направит, то он сможет получать информацию о задолженности либо СМС на телефон, либо письмом на электронную почту. Почему это удобно? Во-первых, осуществление рассылки происходит не чаще одного раза в 3 месяца. Ну и вы оперативно получаете, например, смс-сообщение на телефон. Вы же не можете каждый день заходить в свой личный кабинет, да? А здесь у вас уже и на телефон придет оповещение. Поэтому рекомендую слушателям подключить этот сервис. Его очень легко подключить через личный кабинет налогоплательщика либо в его мобильной версии. Эта форма у нас встроена внутри личного кабинета.
8: Многие уверены, Гульфия, раз ребенок не зарабатывает, то и налоги ему не грозят. Однако имущество может быть оформлено и на несовершеннолетнего. Как тогда быть? Ведь говорят, что обязанность платить налоги не зависит от возраста. Значит ли это, что у дошкольника также может образоваться задолженность?
9: Да, это так. И действительно, обязанность по уплате налога у нас не зависит от возраста. И законодательство не делает исключений для малолетних граждан. У нас дети признаются такими же налогоплательщиками наравне со взрослыми. И если, например, имущество, квартира, дом, гараж, комната, машина, место, земельный участок или, например, транспортное средство оформлено на ребенка, зарегистрировано, то в этом случае налог будет начислен на имя ребенка. Здесь тоже есть такие нюансы, как налогоуведомление на ребенка формируется отдельно. Вообще, в целом, у нас налогоуведомление формируется на каждое физическое лицо в отдельности. И, соответственно, родитель не увидит в своем налоговом уведомлении налоги ребенка, потому что оно будет сформировано отдельно на ребенка и будет направлено отдельно заказным письмом по адресу места регистрации, доставлено Почтой России. И вот здесь важный нюанс: если, например, ребенок прописан в одном месте, а живет в другом, и родитель тоже проживает в другом месте, то вообще может сложиться такая ситуация, когда родитель просто не получит налогоуведомление на руки, потому что оно было направлено по адресу регистрации, по адресу прописки ребенка, если он прописан в другом месте. Поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать. И если есть такая возможность, то мы также рекомендуем родителям подключать детей к личному кабинету налогоплательщика и получать налогоуведомление через личный кабинет в электронном виде.
8: Ну, это в том

0: студии Business FM с начальником отдела оказания государственных услуг УФНС России по Республике Татарстан Гульфией Каюмовой.
1: Вопрос к эксперту.
2: Вакансия для ИИ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: В 2022 году нейросеть AlphaCode поучаствовала в турнире-марафоне по программированию. И результаты искусственного интеллекта оказались лучше, чем у половины участников. После этого СМИ написали о том, что AlphaCode и его аналоги скоро заменят программистов младшего звена. Впрочем, массовых увольнений так и не произошло. Опыт показал, что с человеком работа идет быстрее, ведь ему можно в двух словах объяснить, что нужно. А нейросеть потребует, чтобы ей досконально описали задачу от А до Я. При этом найденное машиной решение может, конечно, оказаться рабочим, но велик шанс, что это будет скопированная, устаревшая наработка конкурирующей компании или ее производная. Поэтому пока искусственному интеллекту доверяют лишь самые типовые задачи, спасая программистов от рутины.
1: Вакансия для ИИ
2: на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильно зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна-Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
4: Говорящие фамилии на Business FM.
6: Все-таки результат решений, разговоров, попыток и готовности что-то менять.
4: Карьера на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
4: Культ наличности на Business FM.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Российские силы ПВО перехватили за день субботы почти 340 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты в приграничных районах страны, на северо-западе России, над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. О последствиях на земле войны ведомство не информирует. Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству транссахарского газопровода. Его протяженность составит более 4000 километров и позволит ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа, пишет издание Business Insider Africa. По его данным, в дальнейшем это будет способствовать снижению зависимости ЕС от поставок российского СПГ. Полный запрет на них Евросоюз планирует ввести с начала 2020 года.

0: Центробанк с 8 июня изменит порядок расчета официального курса евро. С понедельника он будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15 часов 30 минут по Москве в текущий рабочий день. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, пояснила пресс-служба регулятора. Курс доллара США к рублю будет по-прежнему рассчитываться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских операций на внебиржевом валютном рынке. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. В Армении в воскресенье пройдут парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Оппозиция заявляет о политическом давлении. А как могут пройти выборы и с какими настроениями к ним готовятся граждане? В Большом театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил генеральный директор театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Парижский Диснейленд терпит огромные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. При этом посещаемость парка остается высокой – до 16 миллионов посетителей в год. Так в чем причина такого печального результата? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении в воскресенье состоятся парламентские выборы. Всего в них принимают участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никол Пашиняна «Гражданский договор». Блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Оппозиция заявляет о политическом давлении. СМИ сообщили о задержании еще 6 кандидатов в депутаты от сильной Армении. Этот ведущий оппозиционный блок пытались отстранить от участия в выборах. ЦИК попытку отклонил. До этого были арестованы несколько представителей другой оппозиционной партии республиканской. Ранее Пашинян собрал крупный митинг сторонников и потребовал от силовиков жестко пресекать нарушения на выборах и задерживать всех, кто, цитата, «берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы». Дополнительную напряженность вызвал инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. А тем временем в аэропорту Еревана, как описали СМИ, наблюдался ажиотаж. Из-за наплыва желающих проголосовать образовались огромные очереди. Об обстановке в Армении рассказывает журналист из Еревана Сироп Аганян.
3: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль. Очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания. Власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, противообескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
2: Журналист из Еревана Сироп Аганян. А за пару дней до голосования в Евросоюз заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. А также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
4: Перед выборами напряжение растет, особенно когда ситуация неопределенная. Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока больше часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели, особенно в последние дни. Поэтому здесь сейчас самое неопределенное время, и завтра будет понятно, насколько избиратели вовлечены в эти выборы и готовы поддержать либо власть, либо консолидироваться против.
5: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии?
4: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
5: Не Армении, вот если останется Пашинян?
4: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии ММРАН. А в Кремле заявляют, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. Центральная избирательная комиссия Армении отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения». На этом настаивал другой участник гонки – партия «Республика». По предварительным опросам, фаворита предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна за правящую партию готова отдать голоса треть граждан. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайший год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой? Насколько это реально? И станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
6: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно, а затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большое Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской. Но там будет меньше 500 мест. Продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
7: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1,5 года, вот уж не знаю.
8: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
7: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна в новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
6: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
9: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
6: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Также на Петербургском экономическом форуме Валерий Гергиев рассказал о планах довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля. Это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрителей будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте «лей». Валюты. На Бизнес-ФМ. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Уильям Хёрст известен как создатель «желтой прессы». Скандальные статьи сделали его одним из самых влиятельных людей своего времени. Среди гостей шикарного замка Хёрста были даже Рузвельт и Черчилль. Неожиданно, если знать, что одно время Хёрст поддерживал в своих газетах нацистов и тесно общался с Гитлером. Умирая, магнат создал своим завещанием очередную сенсацию. В документе Уильям упомянул не только своих 5 сыновей, но и внебрачных детей. Правда, лишь в том контексте, что о них ему ничего не известно. Но возможность доказать происхождение от Хёрста он людям оставил. И последней волей распорядился каждому доказавшему выплатить $1. Расчет Хёрста оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось. Судьба наследства. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, изучившие положение дел на рынке московского региона. По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, слишком больших скидок на рынке новостроек сейчас нет, а их размер зависит от сегмента. В комфорт-классе разница между ценой в предложении и в сделках в среднем составляет 6,2%, в классе бизнес – 6,7%, в премиуме – 6,8%. Средние же 6% получаются за счет комплексов эконом-класса, покупатели которых могут рассчитывать на среднюю скидку лишь в 5,4%. Своими подсчетами с Business FM поделился и директор системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMAP Pro Сергей Лобжаницы. По его словам, за 4 месяца 2026 года средний размер скидки составлял в Старой Москве 9,8%, в Новой Москве 6%, в Московской области 5%. Является ли это чем-то масштабным? Пожалуй, нет. Скорее касается проектов, куда срочно нужно направить денежный поток и в целом свойственно всем типам и классам жилья, отмечает эксперт. При этом, как напоминает основатель компании «Бест Новострой» и «BNMAP Pro» Ирина Доброхотова, скидки и акции могут быть открытые, приуроченные к праздникам, за 100% оплату, при повторной покупке или покупке одновременно нескольких лотов, определенным категориям граждан и так далее. Такой подход характерен для жилья массового спроса, где задача застройщика – привлечь покупателя в офис продаж, а значит, надо действовать быстро и явно. В дорогих сегментах в ходу индивидуальные скрытые скидки, которые обсуждаются при переговорах в отделе продаж. Те и другие могут суммироваться, но в документах для общего доступа скрытые скидки, скорее всего, отражены не будут. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаросе в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гарос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мирра взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3-6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с Business FM отметил сильные стороны Андреевой.
12: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннисное IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе, тоже очень хорошо работали.
11: Двукратный победитель турниров большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
13: Поздравляем в первую очередь Меру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не сдрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар подачи, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
11: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2-6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был 1 год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: У России появится прямое авиасообщение с Танзанией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан. Первый рейс Москва-Занзибар запланирован на 2 июля. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Air Tanzania с частотой 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Впрочем, стоимость авиабилетов не снизится, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Однако спрос на это направление вполне может вырасти.
14: В текущей реальности прямой перелет всегда, как правило, дороже, и здесь ценник будет в районе 70-80 тысяч рублей. Но при этом, безусловно, в зависимости от спроса могут быть цены как дешевле в районе 55, так и дороже за 100 тысяч. С точки зрения спроса можно говорить о том, что Танзания у российских туристов хорошо известное направление, и спрос довольно высокий, связано это с белоснежными пляжами Танзании, связано это с относительной дешевизной проживания. В среднем номер стоит от 50 долларов на двоих. Я думаю, что если цену на билеты удастся сохранить в том диапазоне, который приемлем, ну, хотя бы процентов на 20 дороже, чем стыковочные, то спросом будет пользоваться. Но мы с нетерпением ждем, как себя покажет сам перевозчик. Желание у них очень большое. Есть трудности с опасением задержек, ковров, которые у нас сейчас становятся новой реальностью. Но при этом решимость довольно существенная, при том, что авиакомпания это относительно небольшая, и у них пока все вот 3 самолета, и это тоже надо учитывать. Если будут какие-то сбои в расписании, то прямо оперативно заменить борт будет им сложновато. В среднем ценник сейчас начинается от 220-250 тысяч рублей за 10-дневное путешествие.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан – первая женщина-лидер в истории всей Восточной Африки. Заняв этот пост, она демократизировала жизнь в стране, фактически вернув Танзанию на мировую арену. На этой неделе в Москве Хассан присвоили звание почетного доктора РУДН. Как говорят эксперты, в Танзанию туристы едут ради африканского колорита и пляжного отдыха у Индийского океана. А кроме того, это одно из лучших направлений для сафари, рассказывает основатель и гендиректор туроператора оператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
15: Это одно из самых популярных африканских направлений, особенно популярно после ковида, когда вместе с Турцией открыли для россиян, собственно, Занзибар. Там много очень хороших отелей высокого уровня. Помимо, собственно, острова и отдыха на Занзибаре, это остров специй, там много интересного посмотреть, в том числе дом, где родился Фредди Меркьюри, например, есть потрясающий рынок в Таун-Сити. Но еще, на мой взгляд, Танзания вообще самая лучшая страна для сафари.
2: Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Ранее «Известия» со ссылкой на МИД России писали, что наша страна ведет с Танзанией переговоры о введении безвизового режима между странами. Сейчас визу на 90 дней граждане России могут оформить по прилете в страну. А кроме того, этим летом в Танзании могут начать принимать карты МИР. Парижский Диснейленд терпит миллиардные убытки. Знаменитый парк развлечений во французской столице за год потерял более 4 миллиардов долларов. Согласно отчетности, убытки связаны с ростом операционных расходов и затрат на обновление инфраструктуры. В общей сложности компания инвестировала в европейский парк почти 7 миллиардов долларов. Посещаемость парка остается высокой, до 16 миллионов посетителей в год. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать увеличившиеся издержки. Подробности приводит журналист The Guardian.
16: Анализ отчетности за более чем три десятилетия выявляет колоссальный дефицит Дисней, который в конечном итоге объясняется огромными размерами курорта. Дисней хотел получить огромный участок земли, чтобы вытеснить конкурентов, и получил желаемое, но был и подвох. Французское правительство продало Дисней землю при условии, что компания разделит право собственности с публичными акционерами. Таким образом, Дисней владела лишь 49% акций. Такая структура привела к тому, что компания предоставляла подробную финансовую отчетность, что негативно сказалось на ее результатах. Поскольку Disney не являлась мажоритарным владельцем компании, она не вкладывала в проект столько средств, сколько вкладывала в свои парки в США. Свою роль сыграли и внешние обстоятельства. Евро Диснейленд запустили во время серьезного экономического спада в Европе в начале 90-х, а его второй парк начал работу в 2002-м, в период спада туризма после терактов 11 сентября. Последней каплей стал 2016 год, когда Диснейленд в Париже понес рекордный чистый убыток почти в миллиард долларов после резкого падения посещаемости в результате атак террористов в Париже в ноябре 2015 года.
2: После пандемии парижский Диснейленд смог восстановиться, но теперь ему угрожает война на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на бензин и авиабилеты, говорят эксперты. Диснейленд в Париже – один из самых посещаемых туристических объектов Европы, открытый в 1992 году. Несмотря на популярность, проект неоднократно сталкивался с финансовыми сложностями, включая периоды реструктуризации и поддержку со стороны материнской компании «Дисней».
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные – авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году – плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центр, обслуживающий искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно, эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году.
18: электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили, и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 8.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 5 человек, в том числе и 4 ребенка, пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белой Березке Брянской области. Дрон «Камикадзе» целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому авто в поселке, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Кроме того, 5 человек, включая 2 детей, пострадали при атаках ВСУ в ДНР. Также повреждены 11 объектов гражданской инфраструктуры, 14 жилых домов в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватовском муниципальных округах республики. Детский бюджет в России с 2016 года вырос более чем на 3 триллиона рублей. Об этом ТАСС рассказал на Петербургском международном экономическом форуме замминистра финансов Павел Кадочников. По его словам, объем бюджетных ассигнований на поддержку семей с детьми достиг 3,9 триллионов рублей. В Армении начались выборы в парламент, по результатам которых, среди прочего, будет определен новый премьер страны. По данным ЦИК Республики, общее количество избирателей составляет почти 2,5 миллиона человек во всей Армении с 8 до 20 часов по местному времени. Будут действовать участки для голосования. Это первые очередные выборы в парламент за последние 9 лет. В выборах участвуют 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Американский Минфин рассматривает возможность использования замороженных иранских активов для финансирования послевоенного восстановления арабских стран Персидского залива, сообщает CNN со ссылкой на источник. По его информации, такой вариант рассматривается для компенсации ущерба как за уже проведенные Тегераном атаки, так и за потенциальные. Минфин США планирует направить экспертов в страны Персидского залива, чтобы установить, насколько они пострадали во время конфликта с Ираном. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 9:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Вернут ли Макс в App Store? Минцифра ведет переговоры с Apple по вопросу восстановления мессенджера, сообщил глава ведомства Макс Утшадаев. Никаких подробностей он не привел, а мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Президент Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку планируется зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как отреагировал бизнес? Большой станет еще больше. В театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Макс Утшадаев в кулуарах Питерского экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифра вернуть Макса в App Store? Мнение блогера-основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
20: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге, в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
19: Валентин Петухов. Главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифра удастся договориться с Apple по поводу Макса.
21: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры. Но единственный аргумент, который может как-то сработать, это то, что отношения между государствами восстанавливаются, новые проекты, вот на ПМЭФе обсуждались различные формы взаимодействия. А если настолько лезть в бутылку, то потом можно и не договориться, и все будет плохо, поэтому давайте лучше сразу сделаем хорошо. То есть какая-то такая аргументация, потому что вся остальная аргументация, к сожалению, не сработает абсолютно.
19: Сергей Вильянов. В пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей айфонов, которые ранее установили мессенджер на свое устройство от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
22: Бизнес говорит.
23: Владелец пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов, в декабре прошлого года обратившийся во время прямой линии к президенту и рассказавший, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за НДС.
24: В любом случае, это решение мы приветствуем всячески. Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло бы побольше малого бизнеса, таких как мы. То есть 20 миллионов – это не совсем серьезный оборот. Но в любом случае, это оставляет шансы для новых ИПшников, которые захотят открыть ту же пекарню, как у меня. 20 миллионов ты можешь спокойно крутиться, и тебе этого будет достаточно. Это достаточно прибыльная будет идея. НДС сейчас заплатили все, заплатили мы в том числе. Это было достаточно больно. Я думаю, ситуация, которая будет у нас в конце лет, вот она будет уже показывать нам объективную картину, и можно будет о чем-то говорить уже. Мы рассматривали такой вариант. Первый квартал работаем, смотрим, что с налогами, как это наш бизнес выдерживает. И, соответственно, потом принимаем решение. А сейчас во многих сообществах, форумах, на том же Сбере, допустим, внутри, там есть форумы предпринимателей. Многие так же, как и мы, у кого-то дела чуть хуже. Они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей. Многие в аренде работают. И где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
23: Сергей Вечерин, директор петербургской компании «Колодцев», которая занимается продажей септиков и инженерного оборудования.
25: Снижение порога с 60 до 20 миллионов рублей привело к тому, что
3: что в нашей сфере загородного строительства очень многие компании просто стали либо дробиться, либо ушли в серую зону. И в связи с этим понижением, то есть сейчас 80% рынка загородные септики и прочее работают за наличные, и мы просто с ними не можем конкурировать, потому что в связи с повышением НДС у нас самих расходная часть поднялась. Нам подняли аренду, рекламу, и количество клиентов самих, которые к нам обращаются, конверсия существенно снизилась. То есть в этом году количество клиентов, которые приходят и готовы у нас заказать по той цене, которую мы декларируем, снизилось на 40%. Мы просто выживаем сейчас. И, на мой взгляд, если бы порог составлял хотя бы 30 миллионов, то есть для каких-то сезонных бизнесов, для небольших компаний, это, в принципе, было бы не так заметно. Но с учетом снижения до 20, я считаю, что две трети моих коллег, конкурентов, либо очень сильно жались, либо подробились. Ну, это заметно сталкиваемся. Поэтому считаю, что хорошая планка, наверное, для государства, потому что патент длительное время не позволял собирать налоги, то есть это фиксированная какая-то сумма. То есть 30 миллионов, на мой взгляд, было бы как-то мягче для малого бизнеса.
23: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
4: В принципе, было ожидаемо, но мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет. Ранее патент тоже был до 60 миллионов, и у нас налог был совсем небольшой. Спокойно себя чувствовали, все хорошо. А когда мы перешагнули этот порог в 60 миллионов, мы просто оказались на ОСН. Только если ранее, еще несколько лет назад, это просто был ОСН, потом это стал ОСН с НДСом.
19: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме. Избранное из наших интервью. Клиенты ВТБ получат скидки при покупках на Wildberries, если это не будет противоречить политике ЦБ. Заявил в интервью Business FM на питерском экономическом форуме первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Он считает, что попадание банков маркетплейсов в категорию системно значимых высоко вероятно. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
5: В прошлом году все крупнейшие банки, в том числе ВТБ, выступили коллективно с требованием, чтобы коптивные банки маркетплейсов, ввиду того, что у них уже очень много клиентов, получили статус системных со всеми теми обременениями, которые из них вытекают. Если сейчас банк ВТБ станет совладельцем Wildberries банка, сохраняет ли ВТБ такое же требование в отношении этих банков и банка Wildberries в частности?
7: Критерии системной значимости определяет не банк ВТБ, а определяет Банк России. Банк России провозглашает реформу критериев системы значимости и говорит о том, что они будут обновлены к 2027 году, насколько я понимаю. Попадание банков-маркетплейсов в категорию системы значимых высоковероятно. И оно произойдет независимо от нашего желания или нежелания, независимо от нашего партнерства. Это никоим образом не повлияет на это решение. Но для банков-маркетплейсов это решение будет безболезненным. Что такое критерии системы значимости и попадание в список системы значимости? Это повышенные требования к капиталу, распространение на них базельских надбавок. Соответственно, если вы посмотрите сейчас публичную отчетность банков-маркетплейсов, то достаточность капитала там измеряется, поскольку они только-только запустились, 80%, 100%, теми значениями, которые для классических банков, ну, как бы, являются просто гигантскими.
5: Избыточными.
7: Поэтому для них прохождение, даже после попадания в списки системных значимых банков, прохождение этих новых критериев и ужесточение с точки зрения регуляторики будет посильным. Поэтому я считаю, что это высоковероятное событие, ближайшего будущего. Нашу позицию никто спрашивать не будет. Такие прецеденты были, и банки маркетплейсы легко пройдут, даже если они попадут в эти списки.
6: То есть, входя потенциально в капитал и становясь совладельцем Wildberries банка, вас это требование ваше же не смущает, оно смущает. Остается в силе?
7: Не смущает.
6: Это первый вопрос. Uh-huh. Второй вопрос. Все банки, все подряд, кроме указанных выше, обращали внимание и протестовали против того, что клиенты коптивных банков маркетплейсов получают дополнительные существенные льготы при оплате товаров на этих маркетплейсах. Считали это не рыночной практикой, требовали, чтобы независимо от средства платежа у клиентов всех банков были одинаковые условия. Эта позиция теперь сохраняется или меняется?
7: Наш регулятор в лице Банка России Владимира Чистюхина провозгласил важнейшие пункты для регулятора во взаимодействии банков и маркетплейсов. Это, по сути, неизменность цены вне зависимости от того, через какой банк производится транзакция, назывался как важнейший для регулятора, один из трех важнейших для регулятора. И был тезис о том, что в этих пунктах будет принципиальная позиция Банка России. Соответственно, она, быть может, будет требовать законодательных или регуляторных изменений, или же какой-то фиксации в меморандумах, который сейчас подписывает Минэк с маркетплейсами. Мы бы, конечно, в новой роли хотели бы продления свободы, когда маркетплейс сам имел бы свободу определения, как он формирует свою программу лояльности. Но позиция регулятора и здесь будет иметь доминирующий характер. И это только вопрос тоже времени и жесткости способа урегулирования этого вопроса. В новой ситуации мы бы хотели иметь какой-то период коммерческого, неинвазивного влияния на это решение маркетплейса.
6: То есть вы бы сейчас хотели, чтобы пока все осталось
7: абсолютно
6: как
7: верно.
6: Есть?
7: Абсолютно верно.
6: Но Центральный банк говорит, что не останется.
7: Для них это принципиальный пункт.
6: Тогда совсем простой вопрос. Когда банк ВТБ фактически станет совладельцем Wildberries банка, клиенты, все клиенты ВТБ получат какие-то дополнительные льготы при покупках именно на этом маркетплейсе?
7: Если это к тому моменту не будет противоречить регулированию, то да.
19: Первый заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Дмитрий Пиенов из интервью «Бизнес ФМ» на Питерском экономическом форуме.
8: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
9: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
10: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные, моменты грустные. Я пережил гостиница. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
9: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним. Это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
10: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит, телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24. Я стучу в дверь, мне никто не открывает, но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну, а потом быстро ушел из номера.
9: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур», Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
19: Плюс 23 сейчас в столице. Днем синоптики обещают нам до плюс 26, но будет днем облачно. В понедельник тоже без осадков, до плюс 28. Девять 17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайшие год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил гендиректор Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, выступая на Питерском экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно, но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой, насколько это реально и станут ли доступнее билеты туда, Мстислав Островский продолжит.
11: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка. А к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
12: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок полтора года, вот уж не знаю.
13: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
12: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
11: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
14: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и И мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
11: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
19: Также на Питерском экономическом форуме Валерий Гергиев озвучил план довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек и в Мариинском театре. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля, это более 2 десятков тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам до пандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрители будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра.

0: История денег на Business FM.
1: Жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
2: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию, но штрафы и выплаты банка составили более 3 миллиардов долларов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезны независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за головы кобр. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
0: Другим наука на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
3: 9:27 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Дроны перехвачены в том числе над московским регионом, Крымом, Новгородской областью и Краснодарским краем. Атака беспилотников также отражена в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона. Информация о пострадавших и разрушениях там не поступала. OpenAI готовит крупнейшую модернизацию в ChatGPT с момента запуска. Его планируют превратить в суперприложение, пишет Financial Times. Новая версия будет объединять инструменты программирования агентов искусственного интеллекта с добавлением продуктов. Компания настроена повысить прибыльность в преддверии первичного публичного размещения акций. Изменения позволят уделить больше внимания кодекс инструменту для разработки ПО. Не менее 12 человек ранены на фестивале в городе Толедо в американском штате Огайо. Двое пострадавших в критическом состоянии. По данным полиции, стрельбу могли открыть два человека, которые предположительно стреляли друг в друга. Подозреваемые пока не задержаны, правоохранители продолжают их поиск. Российские клубы не выступят в Еврокубках в сезоне 2026-27, сообщается в документах УЕФА. Исполком организации 20 мая скорректировал схему допуска команд к Европейским кубкам с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований. Напомню, ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

0: зарплаты больше 200 тысяч рублей в марте зафиксировали в 5 отраслях, следует из данных Росстата, который изучил ТАСС. Так, в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи средние зарплаты 226 тысяч рублей, в отрасли воздушного и космического транспорта 223 тысячи рублей, в производстве табачных изделий 218 тысяч. Самый высокий средний заработок был в финансовой и страховой сферах, там он составил 314 тысяч рублей. При этом в целом средний размер зарплаты в России в марте составляет 112 654 рубля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. В Армении стартовали парламентские выборы. В голосовании принимают участие 2 политических блока и 16 партий. Голосование организовано только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству, нет. Как может пройти голосование и с какими настроениями? Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаррос в одиночном разряде за 12 лет. Сегодня в центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах из-за проведения красочного забега. Ограничения действуют на Цветном бульваре, Олимпийском проспекте, улицах Дурова и Делегатская, а также в боковом проезде внешней стороны самотечной эстакады. Стройте маршрут заранее и слушайте все подробности в эфире «Бизнес FM». В Армении идет голосование на парламентских выборах. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блоки Армении, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Предвыборная неделя ознаменовалась задержаниями нескольких кандидатов в депутаты от оппозиционных блоков и партий. Ведущий оппозиционный блок «Сильная Армения» пытались отстранить от участия в выборах, ЦИК попытку отклонил. В ночь перед выборами задержания продолжились. На этот раз это коснулось двух председателей и секретаря избиркомов. Дополнительную напряженность вызвал пятничный инцидент в Ереване. В людей, собравшихся на митинг оппозиционной партии «Процветающая Армения», въехал автомобиль. Несколько человек получили тяжелые травмы. Об обстановке в Армении журналист из Еревана Сироп Аганян.
3: В Ереване достаточно весело и шумно, с одной стороны, потому что проходит винный фестиваль, один из любимых праздников, 10-й юбилейный фестиваль, очень много туристов приехало специально. Но и понятное дело, что политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания, власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команды Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
2: Сироп Аганян, журналист из Еревана. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. По предварительным опросам, фаворит предстоящего голосования – гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Мемуран Станислав Притчин.
4: Правящая партия по большинству опросов лидирует. Но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели, особенно в последние дни.
5: Но я просто говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
4: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
5: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
4: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии «Меморан». Премьер Армении на выборах уже проголосовал. После этого на вопрос журналистов об отношениях с Россией Пашинян заявил, что напряженности в отношениях Еревана и Москвы нет, она искусственная. Отношения с Россией имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении, добавил он. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Российский МИД заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это можно реализовать и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
6: История с возрастом такая достаточно дискуссионная, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая. Потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом, в основной своей массе, сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
7: Технически это как можно маркировать?
6: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЭНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИКСе, у нас замедленном запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, которое он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут себя верифицированы.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Максуд Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомню, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. финале 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаррос в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гаррос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес FM» отметил сильные стороны Андреевой.
9: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов, сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннисное IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195, это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
8: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
10: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая. То есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька. Это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге. Я почему нет? Слева очень хорошая удар подачи, хорошие слеты. Если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграет на траве. Я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
8: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 13 июня. Студия театрального искусства. Спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
11: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое, небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий «сначала все бросил, а потом начал новую жизнь» давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы «Гарри Поттера» в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
1: Карьера на Business FM.
2: 9:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам.
1: Итоги недели.
2: Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей. В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вымпелкома Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перельчук с подробностями.
12: По словам главы Вымпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Вымпелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
12: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным нужным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
14: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова, государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
12: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверхлимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Черный пиар в онлайн-картах.
1: Итоги недели.
2: В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные они были все. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
15: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращения проигнорировали. К публикациям пасквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились и решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителей интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
16: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя здесь в магазине, не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники с Яндекс.Карты, 2GIS и Zoon.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoon.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
15: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, отзывов маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
17: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является распространителем этих сведений, распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
15: Бизнес-ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаруживалось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи Центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Омбудсмены России и Украины договорились помогать гражданам получать необходимые документы в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Стороны будут передавать друг другу справки и другие документы, необходимые в частности для оформления выплат семьям погибших, которые проживают на территории другой страны. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. В Петербурге арестовали двух мужчин по делу о похищении подростка, сообщает СК. Фигуранты посчитали, что мальчик якобы совершал преступление. Во время похищения они представились силовиками, надели на подростка наручники, силой посадили в автомобиль. Затем привезли несовершеннолетнего к нему домой, удерживали и пытались узнать о мошеннических схемах. Финляндия должна быть готова сбивать украинские беспилотники, ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккинен. По его словам, нельзя исключать попадание дронов ВСУ на территорию государства. Напомню, ранее Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Киев сам предупредил об этом Хельсинки. Китай провел специальную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Отмечается, что операция стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы в данной акватории, что серьезно подрывает территориальный суверенитет и морские права Китая. Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго выросло до 488. Количество умерших возросло до 86, сообщает Минздрав страны. Напомню, 27 мая Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за эпидемии. В середине мая ВОЗ объявила чрезвычайные ситуации международного масштаба, вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вернут ли Макс в App Store? Минцифра ведет переговоры с Apple по поводу восстановления мессенджера, сообщил глава ведомства Максус Чадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Макс исчез из магазина в минувшую среду. Президент Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку планируется зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как отреагировал бизнес? Сегодня в центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах из-за проведения красочного забега. Ограничения действуют на Цветном бульваре, Олимпийском проспекте, улицах Дурова и Делегатская, а также в боковом проезде внешней стороны самотечной эстакады. Стройте маршрут заранее и все подробности слушайте в эфире «Бизнес FM». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максус Чадаев в кулуарах Питерского экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Чадаев заявил, что Apple исключила Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифры вернуть Макса в App Store? Мнение блогера-основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
19: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифры вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
2: Валентин Петухов, главный редактор Вельянов.ком. Сергей Вельянов, напротив, сомневается, что Минцифра удастся договориться с Apple по поводу Макса.
20: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры. Но единственный аргумент, который может как-то сработать, это то, что отношения между государствами восстанавливаются, новые проекты, вот на ПМЭФе обсуждались различные формы взаимодействия. А если настолько лезть в бутылку, то потом можно и не договориться, и все будет плохо, поэтому давайте лучше сразу сделаем хорошо. То есть какая-то такая аргументация, потому что вся остальная аргументация, к сожалению, не сработает абсолютно.
2: Сергей Вельянов. В пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей айфонов, которые ранее установили мессенджер на свое устройство от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
21: Бизнес говорит. Владелец пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов, в декабре прошлого года обратившийся во время прямой линии к президенту и рассказавший, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за НДС.
22: В любом случае, это решение мы приветствуем всячески. Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы на 30 миллионов, туда бы вошло бы побольше малого бизнеса, таких как мы. То есть 20 миллионов — это не совсем серьезный оборот. Но в любом случае, это оставляет шанс для новых ИПшников, которые захотят открыть ту же пекарню, как у меня. 20 миллионов ты можешь спокойно крутиться, и тебе этого будет достаточно. Это достаточно прибыльная будет идея. НДС сейчас заплатили все, заплатили мы в том числе. Это было достаточно больно. Я думаю, ситуация, которая будет у нас в конце лета, вот она будет уже показывать нам объективную картину, и можно будет о чем-то говорить уже. Мы рассматривали такой вариант. Первый квартал работаем, смотрим, что с налогами, как это наш бизнес выдерживает. И, соответственно, потом принимаем решение. А сейчас во многих сообществах, форумах, на том же Сбере, допустим, внутри, там есть форумы предпринимателей. Многие так же, как и мы, у кого-то дела чуть хуже. Они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей. Многие в аренде работают. И где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
21: Сергей Вечерин, директор петербургской компании «Колодцев», которая занимается продажей септиков и инженерного оборудования.
23: Снижение порога с 60 до 20 миллионов рублей привело к тому, что в нашей сфере загородного строительства очень многие компании просто стали либо дробиться, либо ушли в серую зону. И в связи с этим понижением, то есть сейчас 80% рынка загородной септики и прочее работают за наличные, и мы просто с ними не можем конкурировать, потому что в связи с повышением НДС у нас самих расходная часть поднялась. Нам подняли аренду, рекламу, и количество клиентов самих, которые к нам обращаются, конверсия существенно снизилась. То есть в этом году количество клиентов, которые приходят и готовы у нас заказать по той цене, которые мы декларируем, снизилась на 40%. Мы просто выживаем сейчас. И, на мой взгляд, если бы порог составлял хотя бы 30 миллионов, то есть для каких-то сезонных бизнесов, для небольших компаний, это, в принципе, было бы не так заметно. Но с учетом снижения до 20, я считаю, что 2/3 моих коллег, конкурентов, либо очень сильно жались, либо подробились. Ну, это заметно сталкивается. Поэтому считаю, что хорошая планка, наверное, для государства, потому что патент длительное время не позволял собирать налоги, то есть это фиксированная какая-то сумма. То есть 30 миллионов, на мой взгляд, было бы как-то мягче для малого бизнеса.
3: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
4: В принципе, было ожидаемо, но мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет. Ранее патент тоже был до 60 миллионов, и у нас налог был совсем небольшой. Спокойно себя чувствовали, все хорошо. А когда мы перешагнули этот порог в 60 миллионов, мы просто оказались на ОСН. Только если ранее, еще несколько лет назад, это просто был ОСН, потом это стал ОСН с НДСом.
2: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15-10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на петербургском форуме. Избранное из наших интервью. Лучше не ограничивать количество мест в вузах, а ввести минимальный балл ЕГЭ для поступления, рассказал ректор РАН ХИКС Алексей Комиссаров в интервью «Бизнес-ФМ». С ним беседовал главный редактор радиостанции Илья Капелевич.
5: В этом году началось такое административное со стороны государства сокращение платных мест по тем специальностям, которые государство считает, что они недостаточно востребованы, а вузы просто зарабатывают впустую и плодят ненужных специалистов. Больше всего это, конечно, там затронуло юридических, гуманитарные специальности. Со стороны вашего академии, как выглядит эта тема и проблема? Может быть, оно и так, но, с другой стороны, многие вузы говорят, что они тем самым теряют необходимый источник дохода и вынуждены повышать цены на оставшихся платных местах.
7: Это действительно определенный вызов для большинства вузов, но мы к этому относимся, может быть, там чуть спокойнее. Во-первых, потому что наш главный сейчас фокус на качестве, а не на количестве. И мы стараемся сами закрывать те программы, где мы не можем высокого качества или высочайшего качества обеспечить, к которому мы стремимся. И поэтому на нас это не так болезненно отразилось, это ограничение. При этом, если бы подходить к этому так, как с моей точки зрения кажется правильным, то я бы ограничивал не просто количество мест, а, например, балл ЕГЭ, ниже которого просто нельзя получать высшее образование. Сделать это достаточно легко и просто, и тогда будет понятно, почему это ограничено. Потому что сейчас, если университету А сказали, что ты можешь взять столько-то платных мест, университету Б в другое количество мест, но всегда не очень понятно, а почему. И почему именно такое распределение, а не другое. Что вызывает, конечно, вопросы и сложности, тем более, что университеты тоже не стоят на месте, меняются, и где-то появляются новые программы, по ним еще нет какой-то истории, статистики, а количество мест уже ограничено.
5: В общем, ввести качественные барьеры, а не по специальности.
2: Ректор РАН ХИКС Алексей Комиссаров из интервью в студии «Бизнес-ФМ» на Петербургском экономическом форуме.
1: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
6: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрии проходят все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 2026 договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так: чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство – 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 2033 – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом – искусственный интеллект – нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: В столице сейчас +25 уже днем. Синоптики обещают нам до +26, но сегодня будет облачно, никаких дождей. Завтра тоже без осадков. В понедельник +28. 10:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайшие год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил гендиректор Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, выступая на Питерском экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно. Но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой, насколько это реально, и станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
8: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно, а затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцена театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
9: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, это реальный срок, 1,5 года, вот уж не знаю.
10: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
9: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастий, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастий в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
8: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
11: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
8: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Также на Питерском экономическом форуме Валерий Гергиев озвучил планы 200 в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля, это более 2 десятков тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам допандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, на исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрители будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме? Наше избранное из наших интервью. Наши рабочие к 2032 году будут получать не меньше, чем немецкие в твердой валюте. Об этом рассказал совладелец, управляющий и партнер компании «Техно Николь» Сергей Колесников. На Питерском экономическом форуме с ним беседовал главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Копелевич. Обсудили роботизацию, ее низкие темпы в России и зарплаты рабочих в найме и самозанятых.
13: Сейчас очень низкая безработица, и бизнес, и государственные органы власти чувствуют дефицит кадров. Официально безработица держится уже на очень низком уровне 3 года, в районе 2,1-2,2. В частности, наша компания индексировала за эти 3 года примерно зарплату на 60%. С учетом крепкого рубля, реальные доходы нашей компании тоже растут. И, допустим, зарплата на складе у нас примерно уже превышает 110 тысяч рублей. И мы видим, что зарплата будет расти дальше. И, естественно, это подталкивает нас и компании к внедрению автоматизированных комплексов на производстве.
14: Роботы – очень интересная тема. Мы далеко не на первых местах в мире. Что, на ваш взгляд, сдерживает? Почему мы медленнее?
13: Я думаю, конечно же, это высокая ключевая ставка, поскольку роботы стоят денег, и это финансовая операция, связанная с покупкой основных фондов. Если у вас нет своих денег, то вам, наверное, не стоит идти в банк под 20 годовых, и этот проект, скорее всего, не окупится, вам придется терпеть. То есть вам придется повышать зарплату и терпеть до тех пор, пока не появится окно возможности. возможностей. У нас некоторые профессии, такие как курьер, или водитель такси, или выдача заказов, эти профессии не облагаются налогами. Большинство маркетплейсов платят всего лишь 6% с их труда, заменяя трудовые отношения на самозанятых. Это очень серая зона. Сейчас уже 15,7 миллиона самозанятых из 56 миллионов трудовой силы. А если их будет все 56? А кто будет платить, извините, налоги? А кто будет платить соцфонды? Кто будет платить пенсии? Ну, давайте это всех самозанятыми сделаем.
12: Сергей Анатольевич, а вас почему это волнует? Вы не конкурируете ведь с маркетплейсами. А вы это, скорее это пользуетесь в чем-то.
13: Маркетплейсы используют людей, в том числе на складах. У нас несколько людей со склада ушли работать в Wildberries и в Озон. Я со своей зарплаты плачу 43-48% сверху налогов. А мои конкуренты платят 7%. И получается, что они имеют привилегированную ситуацию и перетягивают работников на себя. Почему мы это говорим? Потому что мы конкурируем за кадры. Получается, курьер в моей компании облагается налогами полностью, а курьер в другой компании не облагается не полностью. Ну, я считаю, что раз мы конкурируем за кадры, то желательно условия сделаться. На фоне большого дефицита кадров, который будет только увеличиваться с учетом того, что

0: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
3: Деньги.
4: Когда в 1931 году обанкротился единственный в маленьком американском городке банк и выяснилось, что завозить деньги туда крайне неудобно и дорого, местные торговцы решили эту проблему, выпустив впервые в истории США деревянные деньги. На доллары их можно было обменять лишь в течение определенного срока. Магазины нередко отказывались принимать такие деньги к оплате. В английском языке даже появилась пословица «Не берите деревянных пятаков».
3: История денег на Business FM.
5: Пст оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось.
6: Судьба наследства на Business FM.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, принимал меня в гостях, поил кофе. А я пополняла свою Википедию и просила давать мне ответы на следующие вопросы. Что такое культура? Вот что это такое?
9: Вот, казалось бы, так просто ответить, да? Всю жизнь занимаешься этим, а ответить... Для меня это и свой мир, и наука, и познание этой жизни, и чувство жизни, и смыслы, которые ты набираешь, идя по этой жизни, и те открытия, потрясения, и хорошие, и плохие потрясения. Все это я, наверное, отведу вот к этому огромному, большому, необъятному понятию культура. Но и рядом с этим огромным и масштабным для меня культура – это и интеллигентность, это и образование, и скромность, и воспитание, и этикет, и какие-то очень простые человеческие ценности, которые тоже в этом моем большом мире культуры. А поскольку я посвятил свою жизнь театру и искусству, то, естественно, путь преодоления каких-то моих внутренних открытий, моего театра, моих образов в этом театре, это и есть, наверное, вот такое вот бесконечное обучение себя, познание себя, этого мира через масштаб культуры, что ли.
8: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Движение через пункт пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом временно перекрыто. Об этом сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо. Ночью удар беспилотника повредил мост в районе села Чангар. Движение транспорта осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Минпромторг пока не планирует изменять перечень товаров параллельного импорта. Министерство намерено дальше работать с заявками бизнеса и следить за ситуацией, отметил замглавы Минпромторга Роман Чекушев в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. В конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта к поставке в нашу страну. По этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники и уходовых средств. Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года. В Армении ночью задержали двух председателей и одного секретаря участковых избиркомов. Об этом сообщил глава ЦИК. Другие подробности не приводятся. Напомню, сегодня в стране проходят парламентские выборы. За места борются 18 политических сил. Приказавший обстрелять Белгород в 2022 году полковник ВСУ скончался в Хмельницкой области.

0: области при невыясненных обстоятельствах после встречи с сослуживцами. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, военный в июле 22 года приказал обстрелять Белгород ракетами .У. Тогда погибли несколько человек. В 2023-м он уволился из армии по состоянию здоровья. В США готовятся казнить американских военных впервые за полвека, пишет ABC. Армия приведет в исполнение смертный приговор четверым военнослужащим, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Для этого уже составили план под кодовым названием «Решительное правосудие». Заключенных, которых собираются казнить, осудили за убийство и изнасилование. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Армении сегодня проходят парламентские выборы. В голосовании принимают участие 2 политических блока и 16 партий. Голосование организовано только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству, нет. Как может пройти голосование и с какими настроениями? На онлайн-платформе по паспорту глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. Он не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это можно реализовать и для чего? Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. 19-летняя россиянка победила полячку Майю Хвалинскую 6-3-6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаррос в одиночном разряде за 12 лет. Все подробности в эфире «Бизнес FM». В Армении идет голосование на парламентских выборах. Всего в них принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блоки Армении, экс-президента страны Роберта Кочаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Предвыборная неделя ознаменовалась задержаниями нескольких кандидатов в депутаты от оппозиционных блоков и партий. В ночь перед выборами задержания продолжились. На этот раз это коснулось 2 председателя и секретаря участковых избиркомов. Накануне в аэропорту Еревана было столпотворение из тех, кто прилетел в страну для голосования. Зарубежных участков не предусмотрено. Прилетевших из России, как пишет «Известия», предупредили об уголовной ответственности за продажу голоса. За получение взятки голосующему грозит до 5 лет тюрьмы. Также власти напомнили об ответственности за уклонение от военных сборов. Избирательные участки для голосования открылись в 7 утра по Москве. Есть первонарушения, например, съемка процесса голосования. Также выявили ряд технических проблем, в частности, несовпадение избирательного номера гражданина в бумажной и цифровой версиях списка. Об обстановке в Армении журналист из Еревана Сиро Паганян.
3: Политическое напряжение, оно тоже ощущается, несмотря на то, что вроде бы вот праздничные дни, выходной, лето в Ереване, но таких жестких выборов у нас в Армении, наверное, не было. Вернее, это предвыборная агитация. Сейчас говорить о том, что все спокойно, не приходится. Были задержания, власти говорят, антикоррупционный комитет задержал представителей оппозиционных сил, обвиняя их в том, что были выплачены с их стороны какие-то предвыборные взятки. Ну и вообще, достаточно активно используют админресурсы команда Пашиняна для того, чтобы на выборы прийти максимально, скажем так, против обескровленной оппозиции. Опросы показывают, что явка будет достаточно высокой, потому что в этот раз на эти выборы очень много людей готовы пойти. Эксперты считают, что если явка будет выше 65%, то у Пашиняна будут большие сложности с тем, чтобы остаться у власти. Эти выборы вызывают большой интерес и большой резонанс не только в Армении, потому что совсем недавно в Ереване прошел Евросаммит, поэтому, да, выборы вызвали большой интерес, много журналистов, много людей прилетело, в том числе и для того, чтобы поучаствовать в выборах.
2: Сиро Паганян, журналист из Еревана. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. По предварительным опросам, фаворит предстоящего голосования — гражданский договор Никола Пашиняна. За правящую партию готова отдать голоса треть граждан. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и меморан Станислав Притчин.
4: Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни.
5: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
4: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
5: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
4: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена, и вот эти действия, тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов, очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии меморан. Премьер Армении на выборах уже проголосовал. После этого на вопрос журналистов об отношениях с Россией Пашинян заявил, что напряженности в отношениях Еревана и Москвы нет, она искусственная. Отношения с Россией имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении, добавил он. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. Российский МИД заявил, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. На онлайн-платформы по паспорту. Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. По словам министра, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, идут по пути жестких ограничений. Шадаев не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это можно реализовать и для чего необходима такая идентификация? Мнение председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
6: С возрастом такая достаточно дискуссионная, там не очень понятно, какие возраста должны быть, какие возраста на маркетплейсах, какие на социальных сетях. Тут были депутаты, которые предлагали в зависимости от возраста часть товаров не показывать в маркетплейсах. В общем, проблем очень много. Государство объявило войну мошенников, и когда оно закончится, проблема возраста тоже уйдет, на мой взгляд, как таковая, потому что всегда будет понятно, кто общается с ребенком, кто вам звонит. Конечно, мошенники останутся, но в целом, в основе своей массе, сама по себе эмоциональная окраска всей этой проблемы уйдет, потому что все-таки первопричина – это анонимность.
7: Технически это как можно маркировать?
6: Кто-то предлагает ввести, если перевести на наш язык, ЕНН, например. Кто-то предлагает ввести номер социального страхования. Кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маск, например, в своем ИХСЕ, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и имя на карточке совпадает с именем, который он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Максут Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомним, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале 19-летняя россиянка победила полячку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаррос в одиночном разряде за 12 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Последний раз россияне выигрывали в одиночном разряде мейджоры во Франции 12 лет назад. Это сделала Мария Шарапова. А на турнирах «Большого шлема» победа Андреевой стала для представителей России первой в одиночном разряде за 5 лет. В 2021 году US Open выигрывал Даниил Медведев. За успех на нынешнем Ролан-Гаррос Андреева заработает 2 миллиона 800 тысяч евро. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на 2 позиции и станет 6-й. В финале поначалу соперницы долго играли на равных, но при счете 3-2 в пользу Майи Хвалинской Мира усилила давление. Грамотно контратаковала, здорово играла на приеме. А во втором сете Андреева продолжила начатое, и у польки практически не было шансов. Она старалась, боролась, но Мира взяла в этом матче подряд 9 геймов. При счете 5-2 в пользу россиянки во втором сете полька отыграла один, потом второй, но большего ей сделать уже не удалось. 6-3, 6-2, и вот он, первый выигранный большой шлем в карьере. Журналист и комментатор Павел Кислый, автор телеграм-канала «Всем теннис», в разговоре с «Бизнес FM» отметил сильные стороны Андреевой.
9: Ролан-Гаррос считается одним из самых, если не самым тяжелым турниром большого шлема. Очень тяжелая сетка, очень много сюрпризов, очень много вылетов, сеянных теннисисток, фавориток. И Мира действительно показала в последнем матче против Майи Хвалинской, что она заслужила не только победу в этом финале, но и вообще победу на этом турнире, потому что высочайший просто уровень игры и качество форхенда, бэкхенда и теннисное IQ все на очень высоком, элитном, я бы даже сказал, уровне. Для ее роста 175 сантиметров она подает со скоростью 195. Это намного выше средней скорости подачи по женскому туру. И, конечно, да, агрессивная игра, широкие обратные кроссы, обратные линии, в том числе тоже очень хорошо работали.
8: Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Андреева имеет шансы и на следующем мейджоре в этом году на Уимблдоне.
10: Поздравляем в первую очередь Миру, то есть феноменальный результат на самом деле. Играла очень уверенно и в первую очередь психологическая составляющая, то есть выйти и не дрогнуть, навязывать соперникам свою игру, продолжать атаковать жестко. Это все привело к результату, который есть. То есть однозначно прибавила следующая, наверное, ступенька, это попробовать претендовать на номер один в мировом рейтинге, а почему нет? Слева очень хороший удар, подача, хорошие слеты, если будет активнее выходить, тоже будет интересно. Посмотрим, как сыграть на траве, я думаю, что тоже результаты должны быть. Конечно, все не так просто.
8: Успех россиянок на нынешнем Ролан-Гаррос все же получился двойным. Несмотря на то, что Диана Шнайдер не смогла выйти в финал, в юниорском разряде успеха добилась Алиса Октябрева. В финале она победила китаянку Сунь Синьчжань со счетом 6-2, 6-1. Но здесь есть нюансы. Победа в Париже может оказаться одной из последних для 17-летней теннисистки в статусе россиянки. Октябрева, семья которой переехала в Прагу, когда ей был один год, уже получила одобрение на гражданство Чехии. Спортсменка рассчитывает завершить все формальности в ближайшие месяцы. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
11: Аналитики и живых дискуссий о будущем отрасли, выступления лидеров индустрии, нетворкинг, хедлайнеры и концерты звезд. Подробнее на сайте движение.ру. 16+.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизма. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новый поворот в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе. А термин «мышечная память» – лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: 10:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Минпромторг планирует принести запуск технологического сбора на электронику на декабрь.
1: Итоги недели.
2: Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. Подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Валерий Убадоев продолжит.
13: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Первое – это собирается заготовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
13: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
15: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой, и, конечно, любые новые инициативы, они бы только усугубляли эту ситуацию.
13: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Как растаял русский холод.
1: Итоги недели.
2: Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании? Об этом Наталья Шашина.
16: Среди брендов русского холода знакомые многим – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящая в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомила алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал «Бизнес FM».
17: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
18: Это постепенно происходило?
17: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 26-м году началось это.
18: Вам удалось найти новую работу?
17: Да, нашел уже.
18: Конкурентная зарплата по городу была?
17: Конечно. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
18: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
17: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
18: Это значимое событие в городе?
17: Ну, естественно, люди сейчас тоже, многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что и работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже, кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
16: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Бизнес FM, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения. По данным «Коммерсанта», у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа «Форд Винд» уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
19: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании. Соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
16: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-групп» за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам.
1: Итоги недели.
2: Департамент госдоходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений. Электромобили, ввезенные на территории Евразийского экономического союза по льготам, с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов нельзя продавать, передавать в аренду иное распоряжение в Россию. Ограничения распространяются на электромобили, ввезенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Подробности у Светланы Чередниковой.
20: Для некоторых стран ЕАЭС, в том числе для Армении, Белоруссии и Киргизии, при импорте электромобилей действует тарифная льгота, освобождающая владельца от уплаты таможенной пошлины. Такая же действовала до 2022 года и для россиян. Она подстегнула наш рынок к росту более чем в полтора раза в 2020 году. Однако с 2022 года таможенная пошлина на электромобили в России 15%, и льгот не подразумевает. С этого года льготу отменили и для Казахстана. Машины, импортированные в Казахстан с 2022 года по 31 декабря прошлого года, передавать и продавать россиянам нельзя. Ограничения действуют 3 года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение. Перепродать авто местный льготник может, только уплатив таможенный сбор 15% от стоимости машины и другие местные налоги. А наш соотечественник, купив эту электричку, получит еще и приплюсованный после пересечения границы с Россией утильсбор. То есть коммерческий смысл ввоза такой машины сильно под вопросом. Продолжает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.
21: Вот эта схема, она довольно давно уже распространена, чтобы не было параллельного потока. Это касается не только электрокаров. Помните, была история еще с Киргизией, с занижением стоимости таможенных ставок в Киргизии. Автомобили просили доплачивать. Там огромное количество было зигров всевозможных. Запрет на продажу россиянам машин действует, например, в Белоруссии. Примерно такая же история, потому что там есть своя схема растаможки автомобиля на льготника белорусского. Да, то есть там люди пользуются льготой и могут передать себе автомобиль и растаможить его по заниженной ставке, соответственно, это льготные категории населения. И потом эти машины тоже попадали в Россию.
20: Запрет на ввоз, аналогичный нынешнему с электричками, уже пару лет действует при попытке провоза в Россию всех авто, собранных на локализованных производствах в особых экономических зонах Казахстана. Такие авто только для внутреннего рынка, так как при их производстве предусмотрены льготы и пониженные пошлины в рамках специнвестконтрактов. И россияне, купившие такие машины из экономии, спустя время получили от ФТС требования об уплате колоссальных утильсбора. Не выйдет ли теперь то же самое с купленными ранее в Казахстане электрокарами, говорит автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
22: Что касается уплаты уже в Российской Федерации этой пошлины, как я понимаю, машины, ввезенные льготно, пока такой практики не было, но в дальнейшем, как я понимаю, может быть начислена такая ставка в размере 15%.
23: Что можно сказать о популярности у нас электромобилей в целом и тех, которые поставляют из Казахстана в частности?
22: Процент электромобилей, продаваемых у нас, он невысокий, то есть 1-2%. В принципе, в этом году процент покупаемых в России автомобилей несколько вырос. Больше продается все-таки гибридных автомобилей.
20: Нашей стране политика Казахстана в целом выгодна. Власти развивают производство электрокаров в России, и такие ограничения защищают отечественного производителя. У нас производится электромобиль «Москвич» и «Валют», в Калининграде планируют выпускать «Чинган», ожидается «Атом». Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Омбудсмены России и Украины договорились помогать гражданам получать необходимые документы в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Об этом «Вестям» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, стороны будут обмениваться справками и другими документами, которые необходимы в частности для оформления выплат семьям погибших, проживающим на территории другой страны.
0: Детский бюджет в России с 2016 года вырос более чем на 3 триллиона рублей. Об этом ТАСС рассказал на Петербургском международном экономическом форуме замминистра финансов Павел Кадочников. По его словам, объем бюджетных ассигнований на поддержку семей с детьми достиг почти 4 триллионов рублей. Американский Минфин рассматривает возможность использования замороженных иранских активов для финансирования послевоенного восстановления стран Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. По информации телеканала, такой вариант рассматривается для компенсации ущерба как за уже проведенные Тегераном атаки, так и за потенциальные. Минфин США планирует направить экспертов в страны Персидского залива, чтобы установить, насколько они пострадали во время конфликта с Ираном. Спортивный арбитражный суд прекратил разбирательство по иску олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Виктории Листуновой и Федерации гимнастики России к Международной федерации гимнастики по поводу отказа в получении спортсменкой нейтрального статуса. Решение принято после того, как Международная и Европейская федерации предоставили спортсменам возможность выступать под национальным флагом и гимном. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вернут ли Макс в App Store? Минцифра ведет переговоры с Apple по вопросу восстановления мессенджера, сообщил глава ведомства Макс Утшадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Президент Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку планируется зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как отреагировал бизнес? Сегодня в центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах из-за проведения красочного забега. Ограничения действуют на Цветном бульваре, Олимпийском проспекте, улицах Дурова и Делегатской, а также в боковом проезде внешней стороны самотечной эстакады. Стройте маршрут заранее и слушайте подробности в эфире «Бизнес FM». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Макс Утшадаев в кулуарах Питерского экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифра вернуть Макса в App Store? Мнение блогера-основателя YouTube-канала Wealth.com Валентина Петухова.
3: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OMAX, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
2: Валентин Петухов. Главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифра удастся договориться с Apple по поводу Макса.
4: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры. Но единственный аргумент, который может как-то сработать, это то, что отношения между государствами восстанавливаются, новые проекты, вот на ПМЭФе обсуждали различные формы взаимодействия. А если настолько лезть в бутылку, то потом можно и не договориться, и все будет плохо, поэтому давайте лучше сразу сделаем хорошо. То есть какая-то такая аргументация, потому что вся остальная аргументация, к сожалению, не сработает абсолютно.
2: Сергей Вильянов. В пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей айфонов, которые ранее установили мессенджер на свое устройство от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
5: Бизнес говорит.
6: Владелец пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов, в декабре прошлого года обратившийся во время прямой линии к президенту и рассказавший, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за НДС.
7: В любом случае, это решение мы приветствуем всячески. Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло бы побольше малого бизнеса, таких как мы. То есть 20 миллионов – это не совсем серьезный оборот. Но в любом случае, это оставляет транс для новых ИПшников, которые захотят открыть ту же пекарню, как у меня. 20 миллионов ты можешь спокойно крутиться, и тебе этого будет достаточно. Это достаточно прибыльная будет идея. НДС сейчас заплатили все, заплатили мы в том числе. Это было достаточно больно. Я думаю, ситуация, которая будет у нас в конце лета, вот она будет уже показывать нам объективную картину, и можно будет о чем-то говорить уже. Мы рассматривали такой вариант. Первый квартал работаем, смотрим, что с налогами, как это наш бизнес выдерживает. И, соответственно, потом принимаем решение. А сейчас во многих сообществах, форумах на том же Тбере, допустим, внутри, там есть форумы предпринимателей. Многие так же, как и мы, у кого-то дела чуть хуже. Они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей. Многие в аренде работают. И где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
6: Сергей Вечерин, директор петербургской компании «Колодцев», которая занимается продажей септиков и инженерного оборудования.
24: Снижение порога с 60 до 20 миллионов рублей привело к тому, что в нашей сфере загородного строительства очень многие компании просто стали либо дробиться, либо ушли в серую зону. И в связи с этим понижением, то есть сейчас 80% рынка загородные септики и прочее работают за наличные, и мы просто с ними не можем конкурировать, потому что в связи с повышением НДС у нас самих расходная часть поднялась. Нам подняли аренду, рекламу, и количество клиентов самих, которые к нам обращаются, конверсия существенно снизилась. То есть в этом году количество клиентов, которые приходят и готовы у нас заказать по той цене, которую мы декларируем, снизилось на 40%. Мы просто выживаем сейчас. И, на мой взгляд, если бы порог составлял хотя бы 30 миллионов, то есть для каких-то сезонных бизнесов, для небольших компаний, это, в принципе, было бы не так заметно. Но с учетом снижения до 20, я считаю, что 2/3 моих коллег, конкурентов, либо очень сильно жались, либо подробились. Ну, это заметно сталкиваемся. Поэтому считаю, что хорошая планка, наверное, для государства, потому что патент длительное время не позволял собирать налоги, то есть это фиксированная какая-то сумма. То есть 30 миллионов, на мой взгляд, было бы как-то мягче для малого бизнеса.
6: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
25: В принципе, было ожидаемо, но мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение решение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет. Ранее патент тоже был до 60 миллионов, и у нас налог был совсем небольшой. Спокойно себя чувствовали, все хорошо. А когда мы перешагнули этот порог в 60 миллионов, мы просто оказались на ОСН. Только если ранее, еще несколько лет назад, это просто был ОСН, потом это стало ОСН с НДСом.
2: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС. А сейчас о чем мы узнали на Петербургском форуме. Избранное из наших интервью. Клиенты ВТБ получат скидки при покупках на Wildberries, если это не будет противоречить политике ЦБ. Заявил в интервью Business FM на Питерском экономическом форуме первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Он считает, что попадание банков маркетплейсов в категорию системно значимых высоко вероятно. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: В прошлом году все крупнейшие банки, в том числе ВТБ, выступили коллективно с требованием, чтобы коптивные банки маркетплейсов, ввиду того, что у них уже очень много клиентов, получили статус системных со всеми теми обременениями, которые из них вытекают. Если сейчас банк ВТБ станет совладельцем Wildberries банка, сохраняет ли ВТБ такое же требование в отношении этих банков и банка Wildberries в частности?
9: Критерии системной значимости определяет не банк ВТБ, а определяет Банк России. Банк России провозглашает реформу критериев системы значимости и говорит о том, что они будут обновлены к 2027 году, насколько я понимаю. Попадание банков-маркетплейсов в категорию системы значимых высоковероятно. И оно произойдет независимо от нашего желания или нежелания, независимо от нашего партнерства. Это никоим образом не повлияет на это решение. Но для банков-маркетплейсов это решение будет безболезненным. Что такое критерии системы значимости и попадание в список системы значимости? Это повышенные требования к капиталу, распространение на них базельских надбавок. Соответственно, если вы посмотрите сейчас публичную отчетность банков-маркетплейсов, то достаточность капитала там измеряется, поскольку они только-только запустились, 80%, 100%, теми значениями, которые для классических банков, ну, как бы, являются просто гигантскими.
8: Избыточными.
9: Поэтому для них прохождение, даже после попадания в списки системных значимых банков, прохождение этих новых критериев и ужесточение с точки зрения регуляторики будет посильным. Поэтому я считаю, что это высоковероятное событие ближайшего будущего. Нашу позицию никто спрашивать не будет. Такие прецеденты были, и банки-маркетплейсы легко пройдут, даже если они попадут в эти списки.
8: То есть, входя потенциально в капитал и становясь совладельцем Wildberries банка, вас это требование ваше же не смущает?
9: Не смущает.
8: Оно остается в силе?
9: Не смущает.
8: Не смущает. Это первый вопрос. Uh-huh. Второй вопрос. Все банки, все подряд, кроме указанных выше, обращали внимание и протестовали против того, что клиенты коптивных банков-маркетплейсов получают дополнительные существенные льготы при оплате товаров на этих маркетплейсах. Считали это не рыночной практикой и требовали, чтобы независимо от средства платежа у клиентов всех банков были одинаковые условия. Эта позиция теперь сохраняется или меняется?
9: Наш регулятор в лице Банка России Владимира Чистюхина провозгласил важнейшие пункты для регулятора во взаимодействии банков и маркетплейсов. Это, по сути, неизменность цены вне зависимости от того, через какой банк производится транзакция, назывался как важнейший для регулятора, один из трех важнейших для регулятора. И был тезис о том, что в этих пунктах будет принципиальная позиция Банка России. Соответственно, она, быть может, будет требовать законодательных или регуляторных изменений или же какой-то фиксации в меморандумах, который сейчас подписывает Минэк с маркетплейсами. Мы бы, конечно, в новой роли хотели бы продления свободы, когда маркетплейс сам имел бы свободу определения, как он формирует свою программу лояльности. Но позиция регулятора и здесь будет иметь доминирующий характер. И это только вопрос тоже времени и жесткости способа урегулирования этого вопроса. В новой ситуации мы бы хотели иметь какой-то период коммерческого, неинвазивного влияния на это решение маркетплейсов.
8: То есть вы бы сейчас хотели, чтобы пока все осталось
9: абсолютно
8: как
9: верно.
8: Есть?
9: Абсолютно верно.
8: Но Центральный банк говорит, что не останется.
9: Для них это принципиальный пункт.
8: Тогда совсем простой вопрос. Когда банк ВТБ фактически станет совладельцем Wildberries банка, клиенты, все клиенты ВТБ получат какие-то дополнительные льготы при покупках именно на этом маркетплейсе?
9: Если это к тому моменту не будет противоречить регулированию, то да.
2: Первый заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Дмитрий Пиенов из интервью «Бизнес ФМ» на Питерском экономическом форуме.
1: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Ипотечный рынок продолжает находиться в зоне роста. Первые 4 месяца 2026 года обыгрывают аналогичный прошлогодний период по всем показателям. И ипотек выдается заметно больше. И в денежном выражении кредитный объем гораздо пухлее. И все-таки аналитики не спешат расставаться со своим любимым «но». Например, как отмечают в Объединенном кредитном бюро, в апреле, несмотря на существенный годовой прирост ипотечного кредитования, а это плюс 29% в количественном и плюс 21% в денежном выражении, объем выдач оказался ниже показателей любого из месяцев второго полугодия 2025 года. Как уже много раз говорилось, всему виной изменение условий по семейной ипотеке, что привело к сокращению кредитования на первичном рынке с изначально более дорогим новым жильем. А на вторичном рынке, где практически нет господдержки, рост сдерживается высокими процентными ставками. Несмотря на снижение ключа, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. И все-таки в перетягивании ипотечного каната вторичка все заметнее побеждает новостройки. В марте на первичный рынок приходилось 29% от общего количества и 42% от общего объема ипотек. В апреле эти показатели уже находились на отметке 27 и 40% соответственно. То есть 73 из каждых 100 ипотек – это кредиты на покупку готового жилья. Понятно, почему интернет полон, совершенно кстати, не соответствующих реальности сообщений, что, например, столичные застройщики готовы уже за любые деньги спихнуть покупателям квартиры, лишь бы взяли. На самом деле, как уже рассказывала Business FM, дисконт пока невелик, особенно в сегменте жилья массового спроса, которого на первичном рынке Москвы практически не осталось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
2: 11:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. На столичный регион надвигается первая летняя жара. Начало лета особым теплом не отличалось, но погода, по словам синоптиков, решила исправиться. На следующей неделе температура приблизится к рекордным значениям. В понедельник и вторник ожидается до плюс 28, после до 30 градусов тепла. В Москве на фоне грядущей жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Несмотря на то, что будет преимущественно солнечно, возможны и кратковременные дожди. Но ближе к концу недели, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
12: Абсолютно нет никаких признаков похолодания на следующей неделе. Погодные условия по-прежнему будут оставаться очень и очень теплыми. На 3-4 градуса превышая положенные климатические нормы для этих чисел июня. Ситуация действительно складывается таким образом, что в средней тропосфере у нас все время идет хороший южный юго-западный вынос. Фронтальные зоны, которые идут с запада, они притормаживают над территорией Белоруссии, Прибалтики, северо-западных и западных областей европейской части России, и их дальнейшее продвижение сдерживается не мощным антициклоном, но вот этой высотной фронтальной зоны. Они дальше на восток не идут. Поэтому, если они придут, то придут в середине следующей недели, в районе среды, в Подмосковье, и прольются отдельными кратковременными дождями. Да, это дожди грозового характера, да, на фоне высокой температуры отдельные дожди могут быть и сильными, но в целом это обычная летняя гроза. Ну, это в основном в среду. И температурный фон на всю неделю 25-30 градусов. Чуть-чуть менее жарко в понедельник, вторник, с среды по четверг. В среду и где-то 26-27 градусов. И четверг-пятница опять до 30 градусов. Причем, понятное дело, центр Москвы будет гораздо более раскаленный, чем окраины столицы. И здесь не исключено, что будет и 31 градус, но это четверг-пятница.
2: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Небольшой дождь, по данным Яндекс.Погоды, ожидается днем 12 июня, в День России. Также кратковременные осадки возможны вечером в воскресенье 14 июня. Накануне в гидрометцентре сообщили, что вода в Москве-реке прогрелась до 18 градусов. Такая же примерно температура воды сейчас в районе Анапы и Сочи. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайшие год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил гендиректор Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, выступая на Питерском экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно. Но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой, насколько это реально и станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
13: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 тысяч невозможно, а затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой и Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской, но там будет меньше 500 мест, продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
14: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормальную. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много, тем более завиральный срок полтора года, вот уж не знаю.
15: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
14: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
13: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
17: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
13: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Также на Питерском экономическом форуме Валерий Гергиев озвучил планы довести в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля, это более 2 десятков тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам до пандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем,

0: кто-то предлагает ввести номер социального страхования, кто-то из государств внедряет историю с паспортами и с правами. Маска, например, в своем ИКСе, у нас замедленном и запрещенном, использует, по сути, платеж. То есть, если человек с карточки заплатил, и именно карточки совпадают с именем, который он вводит, наверное, он как-то верифицирован. Либо пользоваться уже способами, которые кто-то принял, например, если банки верифицировали клиента, то вроде бы и они будут все верифицированы.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Максут Шадаев сообщил, что Минцифра изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Напомним, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox из-за распространения запрещенной информации.
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
3: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
4: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
13: Так и не нашлось. Судьба наследства на Бизнес FM.
12: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о временном запрете движения через пункт пропуска Джанкой по направлению в Крым и обратно. Причина в ударе беспилотника ВСУ, который ночью повредил полотно моста в районе села Чангар. Движение транспорта между Крымом и Херсоном областью временно осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Российские военные уничтожили пункты управления беспилотников и места дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Удары нанесли авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Минобороны. Минпромторг пока не планирует изменять перечень товаров параллельного импорта. Министерство намерено дальше работать с заявками бизнеса и следить за ситуацией. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. В конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта к поставке в Россию. По этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники и уходовых средств. Напомню, механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года. Он позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Роспотребнадзор запретил купание в московской зоне отдыха пляж «Динамо». Лабораторные исследования показали несоответствие воды водоема в этом районе требованиям по микробиологическим показателям. Несмотря на установленные знаки о запрете купания, территорию можно использовать для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга, отметили в Роспотребнадзоре. В Армении на выборах в парламент к 10 утра по Москве проголосовали 14,5% избирателей. Об этом заявили в ЦИК Республики. В стране сегодня идут выборы в парламент, по результатам

0: которых, среди прочего, будет определен новый премьер. По данным ЦИК Армении, общее количество избирателей составляет почти 2,5 миллиона человек. Участки для голосования открыты с 8 утра и до 20 часов по местному времени. В выборах участвует 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 488. Число умерших возросло до 86, сообщил Минздрав страны. Напомню, 27 мая Уганда закрыла границу с Конго из-за эпидемии. В середине мая ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:32 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. На онлайн-платформа «По паспорту». Глава Минцифры Максуд Шадаев назвал ближайшей повесткой идентификацию по возрасту пользователей платформ. Он не уточнил, идет ли речь только о маркетплейсах или, например, об игровых платформах тоже. Как это можно реализовать и для чего? Вернут ли Макс в App Store? Минцифра ведет переговоры с Apple по вопросу восстановления мессенджера, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. 19-летняя россиянка победила полячку Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Это первый подобный успех для представителей России на Ролан-Гаррос в одиночном разряде за 12 лет. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Уже 30 тысяч гостиниц в России прошли самооценку в новой системе классификации, рассказал в студии «Бизнес FM» на Петербургском экономическом форуме заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. О промежуточных итогах реформы классификации средств, размещении и других этапах реформы с министром беседовал заместитель главного редактора «Бизнес FM» Иван Медведев.
3: В прошлом году стартовала реформа классификации средств размещения. Наверное, уже можно подвести какой-то промежуточный итог, какие цели уже достигнуты, а какие проблемы так остались нерешенными. В общем, давайте тезисно обозначим состояние реформы на данный момент.
4: Министерство экономического развития отвечает за тематику туризма, за развитие туризма в нашей стране. Туризм – это один из драйверов экономики, внутренний туризм. И нам очень важно, чтобы качество предоставляемых услуг в этой сфере, оно соответствовало ожиданиям наших граждан, и чтобы добросовестный бизнес, он имел максимальные преимущества, в том числе в конкуренции не было недобросовестного бизнеса от тех, кто не готов предоставлять необходимого качества услуги, чтобы они не выигрывали от того, что не соблюдают те или иные обязательные требования. В свое время достаточно долго готовилась реформа классификации средств размещения, и с 1 января 2025 года она стартовала. Какие цели реформы? Ну, как я уже сказал, первое – это создание равных условий для бизнеса, повышение конкурентоспособности и доверие туристов к предлагаемому продукту. В чем суть реформы? Средства размещения все должны быть в реестре. Средства размещения мы имеем в виду, ну, это традиционное наше представление, гостиницы.
3: Но там же еще должны быть глэмпинги, кемпинги, и вот эта новая история.
4: Важнейшая тема, ведь действительно у нас раньше только вокруг гостиниц все крутилось, но у нас действительно появились новые формы размещения туристов, это те самые глэмпинги, кемпинги, о которых вы сказали, и нам было бы важно, чтобы все это было помещено в реестр, и наши туристы, население знали бы о том, где какие средства размещения действительно соответствуют предъявляемым к ним требованиям. И, соответственно, задача была, чтобы все средства размещения включились в этот реестр.
3: А рынок доволен тем, как эта история работает? Согласны ли все с критериями?
4: В целом мы проводим где-то раз в несколько месяцев обычно совещания с представителями бизнеса, где от них получаем обратную связь, и пока что мы в целом видим отзывы положительные.
3: Если продолжить тему туризма, но немножко в другом ракурсе, поговорить об еще одной реформе, о реформе по аттестации инструкторов-проводников, людей, задача которых сделать путешествие в горах, там условно в каких-то опасных местах, безопасно. Но вот реформа есть, а новостей о том, что в горах пропали, погибли, к сожалению, там, очередная группа туристов, их вот по ощущениям как-то меньше не становится. Вот почему так?
4: Действительно, важнейшая тема – это инструкторы-проводники. Нам с вами хочется, чтобы наше посещение некоторых трудодоступных мест, сложных, чтобы это все было безопасно. Поэтому важно, конечно, чтобы услуги по прохождению таких маршрутов, они сопровождались профессионалами, и это были действительно не сами себя назначившие профессионалы, а люди, которые получили соответствующую аттестацию. Какой здесь ключевой вопрос, или какая ключевая проблема? А судьи кто? Кто на себя возьмет ответственность за то, что конкретно Иванов Петров Сидоров, который повел меня в эти горы, действительно является профессионалом? И здесь было найдено следующее решение. Мы решили, что допуск к этим услугам на этот рынок, его должны осуществлять тоже профессионалы. Чтобы это не какое-то министерство, мы как госслужащие оценивали и так дальше, а профессионалы оценивали профессионалов. Поэтому здесь было достигнуто, на мой взгляд, важнейшее решение о том, что такую аттестацию в отношении инструкторов-проводников проводят спортивные федерации. Это очень такой необычный, на самом деле, кейс для нашей регуляторики. Тут у нас сейчас в реестре 6 тысяч человек. Сейчас стоит задача, значит, в этом году, чтобы все они прошли уже переаттестацию по новым правилам. Это действительно серьезная история, при которой они сдают экзамены там, теоретические, но главное, они выезжают на местность и проводят экзамены уже, ну, как бы в натуре, где действительно проверяется, насколько они в состоянии, ну, вот эти услуги предоставлять.
3: И сколько, по прогнозам, если они есть, останется профессиональных инструкторов, которые пройдут переаттестацию?
4: Ну, базово-то мы рассчитываем, что не только останется эти 6 тысяч, а будет больше, потому что, безусловно, на самом деле, рынку нужно больше. Такая аттестация, она стоит денег, это затраты, их спортивные федерации несут. Но мы здесь настроены тут как бы максимально, так сказать, четко, потому что это наша с вами безопасность, и это не выдуманная безопасность. У нас нет задачи всех с завтрашнего дня начать жестко действовать, но постепенно, поскольку уже время достаточно много прошло, мы здесь вот этот темп наращиваем, и мы договорились с региональными органами контроля, что особенно в ключевых наших точках притяжения известных, где происходит, они бы усиливали вот эту контрольную функцию, и в общем ожидаем, что в этом сезоне, наверное, она будет более так интенсивно осуществляться, чем это было до этого.
3: Отойдем от туризма и перейдем к другой теме, тоже очень важной. На прошлой неделе Дума приняла законопроект о сроках давности по приватизации. А чем обусловлены изменения предельных сроков и, собственно, в чем смысл инициативы и что она даст бизнесу?
4: Действительно, на прошлой неделе Дума приняла законопроект о сроках давности по приватизации. 3 июня этот уже принятый Госдумой закон одобрил Совет Федерации. Суть нормы достаточно простая. Мы предложили включить в 217-ю статью Гражданского кодекса, она как раз касается вопросов приватизации, норму о том, что исковая давность по приватизационным искам составляет 3 года с момента выявления какого-то нарушения, но не более 10 лет с момента, когда имущество выбыло из публичной собственности. Почему вопрос об исковой давности имеет ключевое значение? Дело в том, что для нас, как для Министерства экономического развития, это в первую очередь вопрос экономический, потому что и закрепление этой нормы обеспечивает как бы некоторую стабильность гарантий, дает некоторый сигнал инвесторам о том, что страница перевернута. И это очень важно. Многие пытаются свести этот разговор к обсуждению, ну, там, крупных приватизационных сделок, в том числе известных и так дальше. Но мы не хотели бы, чтобы разговор сводился только к этому. Потому что, по нашим оценкам, более 110 тысяч государственных предприятий было приватизировано в начале 90-х годов. И 80 тысяч из них – это малые и средние предприятия. И сейчас большая часть или большая часть нашей экономики, работающая, она так или иначе связана с наследием этих самых приватизированных предприятий.
3: Ну и давайте тезисно, да, тогда как мы, собственно, вот этим законом перевернем страницу? Вот раз, два, три.
4: Тот же вопрос не того, что с завтрашнего дня вот ее как-то берут ручками и переворачивают. Вопрос состоит в том, что этим законом государство фиксирует, что действительно общие правила исковой давности, а на самом деле многие юристы говорят, что это правила исковой давности, которые сейчас в гражданском
3: кодексе. Они и были, да. Очень много претензий было по этому поводу.
4: Еще раз фиксируем очень четко, что они касаются и сделок по приватизации тоже, чтобы те владельцы, которые сейчас, там могла быть и цепочка собственников, много что за это время произошло, используют имущество, которое до 90-го года, да, там 91-92-го находилось в публичной собственности, а таких, еще раз повторюсь, огромное количество объектов, что завтра у них не начнутся процессы обсуждения того, а правильно ли были те или иные акты изданы.
2: Заместителем министра экономического развития России Алексеем Херсонцевым на Петербургском экономическом форуме беседовал зам главного редактора «Бизнес-ФМ» Иван Медведев. Продолжение через несколько минут.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама. Реклама на «Бизнес FM» в Казани.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на три части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллионов фунтов. Все золото мира на Бизнес FM.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
13: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И спрашиваю его, когда и какой театр сразил его впервые, но навсегда.
14: в студенческом, да, наверное, это второй курс был, в Ереване, театральный институт и так далее. И узнал я о том, что в Тбилиси приезжает на гастроли спектакль Брука, Питера Брука «Вишневый сад». И очень попросил родителей, хотя не надеялся, что это возможно, и что возможно купить и найти там билет. Но я, видимо, так скромно попросил, что родители устроили мне все это, подарили мне эту возможность. Я съездил, они там купили билет, все. И это была первая моя встреча с такого рода театром, когда ты не знаешь языка, и специально я не включал вот этот, значит, перевод, ну, потому что знаешь драматургию, знаешь Чехова, все понятно. И это было мое первое серьезное потрясение. Всегда мне казалось, что это было такое еще неподготовленное, что ли. У меня не было такого опыта, знаний там, да. И я себя перепроверил через, по-моему, 12 лет. Этот же спектакль приехал в Киев. И я специально съездил посмотреть его. Но потрясение было еще глубже.
13: А как театр способен на зрителя влиять?
14: Когда его сила воздействия гораздо выше, сильнее и масштабнее, чем весь твой внутренний мир, все твои знания, человеческий опыт, профессионализм и вообще кто ты такой.
13: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ.
2: 11:47 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. А сейчас продолжение интервью с заместителем министра экономического развития России Алексеем Херсонцевым. В нашей выездной студии на Питерском экономическом форуме с ним беседовал замглавного редактора «Бизнес ФМ» Иван Медведев.
3: Вот по громким делам была же вот самая большая претензия со стороны тех, кто вот все это оспаривал, что окей, там срок исковой давности 10 лет, но если эта приватизация была проведена с нарушениями коррупционного свойства, тогда так не работает. Вот эту страницу мы тоже перевернем.
15: Здесь что очень важно, есть действительно такое постановление Конституционного суда 49-П, которое говорит о чем? Что есть вопросы исковой давности, связанной с нарушением при приватизации, с нарушением сделок, то есть с нарушением каких-то процедур, каких-то оснований их там принятия, т.д. и т.п. И это гражданское право. То есть когда я обращаюсь с иском об истребовании в ту же самую собственность, из которой незаконно это было извлечено, этого имущества. И здесь 217-я статья работает, и вот эти сроки давности работают в полной мере. Есть другая ситуация. Ситуация, при которой сказано, что есть лицо, которое совершило коррупционные правонарушения, и в силу этих коррупционных правонарушений само обогатилось незаконно, в том числе публичным имуществом. Кстати говоря, во многих случаях, в том числе те, которые сейчас на слуху, там речь не идет о том, что это имущество было когда-то публичным. Во многих случаях речь идет о том, что это было имущество, которое создано уже в процессе, так сказать, такого незаконного обогащения. Так вот, по этой категории говорится, что институт исковой давности, как он предусмотрен гражданским кодексом, неприменим. И Конституционный суд сказал, что в настоящее время необходимо исходить из того, что здесь исковая давность по такого рода искам, по искам, когда изымается имущество в федеральную собственность, но не потому, что она когда-то там находилась, а как изъятие из незаконного обогащения коррупционера. Так вот, по этим искам сейчас исковая давность в законе отсутствует. И те нормы, которые мы обсуждаем, к этому не имеют никакого отношения.
3: Ну и вопрос о нацмодели ведения бизнеса. Сегодня много об этом говорится. Давайте расскажем, что это такое и зачем это нужно.
15: Нацмодель ведения бизнеса – это целая большая, ну, если так простыми терминами говорить, программа правительства. В нее включаются различного рода дорожные карты, которые призваны улучшить регуляторику в различных сферах, где бизнес осуществляет свою деятельность. Я бы, наверное, поскольку много на форуме об этом говорится, сосредоточился, раз уж мы сегодня немножко поговорили вот о давности, о вот этих судебных делах, в отдельной дорожной карте, которая называется «Разрешение споров». Мы относимся к разрешению споров, мы, я имею в виду, как Министерство экономического развития, тоже с позиции как бы условия ведения бизнеса и с позиции производительности труда в рамках ведения бизнеса. Ведь согласитесь, что с одной стороны, когда у вас нет быстрого, простого, удобного доступа к разрешению споров, ну и там более-менее, когда вы доверяете этому разрешению споров, когда вы уверены в этом разрешении споров, то у вас нет такого желания инвестировать в эту экономику, поскольку вы понимаете, что гарантий ваших инвестиций не так много. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы тратите на разрешение споров в ходе ведения бизнеса, причем как мелких, так крупных, разных споров, серьезные ресурсы, то это как бы вашу производительность труда серьезно тоже снижает. Иногда в рамках каких-то крупных, не знаю, строительных проектов вам важно, чтобы решения, пусть даже не всегда вам кажутся правильные, в спорах с вашими контрагентами принимались очень быстро. Иначе проект будет тормозиться, будет затягиваться, там, например, стройка, еще какие-то вещи. Поэтому была разработана дорожная карта разрешения споров. Четыре направления работы, которые мы сейчас видим ключевыми с точки зрения нацмодели или улучшения ведения бизнеса в контексте разрешения споров. Первое – это направление, связанное с упрощением доступа к судам и исполнению судебных решений. Здесь планируется ввести электронные исполнительные листы, единую систему реализации имущества, расширить различного рода форматы внесудебного взыскания. Второе направление, это такие сложные слова, медиация и адъюдикация. Но если медиация более-менее понятна, это развитие дальнейшего законодательства по примирению, да, вот медиатор, то есть посредник, который во внесудебном порядке примиряет стороны, то есть еще такая тема, адъюдикатор, это как бы такой условный третейский судья, который очень быстро в ходе вот оперативных каких-то небольших вопросов принимает обязывающие решения. Далее совершенно интересная тема – это так называемый госарбитраж 2.0. Это попытка найти новые формы упрощенного разрешения споров между бизнесом и государством, особенно что касается не административных, а гражданско-правовых споров, споров, связанных там, с закупками, также с какими-то инвестиционными контрактами и так далее. Здесь мы тоже видим серьезные новые формы, где можно было бы улучшать, вот, создавать новую там, систему, мы вот ее называем госарбитраж 2.0. Там будет предложен единый национальный стандарт споров с государством и введен досудебный порядок по таможенным антимонопольным спорам. Ну и четвертая тема, последняя, это улучшение, в общем-то, статуса арбитража и третейского разбирательства. Здесь очень важно, чтобы арбитраж как альтернативная форма судебному разбирательству был более востребован предпринимателями, а чтобы он был более востребован, они должны больше доверять. Поэтому, с одной стороны, там предусматривается некий набор мер, гарантирующих права сторон в рамках арбитража, а с другой стороны, очень важно, чтобы решение арбитража потом не пересматривалось. Вот это все создаст здесь более комфортный климат и более комфортную деловую среду.
3: Спасибо.
2: Заместителем министра экономического развития России Алексеем Херсонцевым на Петербургском экономическом форуме беседовал замглавного редактора «Бизнес-ФМ» Иван Медведев.
16: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам.
17: Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
18: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Сванте Ареньюс – первый шведский лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1903 году за ионную теорию электролитов. Это была его доработанная докторская диссертация, которую на защите в университете Уппсалы едва не провалили. Да и позже у ионной теории растворов было много противников, которые называли сторонников Арреньюса дословно «диким стадом ионистов». Не принял теорию Дмитрий Менделеев, за что, возможно, так и не получил своего Нобеля. Дело в том, что Арреньюс был разработчиком процедур отбора кандидатов, а свое огромное влияние в Нобелевском комитете, как утверждают, использовал для продвижения друзей и противодействия научным соперникам. Сванте Арреньюс работал в новой в то время области физической химии. Охотно занимался проблемами шаровых молний, атмосферным электричеством, полярными сияниями, кометами, солнечной короной и давлением излучения. И даже предложил свою собственную концепцию искусственного языка на базе английского. Утверждает, что он был превосходным оратором. В Стокгольмской высшей школе на его лекции собирался аншлаг, а вход ограничивали билетами. Еще Сванте Арреньюс первым и довольно точно рассчитал влияние углекислого газа, в том числе из промышленных выбросов, на повышение средней температуры атмосферы. Чуть позже это назовут парниковым эффектом. Хотя на самом деле сравнение не совсем точно. В реальной теплице теплый воздух удерживается механически. А в атмосфере парниковые газы поглощают и повторно излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Дальней родственницей Сванте Арреньюса является экоактивистка Грета Тунберг. Ее отца, шведского актера, назвали Сванте как раз в честь выдающегося предка.
18: Другим наука на Бизнес FM.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Омбудсмены России и Украины договорились об обмене документами, необходимыми для получения различных выплат гражданам обеих стран. Об этом сообщила Вестям уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Лантратова пояснила, что стороны будут передавать друг другу документы, необходимые в том числе для оформления выплат семьям погибших. В Москве запустили речной маршрут от Лужников до Киевского вокзала. Его общая протяженность составит около 5 километров. Это уже четвертый по счету регулярный маршрут в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего на маршруте 4 причала. Ввод новых – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируется до конца года. Мэр Москвы отметил, что с открытием нового речного маршрута общая протяженность таких поездок в Москве составило около 34 километров. Американский Минфин рассматривает возможность использования замороженных иранских активов для финансирования послевоенного восстановления стран Персидского залива, сообщает CNN со ссылкой на источник. По информации телеканала, такой вариант рассматривается для компенсации ущерба как за уже проведенные Тегераном атаки, так и за потенциальные. Минфин США планирует направить экспертов в страны Персидского залива, чтобы установить, насколько они пострадали во время конфликта с Ираном. Российские футбольные клубы не выступят в Еврокубках в сезоне 2026-27. Об этом сообщили в УЕФА. Исполком организации 20 мая скорректировал схему допуска команд к Еврокубкам с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований. Напомню, ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские футбольные команды от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Армении сегодня проходят парламентские выборы. В голосовании принимает участие 2 политических блока и 16 партий. Голосование организовано только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству, нет. Явка по состоянию на 11:00 составила почти 15%. Президент Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку планируется зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как отреагировал бизнес? Дачники Московской и соседних областей жалуются на нашествие змей. Местные жители выражают обеспокоенность наличием антидотов в больницах. Почему врачи в случаях нападения гадюк редко применяют эту сыворотку и есть ли смысл приобретать ее в аптеках? Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Явка на парламентских выборах в Армении превышает показатели предыдущих выборов. К 10 утра по Москве явка, по данным ЦИК Армении, составила почти 14,5%. Это примерно на 2,5% выше показателей предыдущих выборов, пишут местные СМИ. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочеряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. Последний находится под домашним арестом. Сегодня его доставили к избирательному участку для голосования. Предвыборная неделя ознаменовалась рядом задержаний нескольких кандидатов в депутаты от оппозиционных блоков и партий. Накануне ночью задержания продолжились. На этот раз это коснулось 2 председателей и секретаря участковых избиркомов. Также, по словам лидера сильной Армении Карапетяна, только вчера арестовали более 100 человек, сторонников оппозиционного блока. Также оппозиция уже заявляет о сотнях нарушений на избирательных участках. СМИ в оценке скромнее. В частности, сообщается о таких нарушениях, как съемка процесса голосования. Также заявляется о ряде технических проблем, например, о несовпадении избирательного номера гражданина в бумажной и цифровой версиях списка. О явке и ходе голосования рассказывает журналист из Еревана Аршалуис Магдисян.
20: Явка довольно высокая, и это довольно сильно контрастирует с ситуацией, когда вот в последние несколько выборов явка планомерно снижалась в зависимости от многих факторов, но в 2018 году тоже была довольно низкая явка в целом, потом в 2021 году тоже была такая высокая явка. Сейчас вот явка высокая, я думаю, что здесь сыграли сразу несколько факторов. Это беспрецедентная по масштабам кампания по стимулированию высокой явки в том плане, что была довольно заметная в этом плане агитационная кампания, призывающая граждан обязательно идти на выборы и со стороны оппозиции, и со стороны власти, и со стороны общественных организаций. То есть, и я не помню такой агитационной кампании.
21: Какой явки, в принципе, ожидаем?
20: Если так пойдет, то есть можно сказать, что где-то на 10-15% будет больше, чем в 2021 году. В таком случае может получиться где-то 60% людей, которые приняли участие в голосовании. Это довольно-таки много.
21: Что касается сообщений о нарушениях на участках?
20: Разные сообщения поступают. Те организации, которые сейчас ведут масштабную наблюдательскую миссию, они не фиксировали, так скажем, каких-то явных нарушений. Процедурные какие-то нарушения, да, были, которые не влияют на ход голосования, по крайней мере, сейчас.
2: Аршалойсом Гдесян, журналист из Еревана. Накануне в аэропорту Еревана было столпотворение из тех, кто прилетел в страну для голосования. Зарубежных участков не предусмотрено. Прилетевших из России, как пишет «Известия», предупредили об уголовной ответственности за продажу голоса. За получение взятки голосующему грозит до 5 лет тюрьмы. Также власти напомнили об ответственности за уклонение от военных сборов. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. По предварительным опросам, фаворит предстоящего голосования — гражданский договор Никола Пашиняна — за правящую партию готовы отдать голоса треть граждан. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ИМАМУРАН Станислав Притчин.
4: Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели особенно в последние дни.
5: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
4: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
5: Намерение Армении, вот если останется Пашинян...
4: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
2: Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМАМУРАН. Премьер Армении на выборах уже проголосовал. После этого на вопрос журналистов об отношениях с Россией Пашинян заявил, что напряженности в отношениях Еревана и Москвы нет, она искусственная. Отношения с Россией имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении, добавил он. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Российского президента Дмитрий Песков отмечал, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявлял, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
22: Бизнес говорит.
6: Владелец пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов, в декабре прошлого года обратившийся во время прямой линии к президенту и рассказавший, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за НДС.
7: В любом случае, это решение мы приветствуем всячески. Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло бы побольше малого бизнеса, таких как мы. То есть 20 миллионов – это не совсем серьезный оборот. Но в любом случае, это оставляет шансы для новых ИПшников, которые захотят открыть ту же пекарню, как у меня. 20 миллионов ты можешь спокойно крутиться, и тебе этого будет достаточно. Это достаточно прибыльная будет идея. НДС сейчас заплатили все, заплатили мы в том числе. Это было достаточно больно. Я думаю, ситуация, которая будет у нас в конце лета, вот она будет уже показывать нам объективную картину, и можно будет о чем-то говорить уже. Мы рассматривали такой вариант. Первый квартал работаем, смотрим, что с налогами, как это наш бизнес выдерживает. И, соответственно, потом принимаем решение. А сейчас во многих сообществах, форумах на том же Сбере, допустим, внутри, там есть форумы предпринимателей. Многие, так же, как и мы, у кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
6: Сергей Вечерин, директор петербургской компании «Колодцев», которая занимается продажей септиков и инженерного оборудования.
22: Снижение порога с 60 до 20 миллионов рублей привело к тому, что в нашей сфере загородного строительства очень многие компании просто стали либо дробиться, либо ушли в серую зону. И в связи с этим понижением, то есть сейчас 80% рынка загородной септики и прочее работают за наличные, и мы просто с ними не можем конкурировать, потому что в связи с повышением НДС у нас самих расходная часть поднялась. Нам подняли аренду, рекламу, и количество клиентов самих, которые к нам обращаются, конверсия существенно снизилась. То есть в этом году количество клиентов, которые приходят и готовы у нас заказать по той цене, которую мы декларируем, снизилось на 40%. Мы просто выживаем сейчас. И, на мой взгляд, если бы порог составлял хотя бы 30 миллионов, то есть для каких-то сезонных бизнесов, для небольших компаний, это, в принципе, было бы не так заметно. Но с учетом снижения до 20, я считаю, что 2/3 моих коллег, конкурентов, либо очень сильно жались, либо подробились. Ну, это заметно сталкивается. Поэтому считаю, что хорошая планка, наверное, для государства, потому что патент длительное время не позволял собирать налоги, то есть это фиксированная какая-то сумма. То есть 30 миллионов, на мой взгляд, было бы как-то мягче для малого бизнеса.
6: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
23: В принципе, было ожидаемо, но мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет. Ранее патент тоже был до 60 миллионов, и у нас налог был совсем небольшой. Спокойно себя чувствовали, все хорошо. А когда мы перешагнули этот порог в 60 миллионов, мы просто оказались на ОСН. Только если ранее, еще несколько лет назад, это просто был ОСН, потом это стало ОСН с НДСом.
2: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС.
24: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ.
18: Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 11 европейских стран требуют ужесточить россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Политика». Министры ряд европейских государств направили такое письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. Ждать ли новых визовых ограничений и какими они могут быть? Об этом Ольга Кашинская.
8: Предложение ввести новые визовые ограничения для россиян выдвинули лидеры стран Балтии, а также Польши, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Чехии. К ним присоединились Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. Польская радиостанция РМФ-24 сообщает, европейских лидеров волнует растущее число российских туристов, которые, цитирую, проводят свои отпуска на европейских пляжах и курортах во время продолжающегося российско-украинского конфликта. В прошлом году россияне действительно получили на 10% больше виз, чем годом ранее. Но статистика эта интерпретируется неверно, объясняет генеральный директор компании VSP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.
9: Уже начиная с 2025 года консульства активно начали ставить однократные визы. Соответственно, число обращений сейчас увеличивается не из-за того, что у нас больше начинает россиян ездить, а из-за того, что одни и те же заявители начинают повторно чаще обращаться. То есть те, которые ездят два раза в год, допустим, в Европу, ссылаются на Францию, на Испанию и на Италию, как наибольшее количество стран, которые выдали визы. Как раз таки Италия, Франция и Испания являются противниками данной инициативы. Чтобы вводить какой-либо полный запрет, вряд ли они будут здесь делать акценты непосредственно на туристическом секторе. Что они могут сделать предположительно? Это ужесточить рассмотрение заявок, финансовым гарантиям предъявлять больше требований и сократить слоты. Но таких два инструмента, которые могут быть здесь и сейчас. Но о полном запрете пока речи не идет.
8: Подписавшие письмо чиновники намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения. Как отмечали источники «Политику», если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Какие именно ужесточения предполагаются, неизвестно. Иностранные СМИ в своих пересказах требований расходятся. В мае этого года стало известно о схеме нелегальной торговли долгосрочными шенгенскими визами для россиян, которую организовал экс-посол Италии в Ташкенте с сообщницей. Это послужило поводом для неофициального ужесточения визового процесса. И ту же линию могут развивать и дальше, считает визовый эксперт Юрий Певзнер.
10: Понимание, что именно они будут делать, есть только у них самих. Мы можем только предполагать. Но то, что сейчас, по крайней мере, происходит с визами в последнее время, это то, что после скандала в Узбекистане страны Шенгенского соглашения выдают визы исключительно под поездку. Но это не закреплено никакими нормативными документами. Возможно, будут приняты какие-то нормативные документы в странах Шенгенского соглашения, чтобы это закрепить законодательно. Выдачу виз строго под поездку, на срок поездки.
8: Еще одно обстоятельство, вызывающее беспокойство у подписавших письмо политиков – неоднородность подхода к выдаче виз россиянам в разных странах Шенгенской зоны. Так, в то время как некоторые страны несут убытки из-за потери российских туристов, другие продолжают на них зарабатывать. Кроме того, есть еще феномен визового шопинга, когда российские граждане получают Шенген через страны с более легкими визовыми требованиями. Такие еще остались, и возможность попасть в Европу у россиян по-прежнему есть, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
12: Кто дает довольно легко? Это Испания, Франция, Италия, Греция. Четыре страны. Плюс к этому можно добавить Венгрию, Болгарию, которые дают потихоньку, и Кипр, который пока еще не входит в Шенген, но тоже выдают визы.
25: Если будут новые ограничения, как-то это отразится на визах этих стран?
12: Возможно, да. Например, Болгария говорит, что они планируют ввести в ближайшее время новые квоты на прием визовых запросов от граждан Российской Федерации, и количество принимаемых заявлений будет уменьшено. То есть не туристический сезон, и эти ограничения накладываются друг на друга, и, к сожалению, это не способствует упрощению оформления виз. Но все еще возможно.
8: Неназванный дипломат из страны, которая письмо подписывать не стала, в разговоре с «Политика» заключил: с ужесточением визовой политики следует быть немного осторожнее. Он добавил, цитирую: «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа». В любом случае, по словам экспертов, новые визовые ограничения, даже если будут приняты, действовать начнут не раньше следующей осени. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Бизнес ФМ Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Бизнес ФМ Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть.
11: 12+.
18: Бизнес ФМ Казань.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
14: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
15: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
14: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размечать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
16: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается. На самом деле это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями. 100% будет, потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
14: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
26: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид — это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
14: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
18: Вакансия для ИИ. Дубляж — это та сфера, где искусственный интеллект все плотнее конкурирует с человеком. И с экономической точки зрения люди проигрывают. Чтобы превратить 500 страниц текста в аудиокнигу, им надо потратить несколько суток. Плюс расходы на аренду студии, работу актера, дубляжа и звукорежиссера. Машины же справятся с этой задачей всего за час. И книгу по

0: на Business FM. Американец Ричард Дрю по долгу службы много времени проводил в автомастерских, где, кроме прочего, наблюдал за покраской автомобилей. И заметил, что если машину красят в два или большее количество цветов, то разделительные линии всегда получаются неровными и неаккуратными. Ричарду пришла идея сделать клейкую ленту, чтобы можно было наклеить ее со стороны одного цвета и ровно покрасить по краю ленты второй цвет. 5 лет Дрю экспериментировал с клеящими составами, которые вначале наносил лишь на края ленты. Именно поэтому ее и стали называть скотч, то есть шотландская, из-за легендарной шотландской скупости. Со временем менялся клеевой состав, ширина и плотность ленты. Появлялись и другие производители. Но название прижилось, и во многих странах мира клейкую ленту иначе как скотч не называют. Хотя, например, к Англии это не относится. Там она называется селлотейп. Имя нарицательное на Business FM.
1: Исследований в строительстве, в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше 1 000 000 000 рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету, их заключения нельзя считать обоснованными. И это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
2: Если в этой жизни что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным.
0: Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Обломки беспилотника ВСУ упали на дорогу в Хостинском районе Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края. Взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет. Также жители сообщили об обнаружении обломков беспилотников в Сочи и Сириусе. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. В районе поселка Большая Жора в Ленинградской области, где из-за атаки беспилотников накануне произошел пожар, продолжается разминирование, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Въезд в населенные пункты открыт, движение по самой дороге небезопасно. Поэтому между Лебяжьем и Большой Жорой организовали альтернативные маршруты объезда и запустили по ним пассажирские автобусы. Российские военные за сутки уничтожили пункты управления беспилотников и места дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Роспотребнадзор запретил купание в московской зоне отдыха пляж «Динамо». Лабораторные исследования показали несоответствие воды там требованиям по микробиологическим показателям. Несмотря на установленные знаки о запрете купания, территорию можно использовать для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 1:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вернут ли Макс в App Store? Минцифра ведет переговоры с Apple по вопросу восстановления мессенджера, сообщил глава ведомства Макс Учадаев. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина в минувшую среду. Большой станет еще больше. В театре планируют почти в 4 раза увеличить количество посадочных мест. В перспективе он сможет принимать до 10 тысяч зрителей, заявил гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Как такое возможно? Сегодня в центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах из-за проведения красочных

0: спортивного забега. Ограничения действуют на Цветном бульваре, Олимпийском проспекте, улицах Дурова и Делегатской, а также в боковом проезде внешней стороны самотечной эстакады. Стройте маршрут заранее, а подробности слушайте в эфире «Бизнес FM». Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Макс Утшадаев в кулуарах Питерского экономического форума. Никаких подробностей переговоров он не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. На следующий день Шадаев заявил, что Apple исключила Макс из своего магазина приложений без объяснения причин, оставив примерно 20 миллионов россиян без доступа к национальному мессенджеру. Удастся ли Минцифра вернуть Макса в App Store? Мнение блогера-основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова.
1: Не очень понятна роль Минцифры в этом диалоге в силу того, что договариваться должны Apple и OOMax, который развивает мессенджер. Но я думаю, здесь речь идет об ускорении процессов, потому что в 2022 году был уже похожий опыт удаления приложений ВК из App Store. Тогда восстановление заняло 2 недели. И я думаю, что в данном случае для мессенджера это будет критично, поэтому Минцифра вовлеклась, чтобы действительно процессы эти ускорились. Apple сохраняет канал связи, и Роскомнадзор постоянно обращается к компании с запросом удаления сервисов VPN из российского сегмента App Store, что Apple исполняет. Поэтому, несмотря на все сложности в коммуникации, я уверен, что она есть, и сейчас задача ускорить все процессы. Если ситуация затянется, возможно, будут предприняты какие-то меры по установке приложений с помощью каких-то офисов, сервисов и так далее. Но как будто для мессенджера это не рабочая история. Если для банковского приложения это еще возможно потерпеть и попользоваться веб-версией, и при случае там визита поставить приложение, то для мессенджера это фатально. Более того, самое печальное здесь — это неработающие пуш-уведомления, которые, опять же, ценность мессенджера как именно средство коммуникации сводит на нет.
0: Валентин Петухов. Главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов, напротив, сомневается, что Минцифра удастся договориться с Apple по поводу Макса.
2: Apple сказала, что она выполняет санкции, и боюсь, что на уровне разговора со стороны Минцифры это никак не решить. То есть это должно быть что-то немножечко более высокого уровня, как бы не, скажем, вторых лиц или МИДа. Поэтому я не думаю, что это можно решить именно средствами Минцифры. Но единственный аргумент, который может как-то сработать, это то, что отношения между государствами восстанавливаются, новые проекты, вот на ПМЭФе обсуждали различные формы взаимодействия. А если настолько лезть в бутылку, то потом можно и не договориться, и все будет плохо, поэтому давайте лучше сразу сделаем хорошо. То есть какая-то такая аргументация, потому что вся остальная аргументация, к сожалению, не сработает абсолютно.
0: Сергей Вильянов. Пресс-службе Макса в субботу заявили, что у тех пользователей айфонов, которые ранее установили мессенджер на свое устройство от Apple, он продолжает стабильно работать. Там назвали фейками сообщение о блокировке устаревшей версии Макса на айфонах. Большой театр вырастет в 4 раза. Количество мест в нем за ближайшие год-полтора должно увеличиться до 10 тысяч одномоментно. Об этом заявил гендиректор Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев, выступая на Питерском экономическом форуме. При этом маэстро признал, что для Большого театра достичь таких показателей почти невозможно. Но при поддержке государства и президента он справится. Как и куда может расшириться Большой, насколько это реально и станут ли доступнее билеты туда? Мстислав Островский продолжит.
3: По словам Валерия Гергиева, Государственный академический Большой театр России сейчас вмещает чуть больше 2500 зрителей. В это число входит историческая сцена, Бетховенский зал и новая сцена Большого, расположенная в отдельно стоящем соседнем здании. При этом примерно 100 мест в театре – это так называемые слепые места. С них можно слушать музыку или, например, оперное пение, но увидеть сцену нельзя. Считаю своей задачей за ближайший год-полтора довести вместимость до 10 тысяч зрителей одномоментно, сказал на форуме Гергиев, добавив, что задача осложняется с технической точки зрения, однако он рассчитывает на поддержку государства. Последняя глобальная реконструкция исторического здания театра закончилась в 2011-м. Тогда говорилось, что ради комфорта в зрительном зале и акустике число мест даже сократили. Однако в последнее время на востребованных спектаклях в зале стали появляться так называемые литерные ряды. Дополнительные кресла ставят перед партером, сокращая пространство оркестровой ямы. В зале новой сцены дополнительные кресла появились за счет межкресельных проходов. Но таким образом довести число посадочных мест до 10 60 тысяч невозможно. А затевать реконструкцию в, по сути, новых зданиях никто не будет. Так за счет чего же вырастет Большой? Сейчас возрождается институция Объединенной дирекции театров. Ее ядро – Большой Мариинка, а к площадям Новой и Старой Мариинки Валерий Гергиев задумал присоединить дополнительные здания других театров. Не исключено, что в Москве планируется аналогичное расширение. В данном контексте мы подчеркиваем, что это чисто теоретически. В дирекцию Большого могли бы войти сцены Государственного Кремлевского дворца, бывшего Дворца съездов, и сцены театра опереты. В прошлом веке эти площадки уже были филиалами Большого театра. Кроме того, для театра сейчас реконструируется камерная сцена на Никольской. Но там будет меньше 500 мест. Продолжает балетный и музыкальный критик Лейла Гучмазова.
4: Я реально не понимаю, как это технически может быть. Постановщики, художественная структура для того, чтобы выдавать продукцию нормально. Как это все на качестве может сказаться? Скептицизма много. Тем более, завиральный срок 1,5 года, вот уж не знаю.
5: Но могут ценники стать доступнее? Будет ли аншлаг при таком количестве мест?
4: Насчет ценников, которые могут стать доступнее, смешно. Если люди готовы платить по 50 тысяч за билет на Щелкуна новогоднего, ты хоть 3 рубля ставь на этот билет цену, все равно будут перекупщики работать, и все равно он будет уходить по той цене, которую проглатывает рынок. А вот каким образом сделать так, чтобы стал Большой театр общедоступным, давайте посмотрим на опыт Гранд-Опера, где есть опера Гарнье с очень небольшим залом старым, историческим, и есть опера Бастии, куда можно народу побольше впихнуть. Если роль опера Бастии в Москве будет исполнять Кремлевский дворец съездов, это еще может быть как-то, да, вполне.
3: Сейчас балет из серии «Золотого классического наследия» на исторической сцене может стоить и 30, и 50 тысяч рублей за партер или ложу. Места на верхнем ярусе под люстрой часто продаются в районе 7 тысяч рублей. Опера сильно дешевле, но и спрос на нее меньше. Относительно недорогие места на новой сцене. Например, вечером в субботу на сайте Большого балет «Анюта» на новой сцене продавался в диапазоне от 3700 рублей до 5000. При этом на дневной спектакль в воскресенье оставалось свыше 300 билетов, а на вечерний – более 100. Будут ли дополнительные места в Большом театре хорошо продаваться? Говорит автор петербургского телеграм-канала «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.
6: Мне кажется, что это очень сильно размоет зрителя. При всем уважении к массовому зрителю, балет и опера, на мой взгляд, все-таки требуют определенного уровня и духовного развития, и интереса, в принципе, к искусству. То есть это не место, где все время должно оказываться большое количество людей, которые оказались там случайно, либо для галочки, либо для времяпрепровождения приятного без заглубления. Это грозит потерей хорошей публики, это грозит большими проблемами с продажами, и мне кажется, что это, честно говоря, мало что дает самому театру.
3: Завзятые театралы, постоянно посещающие Большой театр, сетуют в профильных чатах, что невыкупленные билеты на какой-либо спектакль часто отдают по разнарядке организациям, чтобы не было пустого зала. А в результате зал наполняется случайной публикой, и многим в силу культурного уровня часто непонятно и неинтересно происходящее на сцене. Мстислав Островский, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Также на Питерском экономическом форуме Валерий Гергиев озвучил планы 200 в ближайший год-полтора число зрителей до 10 тысяч человек в Мариинском. По его словам, сейчас он одномоментно принимает более 6 тысяч человек, так как в день могут давать по 4 спектакля, это более 20 тысяч человек в день. В планах превзойти по продажам до пандемийный уровень в 2 миллиона билетов в год. Между тем, на исторической сцене Мариинского в ближайшее время предстоит реставрация. Зрители будут ждать новые площадки, также входящие в структуру театра. Это концертный зал имени Чайковского, еще один концертный зал, камерная сцена в доме Иофа и Мариинка 2, новая сцена. Чемпионат мира по футболу приближается, звезды постепенно прибывают на турнир в Северную Америку. Традиционные фавориты всем известны. К ним можно причислить сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Португалии, а также команды Англии и Германии. Одна из темных лошадок, которые могут преподнести сюрприз, это сборная Норвегии, в составе которой играет топ-бомбардир Манчестер Сити Эрлинг Холланд. О том, чего ожидать от скандинавов и их главной звезды в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым. Сборная Норвегии пробилась на чемпионат мира в четвертый раз в своей истории. При этом в свои предыдущие попытки два раза из трех норвежцы преодолевали групповой этап в 1998 году и в далеком 1938. Для сравнения, у норвежцев больше выходов в плей-офф на мундиалях, чем у сборной России в постсоветский период. Нынешняя норвежская сборная впечатляет. Она выиграла все матчи в европейской квалификации в своей группе с потрясающей разницей мячей – плюс 32. Дважды разгромила не кого-то, а сборную Италии, например, 3-0 и 4-1. Не говоря уже о победе над Молдавией, с отчетом которому позавидовали бы даже хоккеисты – 11-1. В составе сборной Норвегии есть несколько топ-звезд. Это и Александр Сёрлот из «Атлетика», и Мартин Эдегор из «Арсенала», и, конечно же, Эрлинг Холланд из «Манчестер-Сити». Его отец Альф Инглер Раздаль Холланд играл еще на чемпионате мира 1994 года. Тогда норвежцы не вышли из группы. Сейчас Эрлинг, который уже трижды становился лучшим бомбардиром английской премьер-лиги, дважды забивал больше всех в сезонах Лиги чемпионов, получал золотую бутсу УЕФА и бил многочисленные рекорды, имеет все шансы с партнерами по команде сделать то, что не удалось его отцу. Холланд выступает за Ман-Сити уже 4 года, выиграл с клубом 8 трофеев, включая Лигу чемпионов. Недавно его использовал в своей предвыборной гонке один из кандидатов на пост президента мадридского Реала, Энрике Рикельме, сказав, что сливочные готовы выплатить любые необходимые отступные манкунианцам. Правда, тут же последовало опровержение, и в Сити даже заявили о готовности судиться. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что Эрлинг Холланд может войти в тройку лучших бомбардиров предстоящего чемпионата мира.
8: Фаворитами здесь выглядят Кейн и Мбаппе, но Холланд вполне может претендовать на третье место. Группа тоже у них Франция, да, оставим ее в стороне. Сенегал, Ирак, в принципе, такие команды, которым Холланд может навалить сразу целую авоську. И 4 мяча в этих двух матчах забить он может. При нынешнем формате, когда из группы выходит даже не 2, а потенциально 3 команды, никаких шансов у Норвегии не выйти из этой группы, на мой взгляд, нет. Что касается клубной ситуации, у Холланда стал, можно сказать, участником предвыборной борьбы за пост президента Реала. Слабо себе представляю, по какой причине Манчестер Сити может продать Холланда прямо сейчас. Ни при каких, наверное, раскладах этим летом Холланд клуб не сменит. Ну, не знаю, если только Реал не предложит какие-то абсолютно сумасшедшие деньги. Манчестер Сити тоже, как мы знаем, клуб не бедный.
7: У коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем», несколько иное мнение. Он считает, что Холланду можно попробовать сменить клуб, а Норвегия на чемпионате мира особо рассчитывать не на что.
9: Я бы не стал Норвегию записывать в фавориты. Да, сборная яркая, да, впечатляет, ее слаженность впечатляет, сочетание отдельных звезд, включая того же Холланда. Но почему-то мне кажется, что далеко она не пройдет просто в силу отсутствия опыта прохождения таких турниров. Это 1/8 финала где-то, не дальше. Что касается группы, то тоже могут быть вопросы. В конце концов, и Ирак умеет играть в футбол, и Сенегал. Ирак, если как-то помните, в Петербурге так неплохо гонял сборную России. Ну, а что касается истории с переходом, стоит ли менять клуб? С одной стороны, добра добра не ищут. С другой стороны, как бы вполне здраво и объективно, что иногда нужно делать себе вызовы определенные. Реал все-таки это тоже весьма неплохой, скажем так, импульс для раскрутки личного бренда.
7: Болельщиков на Мундиале ждет увлекательное противостояние бомбардиров в матче Франция-Норвегия. Холланд и Килиан Мбаппе сойдутся лицом к лицу 26 июня. А тем временем норвежцы уже прибыли в США и готовятся к чемпионату, изнывая от жары. Высокая температура вынуждает футболистов делать постоянные паузы в тренировках. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Внимание, Казань! Фестиваль «Горький плюс» снова с нами! С 4 по 7 июня в Театре Камала вас ждет невероятное погружение в мир искусства. Спектакли, концерты, стендапы. На сцене звезды. Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Для зрителей старше 12 лет.
19: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H.
17: Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
20: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
21: Матехнологии с Денисом Самсоновым.
22: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий 5,8 мм мировая цена, $1100 на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересная камера с телеобъективом. Размен оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые три месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным Hi-Tech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от все линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и тремя камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за четвертый квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для четвертого квартала. Американцы это первыми поняли.
21: Сумма технологий на Business FM.
0: 12:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Сборы с импортных товаров на российских маркетплейсах планируют разделить на две категории.
21: Итоги недели.
0: Если товар дешевле 200 евро, то он будет облагаться НДС. За это будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Если дороже 200 евро, то помимо НДС товар будет облагаться еще и ввозной пошлиной. В этом случае администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Питерском экономическом форуме. Предполагается, что с вводом НДС на импортные товары российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия. Но для потребителя цены вырастут. Валерий Убадоев продолжит.
23: Введение НДС на импортные товары на маркетплейсах обсуждается уже несколько месяцев. Минфин ранее предлагал вводить его поэтапно, начиная с 7% в 2027 году до 22% в 2029 году. И ведомство сохраняет эту позицию и уже направило ее в правительство, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. О введении НДС на импортные товары властей активно просят представители российской отрасли электронной коммерции, так как отечественные производители уплачивают налог в полном объеме, поэтому работают российские и иностранные продавцы в разных условиях. Причем позиции российских ведомств по этому вопросу отличались. Например, Минпромторг предлагал вводить НДС не поэтапно, а сразу 22% в следующем году. Но даже это вряд ли поможет. Импортные товары все равно будут стоить гораздо дешевле, отмечает предприниматель, селлер, основатель бренда Гарнер Роман Гарнер.
24: Я вот сейчас открыл на маркетплейсе овощерезку российского бренда. Российский селлер продает его за 9200, китайский селлер продает за 3375. И 22% это у нас примерно около 700 рублей. Это, по сути, 4000 рублей получается. Как 4000 поможет конкурировать нашим продавцам, продавая за 9000? Хороший вопрос. Если помимо этих нововведений будет еще дополнительно какие-то регуляции с маркетплейсами напрямую, где они будут увеличивать комиссии для них, это будет вообще прекрасно. А так это никак не решает проблему, это решает лишь как пополнить бюджет.
23: Особенно примечательным опрошенные эксперты считают то, что маркетплейсы фактически становятся налоговыми агентами. Они совместно с ФНС будут администрировать импортные товары стоимостью ниже 200 евро, как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе и с этим связано то, что НДС все же будет вводиться поэтапно, как настоял Минфин. Цифровые площадки нужно будет банально учить, как взимать НДС в координации с регуляторами. Не менее важным остается фактор инфляции. Единовременное введение НДС сразу в 22% – это сильный удар по потребителю. Но и при поэтапном подходе покупатель определенно почувствует нововведение на своем кошельке. И тут никакой аналитики. Налог на импортные товары будет заложен в цены, говорит основатель компании «Вау Стратегия Яком» Сергей Петренко.
1: Цены на импортные товары однозначно вырастут. Никакого права на вычет входящего НДС у покупателя нет. Налог ложится прямо в саму стоимость товара. С 2027 года плюс 7% к цене товара, а к 2029 году будет уже плюс 22%. Главный риск инициативы, что часть трансграничного трафика может уйти в серые схемы. Дробление посылок за занижение стоимости, так называемые подарки, то есть когда посылка отправляется от физического лица к физическому лицу. Это классическая реакция рынка на введение новых правил.
23: Эксперты отмечают, что эффективность от введения НДС на импортные товары напрямую будет зависеть от качества администрирования со стороны ФНС и маркетплейсов. Расширение серого рынка совершенно точно допускать не стоит. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Мошеннику не дозвонишься.
21: Итоги недели.
0: Операторы блокируют исходящие голосовые вызовы на подозрительные номера. Как работают подобные блокировки и способны ли они защитить от телефонных мошенников? Михаил Задорожный продолжит.
2: О блокировках некоторых исходящих звонков рассказал «Ведомостям» гендиректор Т-Мобайла Владимир Любимов. По его словам, речь идет о случаях, когда потенциальная жертва сама набирает номер злоумышленника, полученный в сообщении. Раньше оператор не мог предотвращать подобные случаи мошенничества, но теперь дообучил свою модель. В технические подробности глава Т-Мобайла вдаваться не стал. Схема, когда людей побуждают звонить жуликам сообщениями о подозрительных операциях по банковской карте или взломе госуслуг, не является чем-то новым. Вот что рассказал бизнес FM, руководитель пресс-службы Билайна Алексей Паньшин.
4: Нам также известна эта мошенническая схема. Жертве приходят письма на электронную почту, либо в смс-сообщении, где ее склоняют к самостоятельному звонку аферистам. В таких уведомлениях сообщается о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет на различные государственные и банковские ресурсы и предлагается срочно сменить пароль по указанному в сообщении телефону. Однако наша антифрод-система умеет отслеживать исходящие вызовы на мошеннические номера и успешно блокирует их. Но надо отметить, что такие схемы именно с исходящим звонком на мошеннические телефоны встречается не так часто. Анализ перехваченных звонков показывает разнообразие других сценариев.
2: В Мегафоне и Теле2 нам сообщили, что схема с обратным звонком на номер мошенника не является чем-то принципиально новым. Операторы передают сведения о номерах злоумышленников в антифрод-систему, которая имеет доступ как сами компании сотовой связи, так и правоохранители. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Такие скоринг-системы есть у разных операторов связи и работают с разной степенью эффективности.
6: Речь идет о том, что оператор связи может простраивать зависимости между получением письма на электронную почту и последующим звонком. Но здесь вообще-то открытый вопрос, видит ли оператор связи все почтовые отправления абонента, к каким ящикам электронной почты он имеет доступ или к каким пуш-уведомлениям он имеет доступ. Возможности оператора связи это отслеживать крайне ограничены.
2: Эффективность блокировки исходящих звонков для борьбы с телефонными мошенниками действительно вызывает вопросы. Для связи с потенциальной жертвой злоумышленники все чаще используют вместо электронной почты и СМС, соцсети и мессенджеры, где перехватить фишинговые сообщения сложно. Кроме того, нельзя полностью исключать случаи ложных блокировок исходящих звонков, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
25: Как всегда, в подобных ситуациях стопроцентно сказать, что это именно мошенническая схема, нельзя, и согласитесь, возможно, ситуация, когда кто-то там условный родственник или какой-то знакомый человек, пишет своему другу, там, перезвони мне по такому-то номеру, потому что мой основной телефон в этом месте вне зоны доступа. Человек звонит, а вместо этого его звонок блокируется. Поэтому риск выплеснуть с водой младенца и тут существует. Всегда вопрос, готовы ли мы иногда оказаться заблокированными, но взамен получать более эффективную блокировку действий жуликов.
2: Лучший способ защиты от мошенников – не перезванивать на неизвестные номера. Если надо связаться с банком, нужно набрать колл-центр самого банка. Как правило, его номер можно найти на любой пластиковой карте. Проблема в том, что люди часто теряются, получая сообщения типа «С вашего счета прямо сейчас пытаются перевести крупную сумму. Срочно свяжитесь с банком по такому-то номеру». В таком случае блокировка исходящих звонков на подозрительные номера, наверное, лишней не будет. Главное, чтобы у человека была возможность разблокировать номер, попавший в стоп-лист оператора по ошибке. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Между делом с Кирой Альтман.
7: Говорю с Владимиром Габе, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова. И делюсь с ним расхожей идеей деления на творческих и нетворческих людей. Мол, есть творческие люди, а есть мы, серьезные, которым надо работу работать.
8: Вообще, вы очень точно сейчас сказали про тех людей, которые действительно думают, что есть творчество, которое творчество, и есть обычная жизнь. Ну как?
7: Так, жена рисует, вот она
8: Да. Вот это творческий человек, я там ничего не понимаю. Вот. А я работаю. Я работаю. Но это все, конечно, смешно и забавно, и можно и цинично к этому всему относиться, но мне кажется, что с какого-то момента жизни любая личность, которая так или иначе задумывалась над тем, кто он такой в этой жизни, что за путь он проходит, что такое его предназначение. Вот он экономист, он бухгалтер, не знаю, бизнесмен, да. Вот. И при этом он человек, который, как я их называю, а хотя бы раз прикоснувшийся к чувству жизни. Эти люди, может быть, не имея времени, у них нет времени на остановиться, на посмотреть туда и развернуться в сторону этого чувства жизни. Своего это только ему принадлежит, и только тогда он может быть творцом. И он будет тихим творцом. Вот эти люди, о которых вы сейчас сказали, вот этот слой, если даже они прикасаются к этой грани своего мира внутреннего, это тихие творцы.
7: Владимир Габе, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Беспилотной опасности объявлена на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков. Он предупредил, что в Кабардино-Балкарии местами возможно замедление работы мобильного интернета. Российские военные нанесли удары по украинским патрульным катерам, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, также по местам сборки и запуска беспилотников. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, ПВО за сутки сбило 11 авиабомб, снаряд «Хаймарс» и 500 беспилотников. Пьяный водитель устроил ДТП на трассе в Кузбассе. Погибли трое взрослых и ребенок. Еще один человек пострадал. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следователей, легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. У мужчины не было водительских прав. Он погиб.
10: Стрельба произошла 6 июня на уличном фестивале в городе Толедо в американском штате Огайо. Пострадали не менее 12 человек, двое раненых в критическом состоянии. Пострадавшие в возрасте от 14 до 61 года, но большинство – это молодежь около 20 лет. Полиция пока не задержала подозреваемых. Очевидцев призвали передать записи с мобильных телефонов. Это поможет в поисках злоумышленников. По предварительной информации, стрелявших было двое. Вероятно, они открыли огонь друг в друга. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Армении стартовали парламентские выборы. В голосовании принимает участие два политических блока и 16 партий. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков. По законодательству нет. Явка на 11 утра составила 14,5%. Президент Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку планируется зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как отреагировал бизнес? Дачники Московской и соседних областей жалуются на нашествие змей. Местные жители выражают обеспокоенность наличием антидотов в больницах. Почему врачи в случаях нападения гадюк редко применяют сыворотку? И есть ли смысл приобретать ее в аптеках про запас? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Явка на парламентских выборах в Армении превышает показатели предыдущих выборов. К 10 утра по Москве явка, по данным ЦИК Армении, составила почти 14,5%. Это примерно на 2,5% выше показателей предыдущих выборов, пишут местные СМИ. Всего в выборах принимает участие 18 политических сил. Среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блоки Армения, экс-президента страны Роберта Кочеряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Крапетяна. Последний находится под домашним арестом. Сегодня его доставили к избирательному участку для голосования. Предвыборная неделя ознаменовалась рядом задержаний нескольких кандидатов в депутаты от оппозиционных блоков и партий. Накануне ночью задержания продолжились. На этот раз это коснулось двух председателей и секретаря участковых избиркомов. Также, по словам лидера сильной Армении Крапетяна, только вчера арестовали более 100 человек, сторонников оппозиционного блока. Также оппозиция уже заявляет о сотнях нарушений на избирательных участках. СМИ в оценке скромнее. В частности, сообщается о таких нарушениях, как съемка процесса голосования. Также заявляется о ряде технических проблем, например, о несовпадении избирательного номера гражданина в бумажной и цифровой версиях списка. О явке и ходе голосования рассказывает журналист из Еревана Аршалуис Магдисян.
12: Явка довольно высокая, и это довольно сильно контрастирует ситуации, когда вот в последние несколько выборов явка планомерно снижалась в зависимости от многих факторов, но в 2018 году тоже была довольно низкая явка в целом. Потом в 2021 году тоже была такая высокая явка. Сейчас вот явка высокая. Я думаю, что здесь сыграли сразу несколько факторов. Это беспрецедентная по масштабам кампания по стимулированию высокой явки в том плане, что была довольно заметная в этом плане агитационная кампания, призывающая граждан обязательно идти на выборы. И со стороны оппозиции, и со стороны власти, и со стороны общественных организаций. То есть я не помню такой агитационной кампании.
13: Какой явки, в принципе, ожидать?
12: Если так пойдет, то есть можно сказать, что где-то на 10-15% будет больше, чем в 2021 году. В таком случае может получиться где-то 60% людей, которые приняли участие в голосовании. Это довольно-таки много.
13: Что касается сообщений о нарушениях на участках?
12: Разные сообщения поступают. Те организации, которые сейчас ведут масштабную наблюдательскую миссию, они не фиксировали, так скажем, каких-то явных нарушений. Процедурные какие-то нарушения, да, были, которые не влияют на ход голосования. По крайней мере, сейчас.
0: Аршалуис Самгдисян, журналист из Еревана. Накануне в аэропорту Еревана было столпотворение из тех, кто прилетел в страну для голосования. Зарубежных участков не предусмотрено. Прилетевших из России, как пишет «Известия», предупредили об уголовной ответственности за продажу голоса. За получение взятки голосующему грозит до 5 лет тюрьмы. Также власти напомнили об ответственности за уклонение от военных сборов. За пару дней до голосования в Евросоюзе заявили, что выделят Армении 50 миллионов евро из-за экспортных ограничений России. России. Также ЕС пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от российских запретов секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. По предварительным опросам, фаворит предстоящего голосования, гражданский договор Никол Пашиняна, за правящую партию готова отдать голоса треть граждан. О том, как могут пройти выборы в Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии Эмма Муран Станислав Притчин.
14: Правящая партия по большинству опросов лидирует, но есть такой нюанс, что пока большая часть людей не определилась, и если явка будет высокая, то шансов у Пашиняна будет не так много. Этим обусловлено такое серьезное напряжение и такое количество конфликтов, взаимных заявлений, которые мы видели, особенно в последние дни.
15: Многие опросы говорят о том, что оппозиция суммарно обходит партию Пашиняна по голосам. Какие вы видите сценарии тут?
14: Два таких базовых сценария. Это Пашинян остается у власти, набирает большинство, достаточное для того, чтобы сформировать большинство и избрать правительство. Для этого ему, конечно, нужно будет в любом случае найти партнеров. И вот здесь вопрос, кто из оппозиции сможет пойти на вот сепаратные переговоры. Если она останется стойкой и консолидируется внутри себя, то тогда сумеет побороться с Пашиняном, даже не набрав большинство по каждой отдельной партии.
15: Намерение Армении, вот если останется Пашинян?
14: Что Пашинян, если теоретически он выигрывает, после победы он вряд ли будет предпринимать какие-то жесткие шаги против России, потому что во многом риторика была обусловлена и вот эти действия тем, что было необходимо вокруг европейской мечты, которую он продает в качестве ключевого элемента своей предвыборной кампании, показать, что он серьезен в намерениях. С другой стороны, если он остается у власти, то ему в любом случае придется управлять государством, а управлять государством, которое лишается основного торгового партнера, основного инвестора, основного поставщика льготных энергоресурсов очень сложно. И поэтому даже если Пашинян сохранит свою власть, скорее всего, он будет предпринимать шаги дальше лавировать с тем, чтобы сохранить все те преференции, которые у Армении есть в рамках Евразийского экономического союза. При этом, конечно же, будет играть. Совершенно другая картинка будет, если придет кто-то из оппозиции.
0: Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии и Мамаран. Премьер Армении на выборах уже проголосовал. После этого на вопрос журналистов об отношениях с Россией Пашинян заявил, что напряженности в отношениях Еревана и Москвы нет, она искусственная. Отношения с Россией имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении, добавил он. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, для России Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. МИД России заявлял, что видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике, цитата, идет борьба с демократическими процедурами. Президент предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Сразу после слов президента министр финансов Антон Силуанов заявил, что порог в 20 миллионов будет заморожен минимум на 3 года. Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, Силуанов заявил, что это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета. Мы узнали, как на эти послабления отреагировал бизнес и согласны ли предприниматели с высказыванием министра финансов о том, что правительству удалось не перегнуть с налогами.
21: Бизнес говорит.
2: Владелец пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов, в декабре прошлого года обратившийся во время прямой линии к президенту и рассказавший, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за НДС.
16: В любом случае, это решение мы приветствуем всячески. Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло бы побольше малого бизнеса, таких как мы. То есть 20 миллионов – это не совсем серьезный оборот. Но в любом случае, это оставляет шансы для новых ИПшников, которые захотят открыть открыть ту же пекарню, как у меня. 20 миллионов ты можешь спокойно крутиться, и тебе этого будет достаточно. Это достаточно прибыльная будет идея. НДС сейчас заплатили все, заплатили мы в том числе. Это было достаточно больно. Я думаю, ситуация, которая будет у нас в конце лета, вот она будет уже показывать нам объективную картину, и можно будет о чем-то говорить уже. Мы рассматривали такой вариант. Первый квартал работаем, смотрим, что с налогами, как это наш бизнес выдерживает. И, соответственно, потом принимаем решение. А сейчас во многих сообществах, форумах на том же Сбере, допустим, внутри, там есть форумы предпринимателей. Многие, так же, как и мы, у кого-то дела чуть хуже. Они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей. Многие в аренде работают. И где-то в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
2: Сергей Вечерин, директор петербургской компании «Колодцев», которая занимается продажей септиков и инженерного оборудования.
17: Снижение порога с 60 до 20 миллионов рублей привело к тому, что в нашей сфере загородного строительства очень многие компании просто стали либо дробиться, либо ушли в серую зону. И в связи с этим понижением, то есть сейчас 80% рынка загородные септики и прочее работают за наличные, и мы просто с ними не можем конкурировать, потому что в связи с повышением НДС у нас самих расходная часть поднялась. Нам подняли аренду, рекламу, и количество клиентов самих, которые к нам обращаются, конверсия существенно снизилась. То есть в этом году количество клиентов, которые приходят и готовы у нас заказать по той цене, которую мы декларируем, снизилось на 40%. Мы просто выживаем сейчас. И, на мой взгляд, если бы порог составлял хотя бы 30 миллионов, то есть для каких-то сезонных бизнесов, для небольших компаний, это, в принципе, было бы не так заметно. Но с учетом снижения до 20, я считаю, что 2/3 моих коллег, конкурентов, либо очень сильно жались, либо подробились. Но это заметно сталкиваемся. Поэтому считаю, что хорошая планка, наверное, для государства, потому что патент длительное время не позволял собирать налоги, то есть это фиксированная какая-то сумма. То есть 30 миллионов, на мой взгляд, было бы как-то мягче для малого бизнеса.
2: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
18: В принципе, было ожидаемо, но мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет. Ранее патент тоже был до 60 миллионов, и у нас налог был совсем небольшой. Спокойно себя чувствовали, все хорошо. А когда мы перешагнули этот порог в 60 миллионов, мы просто оказались на ОСН. Только если ранее, еще несколько лет назад, это просто был ОСН, потом это стало ОСН с НДСом.
0: В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки бизнеса для уплаты НДС с 20 миллионов рублей в этом году до 15 и 10 миллионов за следующие 2 года соответственно. Бизнес-сообщество на фоне жалоб предпринимателей на рост налоговой нагрузки попросили президента и правительство не снижать порог доходов для плательщиков НДС.
19: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
20: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
24: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
27: «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты.
26: все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: 13.14 в Москве. Вы слушаете Business FM. Именно Москва стала центром, проводником развития технологий искусственного интеллекта в медицине в стране. И мы помним, как это все начиналось с эксперимента. Об этом и не только рассказала Business FM, предприниматель, сооснователь и генеральный директор компании «Платформа Третье мнение» Анна Мещерякова. С ней в нашей выездной студии на Питерском экономическом форуме пообщался главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: У нас в студии Анна Мещерякова, с которой мы несколько лет назад встречались, когда слово «стартап» было таким звонким, а сейчас очень редко мы про это слышим. Я просто был рад Анну здесь на форуме встретить вновь и узнать, что у нее, как у технологического стартапа, AI-стартапа, все хорошо. В результате сейчас она подробнее расскажет, как. Чуть-чуть поговорим о том, как вообще среда вокруг этого термина сильно изменилась почему-то. Ну, Анна, я напомню, третье мнение — это искусственный интеллект, который стал применяться, особенно в период пандемии, для расшифровки
4: снимков
1: флюорографии и КТ. Теперь в Москве очень технологизировали этот процесс, сделали его централизованным. И продукты, в том числе ваши, в этом очень активно применяются. В этом смысле все состоялось. А по ходу я узнал, что, значит, вы вышли в 8 стран со своим продуктом. Поэтому вот про это сейчас.
4: 8 стран. Наверное, это неплохой результат для сегодняшнего дня.
1: Надо перечислить.
4: Во-первых, это, конечно, страны, наши соседи, наши ближайшие друзья, это страны ЕАЭС. И по географическому признаку, и по признаку языка. То есть в основном используется русский язык, хотя мы также предлагаем и переводы, и в том числе использование и английского языка как альтернатива. Но это не все. Мы работаем в Африке, и в Африке, например, мы реализовали проект в Алжире. У нас развивается отношение с Египтом. Если перенестись еще совсем в другую точку карты, то развиваем отношения в Малайзии.
1: Ну, а Малайзия, кстати, технологически довольно продвинутая страна. А местная конкуренция там есть в создании таких продуктов, местные?
4: Изучили этот вопрос. Я бы не сказала, что это местные компании. Все мировые лидеры там есть. Несмотря на это, есть интерес к нашим продуктам, потому что нам удалось за это время провести такое независимое сравнение, тестирование вот тех самых сервисов, которые распознают патологии на снимках, на независимых таких международных данных и, так сказать, сравнить результаты модели с теми, которые представлены на открытом рынке. Есть продукты, не все решения. То есть по ряду продуктов мы на таком хорошем уровне, да, конкурентоспособности, но есть те, по которым мы потенциально вырываемся вперед. То есть за счет, может быть, накопленного объема здесь, такой накопленной экспертизы. Где-то у нас просто спектр патологий, которые детектируют алгоритмы, сегодня шире.
1: Москва сыграла большую роль. Москва — это большой заказчик.
4: Для нас это, я бы сказала, даже не то чтобы заказчик, это для нас стратегический партнер. Именно Москва стала центром, проводником развития технологий искусственного интеллекта в медицине в стране. И мы помним, как это все начиналось с эксперимента. Этот эксперимент разворачивался непосредственно в московском здравоохранении, но некоторое время назад он был масштабирован на всю страну. Это позволило, да, по сути, представить технологию распознавания снимков в любой регион, в любой субъект, вне зависимости от того, какая там есть на местах инфраструктура, быстро, соответственно, подключиться к центру обработки, где уже представлены различные вендоры, да, которые вот эти разрабатывают сервисы искусственного интеллекта, и, собственно, получать эти результаты в каком-то стандартном виде с контролем качества, который выполняют коллеги из центра.
1: Но ты мне сказала, что вот в этом масштабировании для вас, как для самостоятельного, есть плюсы, есть минусы. Как ни странно.
4: Это логично, как в любой возможности. Не может быть все только исключительно позитивно. Да, безусловно, это дает возможность быстрого масштабирования. Безусловно, такая платформенная модель позволяет представить решение большому числу потенциальных пользователей и заказчиков. Но у вендора, который представляет свое решение через витрину, объективно ограничена возможность, да, представить какие-то свои конкурентные, может быть, преимущества, отличительные особенности, где-то, скажем так,
1: ну, то диалог есть иметь самостоятельные точки входа, не через большого-большого посредника, который уже сам все предоставляет. Но выручка от этого растет. Вы же, собственно говоря, просто самостоятельный коммерческий проект в области искусственного интеллекта.
4: Да, безусловно, это позволило не только масштабироваться географически, да, и увеличить охват тех пользователей, которые обращаются к сервисам, это позволило и нарастить финансовые показатели, и, безусловно, это огромное достижение для всего рынка, потому что с некоторых пор работа сервисов искусственного интеллекта оплачивается по тарифам ММС, да, мы понимаем, что применение этих алгоритмов вошло в состав услуги и получило такую отдельную тарификацию, и, собственно, дальше что происходит? Дальше формируется такой общий заказ на объем использования, да, вот этих сервисов обработки снимков. И уже этот заказ дальше распределяется по центрам, медицинским организациям, которые такую услугу запросили.
1: Я помню из наших прежних бесед, что у вас же были личные свои другие бизнесы, более простые, которые приносили маленькую прибыль, и за счет этой прибыли ты финансировал развитие вот этого проекта. А сейчас как? Он уже стал самостоятельным?
4: Сейчас удалось нарастить финансовые показатели, выручку. По прошлому году закрыли с ростом практически в 2 раза, и мы прибыльны.
1: И все же, это все еще за счет других бизнесов, или это уже встало на ноги?
4: Мы действительно прибыльная компания, несколько лет подряд, но с точки зрения операционного финансирования, да, нам необходимы дополнительные инструменты, и они у нас есть, и это позволяет нам продолжать выполнять свою стратегию развития. То есть не только оставаться с теми продуктами, которые у нас есть, и масштабировать их внедрение, но мы вкладываем, инвестируем в развитие новых продуктов, новых решений. Таким образом, компания органически сегодня растет, и один из драйверов, да, этого роста – это рост самого рынка.
1: Слово «стартап» перестало быть столь востребованным и актуальным, как это было, может быть, там, не знаю, лет 10 назад?
4: Ну вот недавно, буквально на прошлой неделе, прошло мероприятие в Сколково «Стартап Вилледж», и также принимала участие в этом мероприятии. Стартапы есть. Стартапы есть, есть их стенды, есть коммуникация, есть инвесторы, то есть индустрия есть. Но, наверное, если говорить о том, что было там 5-6 лет назад, когда мы, наверное, могли себя назвать именно стартапом, ситуация несколько поменялась. С чем это связано? Это, наверное, связано с тем, что какие-то ожидания, которые тогда были, на которые были сделаны ставки и предпринимателями, и где-то инвесторами, не все из них оправдались, реализовались. Потом мы понимаем стоимость капитала сегодня, высокая стоимость, и есть возможности, да, для инвестиций, которые позволяют с меньшими рисками получить доходность, нежели инвестиции в стартап, тем более, если мы говорим о медтехе.
1: А венчурный вот этот капитал, он как-то действует на этой арене или нет? Тебе кто-нибудь предлагал тоже купить долю? Тем более у вас уже все, вы как бы на такой ровной поверхности, у вас налаженные продажи, широкий рынок.
4: Венчурные инвесторы есть, и они приходят к нам на выручку, когда она у нас есть.
1: Поэтому продавать не хочется уже.
4: В этот момент начинается как раз диалог. Диалог о стоимости, диалог о мультипликаторе, об оценке компании в отношении с выручкой. И, скажем так, необходимо подтвердить динамику роста и ту самую уверенность, которая есть у предпринимателя, перенести ее на инвестора. Потому что, да, действительно, нужно инвестировать здесь и сейчас, вот на этом рынке, несмотря ни на что, потому что нужно подсветить инвестору все риски, нужно очень честно, открыто рассказать обо всех неудачах, которые с нами также случились на этом пути. И вот в этом общем пространстве принимать совместное решение о том, что нужно инвестировать. А инвестировать нужно, потому что рынок интересный, он растет, и он имеет очень сильный экспортный потенциал.
1: Так в вашем случае вот это интересная как бы тема для вас на этом этапе? Или можно развиваться самостоятельно?
4: Интересная, конечно, безусловно, интересная. Мы в эту сторону смотрим, но мы сегодня, да, с точки зрения вот нашего размера, уже переходим на такой стадии, и круг инвесторов, которые заинтересованы в именно инвестировании на этой стадии, он, ну, конечен. Число этих инвесторов, оно может быть меньше, чем инвесторы супер ранних стадий. То есть это команды, несколько человек, это какие-то новые идеи, это гипотезы, это небольшие чеки. А в нашем случае, понятно, это речь идет о команде уже около 100 человек, такой серьезный коллектив.
1: А на первых этапах ты ведь обходилась без этих, без помощников, без венчурных инвесторов. Ну, была, правда, государственная определенная поддержка тогда заметная.
4: Если поддержка и была, в меньшей степени внешняя, да, была финансовая, да, она была в каком-то объеме, но в основном это такая серьезная поддержка от стейкхолдеров, я имею в виду наши профильные министерства, которые в какой-то момент вот как-то включились. в повестку, в тематику искусственный интеллект в медицине. И как-то все понеслось. И нормативно-правовая база начала развиваться.
1: Это важно было очень, да.
4: Да, это было важно, потому что очень многое в какой-то момент просто отсутствовало. Было непонятно, как регистрировать эти алгоритмы в качестве медицинских изделий. То есть все как-то включились, быстро побежали. И вот, наверное, вот эта поддержка, она для нас еще более значима. Потом мы, как IT-компания, тоже получили ряд преференций. Сейчас нас также поддерживает институт цифровых атташе. То есть, на самом деле, вот эти наши экспортные результаты, да, они также, ну, где-то мы могли бы все себе присвоить, но у нас есть и поддержка. Мы участвуем в бизнес-миссиях, нас поддерживают, нас представляют на очень высоком уровне, нам оказывают доверие. То есть за счет чего? За счет того, что есть у компаний результаты на локальном рынке. Кстати, мне это много лет назад научили в акселераторе. В какую бы страну вы ни пришли, даже, может быть, не самую дружественную, если вы на своем локальном рынке достигли заметных результатов, и у вас есть репутация, и у вас есть пользователи даже, не только заказчики, но которые действительно могут за вас, в кавычках, поручиться, это сработает и на другом рынке. Либо напрямую, либо через вот такой институт цифровых атташе. Поэтому все не зря, и несмотря на то, что кому-то кажется, что российский рынок ограничен, кто-то говорит об изоляции какой-то частичной с точки зрения IT-экспорта, я здесь мыслю, ну не то чтобы оптимистично, но в реальности у нас четкая такая дорожная карта. Выход на рынок, такие серьезные результаты, которые заметны, это не первые продажи, это действительно повторяющиеся сделки, это какой-то измеримый рынок. И с системным финансированием, что очень важно. Дальше, соответственно, достижение определенного уровня в индустрии, чтобы это было заметно стейкхолдерам. И, соответственно, дальше вот этот институт

0: переходить на...
1: Просадка большая. Плюс отсыпка идет на пляжах еще. Цены максимально в этом году непонятные. На фоне прошлого года занижают. Плюс люди после прошлого года сильно торгуются, ищут сильно дешевые варианты. Как-то рынок вообще неопределенный. У нас цена занижена была изначально. Мы цены не меняем. 6 тысяч рублей за сутки, за двухместный номер, за двух человек с питанием трехразовым по системе шведский стол.
2: Это только один небольшой отель. В целом Анапа очень заметно растет. И хотя это эффект низкой базы, цифры продаж внушают оптимизм, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
3: Сейчас продано больше половины размещения летнего в Анапе. И я думаю, что Анапа покажет 25-35% прироста год к году. Это все равно будет несколько хуже, чем лучшие в истории Анапы 24-й год. Тем не менее, десятки процентов прироста к 25-му году – это тоже не плохо. Ожидаем, что по итогам года Анапа примет 4-4,5 миллиона человек, то есть это курорт номер 2 на побережье Краснодарского края, вслед за Сочи. Цены выросли, но выросли незначительно, я думаю, где-то 4-5% прирост к 2025 году. Опять-таки холодная погода, которая неожиданно на Краснодарский край обрушилась, она тормозит начало сезона, но мы знаем, что туристы купаются, те, кто ждет разогрева воды, купаются в бассейнах. Хотелось бы, чтобы все пляжи открылись одномоментно, да, но того запаса пляжа, который сейчас есть, в принципе, хватает тем туристам, которые уже находится в Анапе.
2: По словам туроператора, отели 2-3 звезды увеличили цены на 4-5%. Отели 4-5 звезд в Анапе где-то процентов на 7-8. И все равно этот курорт остается самым дешевым в Краснодарском крае. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Российский книжный союз предложил снизить количество обязательных экземпляров, которые издательства должны отправлять в библиотеки.
5: Итоги недели.
4: Об этом сообщают ведомости. В числе причин называют падение тиражей и несоответствие старых требований новым реалиям рынка. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Система обязательных экземпляров устроена так. Издательства обязаны в течение недели с момента выхода первого тиража поставлять по 16 его печатных экземпляров в Российскую государственную библиотеку на безвозмездной основе. РГБ, в свою очередь, эти экземпляры распределяет между наиболее значимыми библиотеками. Делается это, как прописано в законе, для развития государственной библиографии и комплектования полного фонда документов России как части мирового культурного наследия. Все бы ничего, но на протяжении последних 30 лет, прошедших с момента принятия закона, тиражи в России падают, а сохранение требования в 16 обязательных экземпляров создает ситуацию, при которой некоторые издательства вынуждены бесплатно отдавать больше 15% от всей своей продукции. По подсчетам участников отрасли, общие затраты издателей на передачу обязательных экземпляров составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. Так что ситуацию пора менять, посчитали в Российском книжном союзе. Продолжает управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
7: Действительно создана рабочая группа. На наш взгляд, закон безбожно устарел. Когда были 100-тысячные тиражи или миллионные, 16 экземпляров никаким образом не... Сейчас же действительно не та ситуация с тиражами. Я вот, например, могу привести такой пример. Издательство «Лань» занимается выпуском литературы для высших учебных заведений. Себестоимость доходит больше 20 тысяч на экземпляр. Средний тираж у них 34 экземпляра, из которых 16 нужно отдать. А как быть маленьким издательством, региональным? Мы ставим эти вопросы перед Министерством культуры. Бизнес эту ношу уже дополнительно, он уже не тянет. Мы скоро издатели задушим, они полностью перестанут выполнять эти поручения. Я могу привести пример одного крупнейшего холдинга. Как-то один из примеров сказали, если мы будем выполнять обязательный электронный экземпляр, у нас получается около 200 миллионов в год мы должны потратить своих денег. Поэтому мы делаем это выборочно. Уникальные вещи должны покупаться государством. Сразу наведется порядок. Государство быстро разберется так, а зачем нам нужно столько экземпляров сюда? Почему мы должны хранить это количество?
6: Кроме того, на издателей ложатся расходы на логистику. По закону они входят в себестоимость документа. По подсчетам Российского книжного союза, в среднем на доставку одного печатного обязательного экземпляра издательство тратит по 914 рублей. Помимо этого, как говорят эксперты, на сами библиотеки также ложатся невидимые обязанности по обслуживанию этих экземпляров, значительная часть которых может никогда не пригодиться. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина соглашается. Реформа этой системы назрела уже давно.
8: Книжная отрасль, издатели обсуждают эту проблему, ну, на моей памяти уже последние 10-15 лет точно, потому что нынешняя норма предоставления 16 обязательных экземпляров, она абсолютно избыточна. Но вот представьте, сегодня в России больше 53% книг выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А к этому добавьте еще огромное количество малотиражной литературы, научной литературы, которые выпускаются тиражом менее

0: 500 экземпляров и еще меньше. Конечно, при таких небольших тиражах это очень большая нагрузка на издателя ложится. Безусловно, нужно оставлять там экземпляр для национального книгохранилища, для вечного хранения, может быть, несколько экземпляров для базовых библиотек. Но вполне возможно предоставление в ряде случаев именно обязательного электронного экземпляра. Это может решить проблему.
1: У перехода на цифровые обязательные экземпляры тоже есть свои тонкости. Но в целом индустрия этот вариант поддержит, говорят эксперты. Такой выход, в общем-то, будет пропорционален ситуации, сложившейся в книжной отрасли. Так, по данным за прошлый год, в количественном выражении рынок цифровых книг в России увеличился почти вдвое. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Первая всероссийская конференция по судебной строительно-технической экспертизе, состоявшаяся в Москве, из числа тех узкопрофильных мероприятий, которые могут заинтересовать многих. Ну, точнее, не столько само мероприятие, сколько его тема. Судебная экспертиза – важнейший инструмент защиты прав граждан, добросовестных инвесторов и интересов города. Экспертное заключение зачастую становится решающим доказательством в суде, помогая восстановить справедливость. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, благодаря экспертизе участники рынка получают дополнительный инструмент для разрешения споров о качестве жилья, самовольном строительстве или скрытых дефектах зданий, которые проявляются спустя время. В частности, покупатели недвижимости нередко сталкиваются с тем, что обещанные работы выполнены не в полной мере или с ненадлежащим качеством. Благодаря участию специалистов ГБУ «Центр экспертиз и исследований в строительстве» в судебных спорах после заявления от москвичей в прошлом году было взыскано в судебном порядке свыше 1 000 000 000 рублей. Технологические новинки позволили Москве практически полностью победить самострои. Еще 5-10 лет назад такие объекты исчислялись тысячами, а сегодня все свелось к не более чем нескольким десяткам в год. И с начала 26-го самостроев в городе выявлено всего 3. А вот тема, которую пока не удалось закрыть, это уровень экспертных организаций, участвующих в судебных делах. Нормативные требования к ним отсутствуют, зачастую у них нет специалистов с должной квалификацией. По большому счету их заключения нельзя считать обоснованными, и это сейчас один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня, уверен Антон Слободчиков. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Увлекульев. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщает МЧС. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в третий раз за день введены в аэропорту Геленджика, сообщает в свою очередь Росавиация. В агентстве уточняют, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах в южном пригороде Бейрута. Есть информация о пострадавших, передает ливанская национальная агентство ННА. Ранее канцелярия главы правительства Израиля заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения Хезболла. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия происходит при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал 5-ю победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал 1-й подиум за команду. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Участки на парламентских выборах в Армении закрываются. Явка превысила показатели предыдущих выборов. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Оппозиция заявляет о сотнях нарушений на избирательных участках. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, но никаких подробностей не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений Apple в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. А СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей банку показалось наиболее приемлемым с точки зрения подходящих вариантов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Участки на парламентских выборах в Армении закрываются. Явка превысила показатели предыдущих выборов. А в ЦИК Армении сообщили, что по состоянию на 5 вечера явка составила почти 49%. Это примерно на 10% больше, чем на прошлых выборах, пишут местные СМИ. В выборах приняли участие 18 политических сил, среди них партия премьера страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блоки Армении, экс-президент страны Роберта Качаряна и сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна. А последний находится под домашним арестом. Сегодня его доставили к избирательному участку для голосования. Проголосовав, Карапетян рассказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Сегодня представитель партии «Сильная Армения» Гуара Милоян заявила ТАСС, что неизвестные лица в масках ворвались в офис партии в городе Гюмри и задержали всех находившихся внутри. Глава предвыборного штаба правящей партии Араик Аратюнян заявил, что всего задержано более 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция заявила о сотнях нарушений на избирательных участках, а наблюдатели – о технических ошибках. В МВД Армении сообщили о 6 случаях повторного голосования и 5 нарушениях тайны голосования, рассказывает журналист из Еревана Аршалуис Магдисян.
6: Явка довольно высокая, и это довольно сильно контрастирует с ситуацией, когда вот в последние несколько выборов явка планомерно снижалась в зависимости от многих факторов, но в 2018 году тоже была довольно низкая явка в целом, потом в 2021 году тоже была такая высокая явка. Сейчас вот явка высокая, я думаю, что здесь сыграли сразу несколько факторов. Это беспрецедентная по масштабам кампания по стимулированию высокой явки в том плане, что была довольно заметная в этом плане агитационная кампания, призыв граждан обязательно идти на выборы и со стороны оппозиции, и со стороны власти, и со стороны общественных организаций. То есть я не помню такой агитационной кампании.
7: Какой явки, в принципе, ожидаем?
6: Если так пойдет, то есть можно сказать, что где-то на 10-15% будет больше, чем в 2021 году. В таком случае может получиться где-то 60% людей, которые приняли участие в голосовании. Это довольно-таки много.
7: Что касается сообщений о нарушениях на участках?
6: Разные сообщения поступают. Те организации, которые сейчас ведут масштабную наблюдательскую миссию, они не фиксировали, так скажем, каких-то явных нарушений. Процедурные какие-то нарушения, да, были, которые не влияют на ход голосования, по крайней мере, сейчас.
5: Журналист из Еревана Аршалуис Магдисян. Накануне в аэропорту Еревана было столпотворение из тех, кто прилетел в страну для голосования. Зарубежных участков не предусмотрено. Прилетевших из России, как пишет «Известия», предупредили об уголовной ответственности за продажу голоса. По предварительным опросам, фаворитом голосования была партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Результаты первых экзит-полов обсудим в эфире, как только они появятся. О значении этих выборов и о задержаниях оппозиционеров рассуждает эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа, доктор исторических наук Ниизи Ниязов.
8: Именно высокая явка будет гарантировать победу Пашиняна на текущих выборах. И очевидно, что партия власти сумела использовать и экономические меры воздействия на электорат, и политические, и информационные меры воздействия. Великолепная, в общем-то, работа была проведена с молодежью, в том числе с самим Пашиняном. И надо признать, что идея, что Армения в своем выборе стратегическом так или иначе будет ориентироваться на Европу, она всегда была популярна в армянском обществе, и это, к сожалению, у нас в России часто забывают. Эта идея всегда была популярна и при Кочаряне, и при Саркисяне, а при Пашиняне она просто достигла абсолютных величин.
7: Что касается сообщений о задержаниях оппозиционных сил некоторых, как это можно прокомментировать? Как вы считаете, вообще это будет дальше громко обсуждаться? Может ли это стать поводом для каких-то провокаций, митингов?
8: День-другой максимум какое-нибудь количество недовольных окажется на улицах. Но даже если мы посмотрим предвыборные митинги, которые собирались в Армении на главной площади страны, мы увидим, что на самом-то деле оппозиционные силы не смогли туда собрать какое-нибудь серьезное внушительное количество народу. В этих митингах могли бы участвовать 1000 человек, а участвовало 30-100. Россия будет выстраивать отношения хоть с Пашиняном, хоть с кем угодно, потому что это одна из тех стран, которые имеют связи с Россией далекие, крепкие. И как бы сегодня отношения условно не обострились на фоне этих выборов, но отношения все равно будут выстраиваться. И они так или иначе, я думаю, приобретут характер довольно-таки прагматичный. Потому что конфликт с Россией не в интересах Армении категорически. И Россия тоже, с моей точки зрения, все время находиться в состоянии такого информационного противостояния с Арменией тоже не дает каких-то серьезных политических, экономических или иных дивидендов.
5: Низи Ниязов, доктор исторических наук, ранее в Кремле заявили, что если премьер Армении после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. От результатов сегодняшних выборов зависит, останется ли премьером Никол Пашинян, который стремится к интеграции с Евросоюзом, или победит оппозиция, которая намерена сохранить членство в ЕАЭС.
2: Прямо сейчас.
5: Экскурсионный автобус опрокинулся в Ярославской области. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает губернатор. Других подробностей на данный момент не приводится. Будем следить и сообщим, что произошло в нашем дальнейшем эфире. Вернется ли мессенджер Макс в App Store? Ранее глава Минцифры Макс Учадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
9: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Роцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно и толковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
9: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store, только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
11: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто она нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысла нет и нет, проблем для них тоже нет.
9: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры – это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
2: Прямо сейчас.
5: Возвращаемся к аварии в Ярославской области. Экскурсионный автобус опрокинулся в Угличском районе. В результате пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Макс губернатор региона Михаил Евраев. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителей и четверых детей. Погибших нет, написал губернатор. Сейчас выясняются остальные подробности. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». И вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какое-то животное, которое и заменит людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. А СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
2: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист. Да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом, концепция замены важных исторических личностей на банкнотах животными вызвала шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата, «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректности так приложили руку ко всему, чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания. Но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага. Потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве. А белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Сверхновые ультратонкие. Январь прошлого года Samsung Galaxy Unpacked. В самом конце презентации тизер журналистам издалека показали телефон толщиной меньше 6 мм. Вещь стала сенсацией и оставалась ей до официального релиза в мае. Красивый и легкий 5,8 мм мировая цена, $1100 на $100 дороже, чем условно обычный Galaxy Plus с таким же экраном, но при этом у Plus заметно больше батареи, быстрее зарядка и намного более интересная камера с телеобъективом. Размен оказался неравноценным. По данным Tom's Guide, за первые три месяца Edge продавался в 9 раз хуже флагманской и гораздо более дорогой версии Ultra и в 4 раза хуже Plus. Samsung отменил следующее поколение тонкого смартфона и вернул списанный было в утиль Plus на место в линейке. Тем временем у Apple все уже не так однозначно. iPhone Air вышел в сентябре. 5,6 мм. Мировая цена $1000. По данным Hi-Tech Mail.ru, в России телефон набрал лишь 4% предзаказов от всей линейки iPhone 17. Производство начали сокращать почти сразу. Та же история. Покупатель смотрел на iPhone Pro с нормальной батареей и тремя камерами и выбирал Pro. К концу года что-то изменилось. По данным Ookla, за четвертый квартал прошлого года на iPhone Air пришлось уже 7% всех активно используемых смартфонов линейки iPhone 17 в США. Для рынка, традиционно ориентированного на флагманы, очень неплохой показатель. Я тестировал Air. Это действительно очень интересная и очень противоречивая вещь. Неожиданный, элегантный, тонкий и легкий корпус, который жалко убирать в чехол. Батарея разряжается заметно быстрее. Это особенно мешает в условиях нестабильной связи. Снимать на него не так интересно. Идеальное решение – примагнитить к спине умный диктофон и отправиться на деловую встречу. Неплох в качестве подарка. Вещь как раз для четвертого квартала. Американцы это первыми поняли.
2: Сумма технологий на Business FM. Погода в Москве.
5: Сейчас в городе плюс 25, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ночью небольшое похолодание, до 15 градусов может опуститься температура. А вот на понедельник синоптики обещают очень жаркую погоду, 28 градусов. При этом переменная облачность и также без осадков. 19:17 в Москве. Сложная ситуация в аэропортах на юге России. В Сочи в течение суток уже 5 раз закрывали воздушную гавань, в Геленджике 3, следует из опубликованных сообщений Росавиации. Некоторые люди находятся в зоне ожидания вторые сутки, рассказывает жительница Петербурга Екатерина.
14: У меня улетела мама на сутки раньше, мы летим в разные города, а она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейс, поэтому сейчас я уже одна, но я не могу уже вылететь почти сутки. И, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на 1-2, соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь. В 2 отложили рейс на 12:30, уже не было смысла куда-то особо ехать, потому что тоже было непонятно, вдруг вылет будет раньше. Сегодня очень много людей. Вылетели несколько рейсов ночью, сегодня тоже несколько рейсов вылетели. Но вот сейчас уже в течение 3 никто не вылетает. Люди находятся все вот в этом зале регистрации. Есть те, кто пиздят со вчерашнего утра с 9-11 утра. Если что-то меняется, и находимся в таком подвешенном состоянии.
5: Жительница Петербурга Екатерина. Часть рейсов удается выпустить, но с большой задержкой. К примеру, самолет Сочи-Махачкала вместо 10 5 июня вылетает лишь днем 7 числа. В Москву несколько рейсов отправляются спустя 1.5 суток. Большие сдвиги по времени и на прилет. Рейс из Екатеринбурга совершил посадку в Сочи на сутки позже. Из Петербурга самолет задержался на 27 часов. О том, как функционирует аэропорт, в последние несколько дней рассказывает пресс-секретарь Международного аэропорта Сочи Юлия Клюева.
15: Сегодня уже также они вводились и уже были сняты. В течение вчерашнего дня вводились ограничения воздушного пространства. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируют. Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 они вводятся.
16: Но насколько серьезна ситуация? Мы знаем, что вчера там буквально столпотворение в терминале было, люди на полу.
15: Оно не серьезное и не столпотворение. То есть мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была, скажем так, слаженная работа между авиакомпаниями и нами. На вчерашний день было размещение пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Опять же, это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение, то есть либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, ну, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
5: Пресс-секретарь Международного аэропорта Сочи Юлия Клюева. А накануне в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, написал у себя в соцсетях мэр города Андрей Прошунин. А местных жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице укрыться в цокольном этаже ближайших зданий. Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении в хосте прямо на дорогу обломков беспилотника. В проезжавшей мимо маршрутке выбило стекла. Сообщается, что из 15 пассажиров чудом никто не пострадал. Обломки дронов находили в разных районах Сочи и в Сириусе. Подмосковные дачники жалуются на нашествие змей. Теплая ранняя весна и обилие влаги привели к сезонной активности этих присмыкающихся. К нам в редакцию поступили кадры с гадюками, снятые в Талдомском районе. Также змеи активизировались и в соседних с Московской областях. Местные жители выражают обеспокоенность наличием антидотов в больницах. Почему врачи в случаях нападения гадюк редко применяют эту сыворотку? И есть ли смысл приобретать ее в аптеках про запас? Светлана Чередникова подробнее.
1: Москвичка Маргарита в этом году страдала от нашествия ужей на дачный участок в Тверской области. Говорит, за 30 лет владения дачей ни разу не видела на участке этих присмыкающихся. В нынешнем году они везде. В поленнице, в розарии, в теплицах, на грядках. Специальные отпугиватели не помогли. Девушка, погуглив, отвергла варианты с отравой, с вкапыванием мелких сеток по периметру участка и выбрала наиболее щадящий вариант.
17: Нашла, что можно заказать химобработку от змей в том числе. Мне изначально назвали стоимость в 10 тысяч, но когда я сказала, сколько я змей, в общем, видела на участке за несколько дней, мне предложили концентрацию средства увеличить. Сказали то, что все это будет стоить 15 тысяч. Мне в целом уже было все равно, какие деньги платить. Естественно, я согласилась, нам обработали и сказали, что от 5 до 10 дней пройдет, прежде чем змеи покинут участок. Действительно, так и произошло. Нам сказали, что обработка не боится дождя. Но единственное, когда меня спросили, нужно ли обрабатывать внутри теплицы, я спросила, опасно ли это для растений, мне сказали 50 на 50. Я приняла решение, что я, наверное, растения все-таки обрабатывать именно внутри теплиц не буду. Несмотря на это, там больше тоже никого не оказалось.
1: Гадюк в этом сезоне уже видели и в Раменском районе. А дачники Талдомского района, приславшие нам в редакцию видео змей, замеченных на их участках, беспокоились о наличии антидота в местных больницах. Сыворотку против яда гадюк можно купить в обычной аптеке. Она стоит меньше 1000 рублей. Но хранить и перевозить ее надо только в холодильнике, иначе она может оказаться опаснее, чем сам яд. Кроме того, рассчитать дозу и ввести антидот должен врач. Ну и, наконец, эта сыворотка применяется лишь в самых тяжелых и крайних случаях, продолжает врач-токсиколог, научный редактор журнала «Российские аптеки», медицинский блогер Алексей Водовозов.
18: У антигадюки возможные побочки. Бочки, к сожалению, слишком серьезные. Ее нужно вводить правильно. Есть специальная методика. То есть это только обученный специалист может делать. Первое, можно анафилактический шок. Это прям вот самое возможное, самое тяжелое, да, из того, что может происходить. Понятно, что это редко. Но, тем не менее, получается, что оно сравнимо с летальностью при укусе гадюк. Поэтому в подавляющем большинстве случаев обходимся без этого препарата на сегодня. Он не требуется. Потому что в основном, что делает гадюка, она вводит те токсины, которые являются цитотоксическими. То есть те, которые разрушают клетки. Это не нейротоксин, как бывает, например, у аспидовых, у кобр, у морских змей. И это не настолько мощный яд, как, скажем, у родственников гадюки, гремучих змей.
1: Летальность после укуса гадюки не превышает 0,5%, говорят специалисты. Яд змеи рассчитан на мелкого грызуна, поэтому убить человека со значительно большим весом он не может. Как правило, укушенных наблюдают амбулаторно. Если у человека не возникнет анафилактического шока и нет тяжелых сопутствующих заболеваний, все пройдет вовсе без лечения. Не стоит при укусе гадюки отсасывать яд и накладывать жгут. Нужно пить много теплой жидкости. Можно принять антигистаминное и обездвижить поврежденный участок тела, а затем набрать 112. Все то же самое советуют делать, если змея напала на домашнего питомца. Риск умереть высок у собак мелких и декоративных пород, у щенков, у пожилых животных. Любого укушенного нужно вести в ветклинику, говорит кинолог-ветеринар Владимир Урожевский.
19: Много, как-никак, когда в этом году гадюк, когда вы ходите в лес с собакой гулять, желательно для собачки можно одеть такой баллонный костюм.
20: Если все-таки произошло, гадюка укусила,
19: нужно обязательно прокапать, нужно предложить воды, обработать, сразу, конечно, ветеринару и ветеринарную клинику.
20: А часто приходится сталкиваться?
19: Да, к сожалению, часто.
1: Случаев, когда от укуса змеи страдают кошки, практически нет. Реакция этих животных быстрее, чем атака у гадюки. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Тор – единица измерения давления. В числах изначально был равен миллиметру ртутного столба, но последовавшие уточнения привели к разнице в 100-тысячные доли процента. Единица названа в честь итальянского физика Эванджелисты Торричелли. Один тор равен 1,760 от нормального атмосферного давления при нулевой температуре на уровне моря на широте 45 градусов. Знай меру на Бизнес ФМ. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Уильям Хёрст известен как создатель «желтой прессы». Скандальные статьи сделали его одним из самых влиятельных людей своего времени. Среди гостей шикарного замка Хёрста были даже Рузвельт и Черчилль. Неожиданно, если знать, что одно время Хёрст поддерживал в своих газетах нацистов и тесно общался с Гитлером. Умирая, магнат создал своим завещанием очередную сенсацию. В документе Уильям упомянул не только своих пятерых сыновей, но и внебрачных детей. Правда, лишь в том контексте, что о них ему ничего не известно. Но возможность доказать происхождение от Хёрста он людям оставил. И последней волей распорядился каждому доказавшему выплатить $1. Расчет Хёрста оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось. Судьба наследства. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Музей золота в столице Колумбии Боготе принимает около 500 000 посетителей в год. Более 50 тысяч экспонатов из золота и сплавов желтым металлом созданы древними цивилизациями Колумбии – Муиска, Тайрона и Кимбая. Хит коллекции – так называемый «Плод Муиска». Золотая мини-скульптура изображает ритуал инаугурации нового правителя, который проходит на древнем подобии плота. Современные исследователи уверены, что в былых колумбийских цивилизациях изделия или украшения из желтого металла можно было встретить почти в каждом хозяйстве. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Ивлекулиев. Экскурсионный автобус перевернулся в деревне Сверчково Ярославской области. Пострадали 12 человек, из них двое детей. Погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную райбольницу. Утечки топлива нет, дорога не перекрыта. Подразделения ПВО в Абхазии привели в режим повышенной готовности. Минобороны Абхазии заявило об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Сандо, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частное партнерство и иностранные инвестиции в такое производство.
4: Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее

0: минусе. А как откроются рынки в понедельник? Онлайн-платформу с заданиями и вознаграждениями запустил известный в Америке криптопроект. Сайт – аналог доски объявлений, где выкладывают самые разные задания, выполнив которые человек получает награду, причем в криптовалюте. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сочинские бананы. Появятся ли они на прилавках? Ранее фермеры из села Орел Изумруд под Сочи сообщили, что вырастили первую партию российских бананов не без помощи искусственного интеллекта и других цифровых технологий, тоже отечественного производства. Теперь новаторы ждут поддержки проекта со стороны государства, чтобы таких бананов стало больше. Но есть ли смысл выращивать их в России, тем более в промышленных масштабах, выясняла Диана Чебанова.
1: Представьте банан на прилавке магазина у дома, а на этикетке «Сделано в России». И он даже вкуснее, чем эквадорский. Именно такая цель у сочинских фермеров, собравших первый урожай местных бананов. Выращенных в теплице, но с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, который набирался опыта в разных банановых странах. ИИ контролирует температуру и полив, следит за созреванием тропических фруктов с помощью десятков видеокамер. Над цифровым сопровождением проекта работают российские программисты. Софт тоже свой. Удобрения только минеральные и органические. Выходит не банан, а мечта, утверждает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства, которая и вырастила сочинские бананы, Андрей Платонов.
2: На вкус бананы вкуснее по ощущениям, чем магазинные, поскольку они максимально созрели на растении, а не в трюме теплохода. Мы сделали анализ лабораторный, и он показал наличие более высокого магния, калия в них. Даже по сравнительному анализу, по наличию микроэлементов, наши бананы доминируют. Первая гроздь, мы ее не только попробовали, а привезли, чтобы ее продегустировали на съезд народного фермера Кубани. Делегаты съезда попробовали, все хвалили, все были в восторге. А вопрос дороговизны, я думаю, государство рассмотрит со всех сторон. И если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, та поддержка минимальная, которая при развитии овощеводства закрытого грунта наш оказывалась. В теплицах у нас уже выращивают черешню, абрикосы, виноград, инжир, тем самым уменьшают количество химобработок и получают более ранний качественный урожай, который идет нашему потребителю.
1: По подсчетам Андрея Платонова, чтобы выращивать бананы в России на продажу, нужно 10 тысяч гектаров теплиц. Их сейчас категорически не хватает, а строительство очень дорогое, как и поддержка работы теплиц, освещение, отопление, полив. Все это уйдет в стоимость бананов для потребителя, говорит директор ботанического сада Тверского госуниверситета Юрий Наумцев. Там тоже несколько лет выращивают бананы.
3: У нас небольшая оранжерея, бананов немного. Банановая гроздь достигает по весу почти 30 килограмм. Это мы получаем с одного растения. Когда мы говорим о промышленном расчете себестоимости продукции, мы должны принимать во внимание и те вложения, которые потребуются для того, чтобы построить оранжерейный комплекс. И те вложения, которые потребуются, чтобы поддерживать в нем оптимальную температуру и влажность. И которые потребуются на то, чтобы агротехника выращивания была интенсивной. Подкормки, удобрения, средства защиты. Ну и, соответственно, в наших условиях это отопление, освещение, поскольку все-таки тропического региона в нашей стране нет. И вот уже сложением всех этих составляющих, плюс зарплаты, логистика, транспортные расходы, можно сделать расчет, насколько себестоимость единицы продукции окажется конкурентоспособной по сравнению с эквадорскими, колумбийскими.
1: Именно поэтому сейчас выращивание бананов в России скорее вопрос экспериментальный и научный. Но игнорировать достижения сочинских фермеров уже не получится. Умные теплицы в селе Орел Изумруд рядом с улицей Банановой теперь знамениты и могут претендовать на статус важного туристического объекта и, возможно, даже на реализацию бананов нишевому богатому потребителю, считает генеральный директор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
4: С точки зрения рентабельности это может быть интересным проектом. Без этого можно сделать интересную туристическую игрушку. Снабжать Россию бананами в текущих масштабах, выращивая эту продукцию в защищенном грунте, невозможно. Если переходить на бананы из теплиц, соответственно, мы говорим о крайне высокой цене банана. Да, я уверена, что есть ниша потребителей, которые будут готовы заплатить и 1000 рублей, и 1500 рублей за килограмм за такие интересные бананы, которые выращены непосредственно рядом с ними. Но массовый продукт продукт таким образом произвести невозможно. Исходя из потенциальной урожайности, они будут в 4-5 раз дороже томатов, а может быть и больше. Берем цену томатов у нас в зимний период, умножаем, получаем потенциальную стоимость бананов на полке магазина.

0: Естественно, если государство будет это субсидировать, можно получать какие-то лучшие цены, лучшие доходы, но в массовом объеме такие субсидии просто невозможны.
1: В Сочи путешественников успешно возят на чайные плантации. Теперь будут приглашать в банановые умные теплицы. По словам Ирины Козей, при достаточном финансировании со стороны государства такие проекты могут какое-то время работать успешно, но потом все-таки закрываются. Фермеры же говорят, что скепсиса они наслушались еще на этапе строительства первых теплиц для выращивания бананов. Однако они считают, что их труды точно не пропадут даром, а может даже и вдохновят коллег. Мало ли дерзновений в российском сельском хозяйстве когда-то казались несбыточными. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметку 2560 пунктов и неделю закрыла в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. К концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. Есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта, конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на Питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения по ставке 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая: консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключевую ставку. Если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но, тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов. Акции пока находятся не в фаворе.
2: Игорь Вагизов, генеральный директор инвесткомпании «Инвестленд». А с понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно. И вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль, Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. В США появилась биржа желаний. Онлайн-платформу с заданиями и вознаграждениями запустил известный в Америке криптопроект. Название сервиса мы сознательно не называем, чтобы не создавать рекламу. Сайт – аналог доски объявлений, где выкладывают самые разные задания, выполнив которые человек получает награду. Причем в криптовалюте. Челленджи самые разные. От бритья на лысо в прямом эфире до сбора игрушек для детских домов. Но встречаются и радикальные лоты. Съесть тухлый огурец за $10, набить тату на лбу за несколько тысяч или устроить шуточную слежку за кем-то из знакомых. А при этом четких границ в заданиях не обозначено. Владелец сайта оставил за собой право удерживать, утверждать, отклонять или изменять задания. А сервис уже вызвал волну критики в интернете, пишут журналисты Yahoo News.
5: Создатели этого сайта сами модерируют заявки и решают, какие задания соответствуют требованиям. В числе самых дорогих предложений было, например, прыгнуть с парашютом в костюме маскота одной из компаний или выбежать в другом костюме на футбольное поле во время чемпионата мира. Вознаграждение в размере около $57,000 за прыжок с парашютом исчезло после тщательной проверки. Самой компании уверяют, что у них все под контролем и никаких запрещенных и аморальных заданий на сайте не появится. Но при этом подчеркивают, что, цитата, «люди и деньги, несомненно, являются самыми мощными инструментами на Земле. И любой может создавать или выполнять задания по любому виду задач и получать неограниченные награды». На платформу уже обратили внимание американские власти. Так, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочел публично призвала к принятию закона о запрете подобных сервисов с вознаграждениями, назвав продукт антиутопическим кошмаром.
2: Комментаторы в соцсетях сравнили эту платформу с выдуманным сервисом «Дамис», который фигурирует в сериале «Черное зеркало». Шоу в сатирическом формате рассказывает об опасностях технологий будущего. А по сюжету главный герой, нуждающийся в деньгах ради больной жены, соглашается выполнять за донат в прямом эфире самые странные и унизительные поручения. А почему подобные фантастические сюжеты проникают в нашу реальность, рассуждает клинический психолог, писатель Михаил Хорс.
6: Если исключать версию про чистый пиар этой платформы, то я думаю, что идет последовательная социальная раскачка, открытие все больше и большего там количества окон Овертона, которые бы позволили убрать вот эту границу морали, ценности, чтобы людям меньше было на что опираться, делая тот или иной выбор. Потому что человек даже может не участвовать в этой платформе, но видеть в новостях, как участвуют другие, и все равно у него будет граница каких-то норм моральных, да, расширяться. И он будет считать, что и это тоже можно делать. В любом случае, очевидно, что такой сервис может появиться в том месте и в то время, когда и это тоже сойдет как заработок. Кто-то это будет делать от нужды, это опять характеристика общества. Кто-то это будет делать по приколу, но это опять же характеристика общества, которая говорит, что общество от ценностей традиционных уходит.
2: Михаил Хорс, клинический психолог, писатель. Своим мнением о целевой аудитории подобных сервисов делится врач, психиатр, психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг.
7: Люди, которые находятся на грани отчаяния или недостатка материальных средств и идут на это для того, чтобы заработать, мне кажется, что таких людей гораздо меньше. Как раз большая часть – это люди, которые ищут всплеск адреналина в кровь для того, чтобы ощутить какую-то радость и прелесть жизни. Мне кажется, что большая часть людей, которые ведутся, если можно так выразиться, на подобные предложения – это люди, которые ищут каких-то таких необычных удовольствий.
8: Фактически этот опыт был описан в сериале «Черное зеркало», мегапопулярном. Теперь появляется такое приложение. Как можно воспринимать появление такого сервиса?
7: Вообще общество развивается по спирали, как известно. Вот вышел сериал, в котором путем творчества, придумки появилась какая-то ситуация, событие, и обязательно через некоторое время, где-то в любой точке земного шара, это все повторяется. Это закономерность развития общества.
2: Владимир Файзенберг, доцент Московского института психоанализа. Между тем, организаторы биржи желаний говорят, что согласно внутренним правилам они могут заблокировать вознаграждение, если сочтут задания мошенническими или незаконными. А в данный момент на сайте отображается более 200 выплаченных наград, почти 1500 действующих заявок на общую сумму почти $120,000.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Парагвайский гуарани в 1944 году вытеснил из денежного обращения местный песо, Название «гуарани» происходит от группы народов, когда-то жившей на территории Парагвая. Сегодня это одна из самых дешевых валют Америки. Если в начале существования гуарани был примерно на 2 порядка дешевле доллара США, то теперь почти на 4. Валюты на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
10: Самый яркий объект в поле нашего зрения – большой термоядерный котел под названием Солнце. По сути, это сгусток плазмы. Гравитация сжимает Солнце и нагревает его ядро до более чем 15 миллионов градусов. А излучение обеспечивает комфортные для жизни условия на Земле и гораздо менее комфортные на других планетах. Для того, чтобы светить и греть, Солнце перерабатывает в гелий примерно 600 миллионов тонн водорода в секунду. Примерно 0,007 массы водорода в термоядерной реакции переходит в энергию по эйнштейновской формуле E равно mc квадрат. А фотонам, рожденным в ядре светила, суждено многократно поглощаться и переизлучаться, в результате чего их затейливый маршрут до поверхности занимает примерно 170 тысяч лет. И только после этого они разлетаются со скоростью света до Земли всего за 8 минут. Излучение Солнца почти целиком укладывается в диапазоны от инфракрасного до ультрафиолета. А вот опасного для космонавтов ионизирующего излучения сравнительно мало. Когда Солнце спокойно, главную радиационную опасность представляют галактические космические лучи. Сегодня Солнце примерно на середине своего цикла. Миллиардов через 5 лет оно постепенно увеличится в размерах, возможно, до орбиты Земли и больше. Но, скорее всего, у нас не более миллиарда лет впереди, поскольку к этому моменту Земля начнет катастрофически терять воду в сценарии влажного парникового режима. Нагревание переведет жидкую воду в пар, более легкий газообразный водород уйдет в космос, а кислород окислит поверхностные породы. По одной из версий, что-то подобное произошло на Венере, на ранней стадии.
9: Другим наука на Бизнес FM.
2: 19:47 в Москве. Операторы связи работают над доступом к заблокированным ресурсам. Речь о сайтах, которые сами ограничили доступ для российских пользователей.
9: Итоги недели.
2: В теории можно будет снова пользоваться нейросетями и заходить в Netflix, рассказал на Петербургском экономическом форуме в беседе с РБК гендиректор Вепилкома Сергей Анохин. Реализовать идею планируется через VPN-сервис, встроенный в тариф оператора. Евгений Перельчук с подробностями.
11: По словам главы Вымпелкома, в российском сегменте интернета полно сервисов, которые Роскомнадзор не блокировал. Это сами сервисы отгородились от российских IP-адресов. Это кинотеатры вроде Netflix или нейросети, вроде ChatGPT, Cloud или Gemini. И техническая возможность приоткрыть форточку есть. Вымпелком, по словам Анохина, изучает возможность внедрения собственного VPN-сервиса для абонентов Билайна. Это будет не отдельное приложение, а часть тарифа. Идеей заинтересовались и другие операторы. И вообще, это межотраслевая инициатива. Подобное решение назревало, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
12: Сегодня есть целый ряд ресурсов, которые не являются официально заблокированными, не входят в какие-то запретные списки. При этом зачастую к ним получить доступ невозможно. Здесь Сергей Анохин предлагает, в общем-то, простой вариант. Сегодня телеком способен создать каналы связи для того, чтобы мы получали доступ к той или иной информации, в том числе, когда она заблокирована с другой стороны. Приведу простой пример. У нас сегодня бум нейросетей, алгоритмов. Большая часть нейросетей для России официально заблокирована. Операторы могут создать каналы, которые позволят пользоваться безболезненно этими сетями. Фактически нужна политическая воля для того, чтобы разрешить эти обходные маневры. Люди получат доступ к большей части информации, которая сегодня сломана, недоступна по тем или иным причинам. И это в том числе снизит желание использовать те же VPN, потому что у вас просто интернет снова начнет работать.
11: Если доступ к условному зарубежному кинотеатру будет интересен рядовому пользователю интернета, то открытие зарубежных узкоспециализированных нейросетей в России уже давно ждет IT-бизнес. Ожидать создания некоего Росгос-VPN не стоит. Все равно его заблокируют на той стороне почти сразу. А вот представить, что на рынке появится несколько одобренных частных VPN-сервисов, встроенных в тарифы операторов, вполне можно. Тем более, схожая конструкция и так частично уже работает. Весной РКН сообщал, что открыл почти 2000 российских компаний доступ через VPN к зарубежным важным ресурсам, чтобы не тормозить их работу. Вероятно, в этом русле работа и будет продолжена, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Например, Netflix в России не запрещен, сам он от России отгородился. Непонятен интерес любого оператора обеспечить абонентам доступ к этому ресурсу, просто потому что оператор живет за счет объема трафика. Еще более, как мне кажется, важная задача, и тут уже прямо не побоюсь этого слова, государственная, это доступ к нейросетям, таким как ChatGPT, к библиотекам open source и ко всевозможным репозиториям, хранилищам ПО с открытым исходным кодом. Больше 90% российских программных продуктов в том или ином объеме используют какие-то элементы, блоки, модули, библиотеки с открытым исходным кодом. И доступ к таким ресурсам, как GitHub, критически важен. Трудно представить, что может появиться какой-то вот такой государевый, проверенный, завизированный, всеми подписанный VPN, который отныне навсегда обеспечит доступ к Клоду и Netflix. Скорее всего, через неделю, но в реальности через час он будет заблокирован уже с той стороны. Поэтому тут, конечно, должна быть частная инициатива операторов других компаний.
11: Еще весной Минцифры с операторами серьезно обсуждали введение платы за зарубежный интернет-трафик в России. Сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Сейчас от идеи, если и не отказались, то отложили в долгий ящик. Слишком много отечественных ресурсов и сервисов используют иностранные IP-адреса и облачную инфраструктуру для своей повседневной работы. А отличить легитимный международный трафик от трафика VPN практически нереально. Инициатива Вымпелкома об отдельном VPN-сервисе, встроенном в тариф, добавит еще один ручей в море легального VPN-трафика. Ведь использование такого тарифа автоматически будет означать пользование тем самым зарубежным потоком. Идея оплаты сверхлимита и идея легального VPN-трафика от операторов друг с другом не вяжутся. И, видимо, от одной из задумок придется отказаться. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Черный пиар в онлайн-картах.
14: Итоги недели.
2: В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель Сергей Иванов. В карточках его магазина в онлайн-картах появились негативные отзывы. В ходе внутренней проверки выяснилось, что ложные. Полюбовно вопрос решить не удалось. Подробнее Ольга Кашинская.
15: Сергей Иванов занимается производством и розничной торговлей секс-игрушками. Разгромные отзывы о его компании были опубликованы в начале февраля. По одному в каждом из трех самых популярных онлайн-справочников – Яндекс.Картах, 2GIS и Zoon.ru. В этих отзывах с оценкой в одну звезду якобы недовольный клиент жалуется, что вскоре после покупки у него сломалось приобретенное устройство, а в службе поддержки и сервисном центре его обращение проигнорировали. К публикациям посквилянт приложил и фотографии девайса, как предполагает Сергей, найденные в сети. Увидев отзывы, в компании удивились. И решили провести факт-чекинг. Продолжает основатель и директор компании-производителей интим-товаров Love Machines.ru и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
16: Мы стали разговаривать с сотрудниками, которые непосредственно обслуживают клиентов. Такого посетителя у нас не было. Подняли записи с видеокамер. Такого клиента, посетителя, здесь в магазине не было. Мы подняли данные эквайринга. У нас не было продажи такого товара за указанный период. Мы подняли переписку с сервис-центром. Там то же самое. Мы поняли, что это банально наш конкурент. Поскольку сейчас у коллег по рынку у многих проблемы с продажами, мы обратились в справочники с Яндекс.Карты, 2GIS и Zoon.ru. Попросили их провести проверку и удалить этот отзыв. Они нас попросили сделать официальный отчет, предоставить все данные о проверках, которые были проведены у нас. Мы все это собрали, им предоставили. Zoon.ru этот отзыв сразу удалил. Яндекс.Карты и 2GIS нам отказали. И тот, и другой сказали, что нет, мы считаем, что пользователь имеет право выражать свою точку зрения, свое мнение, даже если оно не совпадает с вашим, мы удалять не будем.
15: По словам Сергея, его компания несет не только репутационные, но и финансовые потери. Убытки он оценивает в 20 тысяч рублей в день на протяжении больше 100 дней, прошедших с публикации отзывов. Ситуация усугубляется еще и тем, что компания Сергея платит обоим сервисам за приоритетную выдачу карточки их магазина в поиске. С Яндекс.Директом, например, они сотрудничают уже 13 лет, в месяц отдают до 300 тысяч рублей. После отказа в удалении порочащих отзывов это сотрудничество компания разорвала и планирует подавать в суд по статье 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Такие судебные кейсы уже были, в том числе и успешные. Однако перспективы взыскать владельцев онлайн-справочников убытки, которые бизнес понес из-за фейковых отзывов, маловероятно, считает юрист Делькредера Наталья Чебакова.
17: Я думаю, что нужно обращаться по особому производству, то есть не в отношении платформы. Компания идет в суд и просит суд признать этот отзыв порочащим и недостоверным. После того, как компания получит судебное решение, она идет к платформе, дает платформе это решение, и тогда платформа высокая вероятность, что удалит, поскольку есть судебное решение. Но опять же, в этом случае будет затруднительно с кого-либо взыскать убытки. Платформа сама не является является распространителем этих сведений, распространяет непосредственно пользователь. То есть платформа, ну, выступает фактически информационным посредником. Поэтому вот в таких случаях платформа может нести ответственность только в том случае, если откажется удалить отзыв уже после того, как суд признает такой отзыв порочащим и недостоверным.
15: Бизнес-ФМ направила запросы в Яндекс и 2GIS. Ранее мы рассказывали о другой проблеме с фейками в онлайн-справочниках. Тогда к нам тоже обратился наш слушатель, управляющий партнер группы медцентров в Москве, который обнаружил несколько несуществующих клиник рядом со своим учреждением на Яндекс.Картах. По адресам, которые были указаны в карточках, медцентров не находилось, а при звонке по номерам телефонов оттуда обнаруживалось, что запись пациентов не ведется. В Яндекс.Картах нам тогда ответили, что постоянно обновляют информацию об организациях и собирают ее из разных источников. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
14: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: В последнее время на собеседованиях руководители все чаще разговаривают не только про опыт и достижения, но и про способности кандидата работать в напряженных ситуациях и сжатых, горящих сроках. Они выясняют, умеет ли человек расставлять приоритеты. Давайте обсудим, какие вопросы можно задать, чтобы это понять. Люди, которые действительно соблюдают дедлайны, обычно также умеют делить задачи на подзадачи, выделяют главное, предупреждают о рисках заранее, не исчезают при стрессе и способны выдавать результат без бесконечной полировки. То есть они понимают разницу между «достаточно хорошо для цели бизнеса» и «идеально». Часто у бизнеса нет возможности бесконечно переделывать и откладывать, полировать и так хороший результат. Поэтому, вооружившись следующими вопросами, выявляем нужные качества у кандидатов. Например, спрашиваем: «Расскажите про проект, где сроки были почти нереальными. Что вы сделали, чтобы успеть?» Или «Что вы делаете, если понимаете, что не укладываетесь в дедлайн?» Важно не только слушать ответы, но и фиксировать проявления таких качеств, как трудолюбие, способность планировать и соблюдать договоренности. Теперь давайте немного пофантазируем и представим, как на вопрос про нереальные сроки и что они сделали, отвечали бы известные люди. Например, Фёдор Достоевский сказал бы, что ему пришлось буквально продиктовать роман «Игрок». На это у него было всего 26 дней. Ведь писатель задолжал издателю по контракту, и если бы не сдал роман в срок, то потерял бы права на свои произведения на несколько лет вперед. А Джек Керуак напечатал свой роман, который называется «В дороге», всего за 3 недели на одном длинном 36-метровом рулоне бумаги, чтобы, так сказать, не отвлекаться на смену листов. Вот это креативное решение. Готовьтесь отвечать на вопросы про умение работать в стрессе и в условиях ограниченного времени, потому что современному работодателю уже недостаточно просто хорошего специалиста. Сейчас ценятся люди, умеющие не застывать перед трудностями, способные работать в неидеальных условиях, когда задачи много.
14: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
19: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мужчина пострадал в результате удара украинского беспилотника по территории коммерческого объекта на хуторе Жданов Белгородской области, сообщил оперштаб региона. В Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи – Евротройка. Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно со Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал 5-ю победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал 1-й подиум за команду. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Участки на парламентских выборах в Армении закрылись. Явка превысила показатели предыдущих выборов. А в этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Оппозиция заявляет о сотнях нарушений на избирательных участках. Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Max Web Store, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, но никаких подробностей не привел. Мессенджер исчез из магазина приложений в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Сложная ситуация в аэропортах на юге России. В Сочи в течение суток отменяли вылеты, закрывали воздушную гавань 5 раз, в Геленджике 3. А часть рейсов удается выпустить, но с большой задержкой. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении завершились парламентские выборы, ведется подсчет голосов. Первый официальный результат ЦИК Армении обнародуют позже. Фаворитом голосования ранее была правящая партия «Гражданский договор». Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном около 30% голосов, однако оппозиция в сумме набирает больше. Сильная Армения предпринимателя Самвела Карапетяна, блок Армения бывшего президента Роберта Кочеряна и процветающая Армения бизнесмена Гайгика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. А при этом онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс управляется правящей партией Никола Пашиняна. А явка на этих выборах была выше, чем на прошлых, по последним данным ЦИК Армении. На 4 дня по Москве явка составила почти 49%, на 10% больше, чем на предыдущих выборах. А в день выборов прошли задержания представителей оппозиционных партий. В правящей партии Пашиняна заявили, что всего задержаны были 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. РИА Новости передает, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию. Но в остальном обстановка в столице спокойная. Обсудим прошедшие в Армении выборы. Политолог и директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян с нами на связи. Добрый вечер.
21: Добрый вечер.
2: По предварительным опросам, фаворитом голосования была партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. А что говорят сейчас? Шансы на то, что правящая партия получит больше 50%, малы? Или можно доверять вот этим данным, которые чуть раньше я привел, со ссылкой на Civic News?
21: Нет, я бы подождал. Те данные, которые приводились, они... Это данные экзит-пола, которые проводила, ну, скажем так, организация, некоторым образом связанная с правящей партией. Другие экзит-полы не вполне официальные тоже поступают, но я бы не стал безоговорочно верить этому всему. Но вообще-то, вот буквально с минуты на минуту должны поступить, по крайней мере, данные о явке. И в любом случае, я думаю, что явка будет подходить к 60%, а может быть даже будет и больше. По последним данным, которые были, это уже под 50%, но, в общем, это явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году, и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Так как следует предполагать, что большая явка может означать большее количество протестного голосования, то ситуация может быть, ну, скажем так, интересной. Что касается вероятности того, что гражданский договор победит, сложно говорить, потому что это зависит от так называемого мультипликатора. То есть от того, всего ведь партии 18, партии блоков 18, а в парламент пройдут до 3-4, ну, 5, может быть, максимум, да? И те люди, которые голосовали за партии, которые не прошли в парламент, они, их голоса составят видимо, довольно внушительный процент. А в таком случае, по закону, голоса будут доливаться партиям, которые прошли в парламент, и большая часть голосов будет в процентном отношении, да, процентном соотношении. Большая часть голосов достанется той партии, которая больше всех завоевала. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть для того, чтобы он набрал 50%, больше, чем 50%, она вероятна.
2: Небольшое уточнение. Если я правильно понял, нет сейчас в стране организации, которая проводила бы независимый экзит-пол, а доверять тем результатам, которые мы ранее обсудили, ну, странно было бы, если учитывать, что это Civic News, который ориентируется на своего начальника, а именно гражданский договор. Меж тем, ряд армянских телеграм-каналов распространил данные независимого экзит-пола, согласно которым партия Пашинян набирает около 30% голосов, оппозиция чуть больше 50%. Но это, опять же, не самые надежные источники, если я правильно понимаю.
21: Да-да, я знаю, конечно, эти цифры тоже. Я бы не стал верить безоговорочно. Нет, экзит-полы были, просто еще нет результатов. Дело в том, что выборы заканчиваются в 8 часов. У нас на час отличие от Москвы. Выборы заканчиваются в 8 часов. Закончились они час назад. Но это означает, что все люди, которые пришли уже и находятся внутри или стоят в очереди, они голосуют. То есть закрывается для людей, которые пришли после восьми. Соответственно, выборы на других участках, на некоторых участках, особенно в Ереване и особенно там, где большие участки, могут продолжаться до 20-30, 20-40 и так далее. Поэтому мы этого еще пока точно не знаем, и данных экзит-полов пока нету. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
2: Хорошо, с учетом уже сказанного вами, попробуем представить, если набирает большинство гражданский договор, но этого большинства недостаточно, сможет ли он сформировать с какими-нибудь оппозиционными силами коалицию? Это один момент. И по оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил, которая представит из себя реальный противовес правящей партии?
21: Гражданским договором легко ответить, потому что гражданскому договору надо набирать больше 50%. Потому что все остальные силы, сколько-нибудь существенные, которые могут войти в парламент, эти силы, они оппозиционные, все. Соответственно, гражданскому договору нужно набирать больше 50%, это по Конституции. Если набрали больше 50%, то они формируют правительство, они могут это делать одни. С оппозиционными партиями, хороший вопрос вы задали, они будут вынуждены это делать. То есть если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. Соответственно, в таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться для того, чтобы формировать правительство. Если этого не произойдет, если они не смогут объединиться, то тогда будет второй тур, и во втором туре две партии будут избираться. Соответственно, им придется тогда, просто придется объединяться оппозиционным партиям для того, чтобы создать большинство.
2: Это понятно. Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
21: Ну, понимаете, очень трудно говорить, я не знаю, кто пройдет в парламент. Но из того, что я предполагаю, ну, две крупнейшие силы, это блок под руководством, лидерством Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и партия под которой Савела Карапетяна, бизнесмена армянского происхождения, российского бизнесмена, да, они точно, ну, по их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединятся с гражданским договором не могут.
2: Да, понятно. Спасибо. А вот по поводу того, что происходило накануне выборов, в день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили? Могут ли они привести к каким-то провокациям, митингам? Как это вообще может повлиять на то, что уже произошло? Я про выборы.
21: Дело даже не в задержаниях и не в нарушениях. Это, в общем, всегда на армянских выборах бывает. Нужно оценивать количество этих задержаний, потому что, количество нарушений вообще. Потому что, про нарушения я говорю. Я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Правда, это зависит от того, какая будет разница между партиями. Если она будет очень мала, то это тоже может сыграть роль, даже не очень большое количество нарушений. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами, проходили какие-то задержания. Это новый стиль, так сказать. Но я... Все равно партийные машины продолжали работать. То есть предвыборная кампания проходила, и это работало. А вот насчет, несмотря на то, что какие-то люди были задержаны, а вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. То есть вот что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выбора, будут говорить о фальсификациях, будут говорить о всякого рода нарушениях и так далее, и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно так.
2: Спасибо большое. Обсудили с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном прошедшие в Армении парламентские выборы. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Вернется ли мессенджер Макс в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилам соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
0: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Роцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно истолковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
0: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
3: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысла ну нет и нет, проблем для них тоже нет.
0: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры, это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
20: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация – это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент – до 380 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1.5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка с охлаждением. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. 1.5-литровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот 2-литровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Havail'ах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Havail F7 в комплектации Optimum с двигателем 1.5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с 2-литровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
20: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 23 градуса. Сегодня ясно, осадков не ожидается. В ближайшее время небольшое похолодание. Ночью до 15 тепла. Опустятся столбики термометров. А завтра синоптики обещают до плюс 28. В понедельник переменная облачность. И при этом без осадков. +20-18 в Москве. Аэропорты Юга России продолжают работать с перебоями. Только за последние сутки аэропорт Сочи несколько раз закрывали и снова открывали из-за угроз атак беспилотников, следует из сообщений Росавиации. А прямо сейчас ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи. Об этом Росавиации сообщил буквально несколько минут назад. В Геленджике тем временем тоже вводились и отменялись ограничения. О ситуации рассказывает жительница Петербурга Екатерина.
22: У меня улетела мама на сутки раньше, мы летим в разные города, а она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейс, поэтому сейчас я уже одна, но я не могу уже вылететь почти сутки. И, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2. Соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь. в 2 ночи отложили рейс на 12:30. Уже не было смысла куда-то особо ехать, потому что тоже было непонятно, вдруг вылет будет раньше. Сегодня очень много людей. Вылетели несколько рейсов ночью. Сегодня тоже несколько рейсов вылетели, но вот сейчас уже в течение 3 часов никто не вылетает. Люди находятся все вот в этом зале регистрации. Есть те, кто пиздят со вчерашнего утра с 9 с 11 утра. Если что-то меняется, и находимся в таком подвешенном состоянии.
2: Жительница Петербурга Екатерина застряла в аэропорту Сочи. Часть рейсов удается выпустить, но с большой задержкой. К примеру, самолет Сочи-Махачкала вместо 10 вечера 5 июня вылетел лишь днем 7 числа в Москву. Несколько рейсов отправляются спустя полутора суток. Большие сдвиги по времени и на прилет. Рейсы из Екатеринбурга, рейсы из Санкт-Петербурга. О том, как функционирует аэропорт в последние несколько дней, рассказывает пресс-секретарь Международного аэропорта Сочи Юлия Клюева.
5: Сегодня уже также они вводились и уже были сняты. В течение вчерашнего дня вводились ограничения воздушного пространства. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируют. Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводятся.
6: Но насколько серьезна ситуация? Мы знаем, что вчера там буквально столпотворение в терминале было, люди на полу.
5: Оно не серьезное и не столпотворение. То есть мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была, скажем так, слаженная работа между авиакомпаниями и нами. На вчерашний день было размещение пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Но опять же, это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение, то есть либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, ну, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
2: Юлия Клюева, пресс-секретарь Международного аэропорта Сочи. Накануне в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, написал у себя в соцсетях мэр города Андрей Прошунин. А местных жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. А в случае нахождения на улице укрыть в цокольном этаже ближе лежащих зданий. Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении в Косте прямо на дорогу обломков БПЛА. Обломки дронов находили в разных районах Сочи. В Сириусе. В канистру не наливать. Слушатель Бизнес ФМ рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
8: Алексей, написавший в редакцию «Бизнес-ФМ», заехал на АЗС в Зеленогорске Ленинградской области по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
23: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали, ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию, я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов, приняли обращение. Раньше никаких проблем не было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники, заправлять бензопилок, газонокосилки и прочее.
24: На другой заправили?
23: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
8: В пабликах и в СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
25: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировкой UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо. Но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
8: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя.
7: глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
9: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы, здесь вполне возможно реальная адекватная мера там, ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, на бензовозы и на все. Да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
7: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
10: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayaslobada.rf.
26: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
28: Деньги. Специально для определения фальшивых банкнот существует кольцо Intelligent Counting. Его надевают на большой палец и проводят им по купюре. Устройство само идентифицирует и считает банкноты, выводя результат на небольшой дисплей. При этом на подделку кольцо реагирует звуковым сигналом. Похожие устройства существовали и раньше, но преимущество этого гаджета в способности определять даже химический состав чернил.
20: История денег на Business FM.
29: Нормального атмосферного давления при нулевой температуре на уровне моря на широте 45 градусов.
20: Знай меру на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
30: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
20: Комментарии Вовта.
30: Личный взгляд на главные события.
20: «Бизнес говорит».
30: Чтобы кто надо услышал.
20: Бесценные знания.
30: Неочевидные, но удивительные факты.
20: Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
31: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщает МЧС. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов третий раз за день действует в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация, уточняя, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявило об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства Абхазии беспилотниками. Экскурсионный автобус перевернулся в деревне Сверчково Ярославской области. Пострадали 12 человек, из них двое детей. Погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителей и четверых детей. Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу. Утечки топлива нет, дорога не перекрыта. Семь ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти России, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, нарастят добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, еще 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. Новости на бизнес.

0: поддержке проекта со стороны государства, чтобы таких бананов стало больше. Но есть ли смысл выращивать их в России, тем более в промышленных масштабах, выясняла Диана Чебанова.
1: Представьте банан на прилавке магазина у дома, а на этикетке «Сделано в России». И он даже вкуснее, чем эквадорский. Именно такая цель у сочинских фермеров, собравших первый урожай местных бананов. Выращенных в теплице, но с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, который набирался опыта в разных банановых странах. ИИ контролирует температуру и полив, следит за созреванием тропических фруктов с помощью десятков видеокамер. Над цифровым сопровождением проекта работают российские программисты. Тоже свой. Удобрения только минеральные и органические. Выходит не банан, а мечта, утверждает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства, которая и вырастила сочинские бананы, Андрей Платонов.
2: На вкус бананы вкуснее по ощущениям, чем магазинные, поскольку они максимально созрели на растении, а не в трюме теплохода. Мы сделали анализ лабораторный, и он показал наличие более высокого магния, калия в них. Даже по сравнительному анализу, по наличию микроэлементов, наши бананы доминируют. Первая гроздь, мы ее не только попробовали, а привезли, чтобы ее продегустировали. На съезд народного фермера Кубани делегаты съезда попробовали, все хвалили, все были в восторге. А вопрос дороговизны, я думаю, государство рассмотрит со всех сторон. И если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, та поддержка минимальная, которая при развитии овощеводства закрытого грунта наша оказывалась. В теплицах у нас уже выращивают черешню, абрикосы, виноград, инжир, тем самым уменьшают количество химобработок и получают более ранний качественный урожай, который идет нашему потребителю.
1: По подсчетам Андрея Платонова, чтобы выращивать бананы в России на продажу, нужно 10 тысяч гектаров теплиц. Их сейчас категорически не хватает, а строительство очень дорогое, как и поддержка работы теплиц, освещение, отопление, полив. Все это уйдет в стоимость бананов для потребителя, говорит директор ботанического сада Тверского госуниверситета Юрий Наумцев. Там тоже несколько лет выращивают бананы.
3: У нас небольшая оранжерея, бананов немного. Банановая гроздь достигает по весу почти 30 килограмм. Это мы получаем с одного растения. Когда мы говорим о промышленном расчете себестоимости продукции, мы должны принимать во внимание и те вложения, которые потребуются для того, чтобы построить оранжерейный комплекс. И те вложения, которые потребуются, чтобы поддерживать в нем оптимальную температуру и влажность. И которые потребуются на то, чтобы агротехника выращивания не была интенсивной. Подкормки, удобрения, средства защиты. Ну и, соответственно, в наших условиях это отопление, освещение, поскольку все-таки тропического региона в нашей стране нет. И вот уже сложением всех этих составляющих, плюс зарплаты, логистика, транспортные расходы, можно сделать расчет, насколько себестоимость единицы продукции окажется конкурентоспособной по сравнению с эквадорскими, колумбийскими.
1: Именно поэтому сейчас выращивание бананов в России скорее вопрос экспериментальный и научный, но игнорировать достижения сочинских фермеров уже не получится. Умные теплицы в селе Орел Изумруд рядом с улицей Банановой теперь знамениты и могут претендовать на статус важного туристического объекта и, возможно, даже на реализацию бананов нишевому богатому потребителю, считает генеральный директор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
4: С точки зрения рентабельности это может быть интересным проектом. Без этого можно сделать интересную туристическую игрушку. Снабжать Россию бананами в текущих масштабах, выращивая эту продукцию в защищенном грунте, невозможно. Если переходить на бананы из теплиц, соответственно, мы говорим о крайне высокой цене банана. Да, я уверена, что есть ниша потребителей, которые будут готовы заплатить 1000 рублей, 1500 рублей за килограмм за такие интересные бананы, которые выращены непосредственно рядом с ними. Но массовый продукт таким образом произвести невозможно. Исходя из потенциальной урожайности, они будут в 4-5 раз дороже томатов, а может быть и больше. Берем цену томатов у нас в зимний период, умножаем, получаем потенциальную стоимость бананов на полке магазина. Естественно, если государство будет это субсидировать, можно получать какие-то лучшие цены, лучшие доходы, но в массовом объеме такие субсидии просто невозможно.
1: В Сочи путешественников успешно возят на чайные плантации. Теперь будут приглашать в банановые умные теплицы. По словам Ирины Кузей, при достаточном финансировании со стороны государства такие проекты могут какое-то время работать успешно, но потом все-таки закрываются. Фермеры же говорят, что скепсиса они наслушались еще на этапе строительства первых теплиц для выращивания бананов. Однако они считают, что их труды точно не пропадут даром, а может даже и вдохновят коллег. Мало ли дерзновений в российском сельском хозяйстве когда-то казались несбыточными. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.

0: прямо сейчас.
1: Технические неполадки могли стать причиной опрокидывания экскурсионного автобуса в Угличском округе Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Как стало известно, автобус перевозил группу туристов из Москвы. ДТП произошло по пути из Углича в Москву. Туристы вчера прибыли в Углич. Сегодня они посетили ферму и должны были возвращаться в столицу. На обратном пути автобус перевернулся, рассказал собеседник ТАСС. А как сообщалось ранее, по предварительным данным, в салоне находилось 33 человека, включая водителей и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют и в Ярославль. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Чемпионат мира по футболу приближается. Звезды постепенно прибывают на турнир в Северную Америку. Традиционные фавориты всем известны. К ним можно причислить сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Португалии, а также команды Англии и Германии. Одна из темных лошадок, которые могут преподнести сюрприз, это сборная Норвегии, в составе которой играет топ-бомбардир Манчестер Сити Эрлинг Холланд. О том, чего ожидать от скандинавов и их главной звезды, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Сборная Норвегии пробилась на чемпионат мира в четвертый раз в своей истории. При этом в свои предыдущие попытки два раза из трех норвежцы преодолевали групповой этап в 1998 году и в далеком 1938. Для сравнения, у норвежцев больше выходов в плей-офф на мундиалях, чем у сборной России в постсоветский период. Нынешняя норвежская сборная впечатляет. Она выиграла все матчи в европейской квалификации в своей группе с потрясающей разницей мячей – плюс 32. Дважды разгромила не кого-то, а сборную Италии, например, 3-0 и 4-1. Не говоря уже о победе над Молдавией, со счетом которому позавидовали бы даже хоккеисты – 11-1. В составе сборной Норвегии есть несколько топ-звезд. Это и Александр Сёрлот из «Атлетика», и Мартин Эдегор из «Арсенала», и, конечно же, Эрлинг Холланд из «Манчестер-Сити». Его отец Альф Ингли Раздаль Холланд играл еще на чемпионате мира 1994 года. Тогда норвежцы не вышли из группы. Сейчас Эрлинг, который уже трижды становился лучшим бомбардиром английской премьер-лиги, дважды забивал больше всех в сезонах Лиги чемпионов, получал золотую бутсу УЕФА и бил многочисленные рекорды, имеет все шансы с партнерами по команде сделать то, что не удалось его отцу. Холланд выступает за Ман-Сити уже 4 года, выиграл с клубом 8 трофеев, включая Лигу чемпионов. Недавно его использовал в своей предвыборной гонке один из кандидатов на пост президента мадридского Реала, Энрике Рикельме, сказав, что сливочные готовы выплатить любые необходимые отступные манкунианцам. Правда, тут же последовало опровержение, и в Сити даже заявили о готовности судиться. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что Эрлинг Холланд может войти в тройку лучших бомбардиров предстоящего чемпионата мира.
3: Фаворитами здесь выглядят Кейн и Мбаппе, но Холланд вполне может претендовать на третье место. Группа тоже у них Франция, да, оставим ее в стороне. Сенегал, Ирак, в принципе, такие команды, которым Холланд может навалить сразу целую авоську. И 4 мяча в этих двух матчах забить он может. При нынешнем формате, когда из группы выходит даже не 2, а потенциально 3 команды, никаких шансов у Норвегии не выйти из этой группы, на мой взгляд, нет. Что касается клубной ситуации у Холланда, стал, можно сказать, участником предвыборной борьбы за пост президента Реала. Слабо себе представляю, по какой причине Манчестер Сити может продать Холланда прямо сейчас. Ни при каких, наверное, раскладах этим летом Холланд клуб не сменит. Ну, не знаю, если только Реал не предложит какие-то абсолютно сумасшедшие деньги. Манчестер Сити тоже, как мы знаем, клуб не бедный.
2: У коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем», несколько иное мнение. Он считает, что Холланду можно попробовать сменить клуб, а Норвегия на чемпионате мира особо рассчитывать не на что.
4: Я бы не стал Норвегию записывать в фавориты. Да, сборная яркая, да, впечатляет, ее слаженность впечатляет, сочетание отдельных звезд, включая того же Холланда. Но почему-то мне кажется, что далеко она не пройдет просто в силу отсутствия опыта прохождения таких турниров. 1/8 финала где-то, не дальше. лучше. Что касается группы, тут тоже могут быть вопросы. В конце концов, и Ирак умеет играть в футбол, и Сенегал. Ирак, если как-то помните, в Петербурге так неплохо гонял сборную России. Ну, а что касается истории с переходом, стоит ли менять клуб? С одной стороны, от добра добра не ищут. С другой стороны, как бы вполне здраво и объективно, что иногда нужно делать себе вызовы определенные. Реал все-таки это тоже весьма неплохой, скажем так, импульс для раскрутки личного бренда.
2: Болельщиков на Мундиале ждет увлекательное противостояние бомбардиров в матче Франция-Норвегия. Холланд и Килиан Мбаппе сойдутся лицом к лицу 26 июня. А тем временем норвежцы уже прибыли в США и готовятся к чемпионату, изнывая от жары. Высокая температура вынуждает футболистов делать постоянные паузы в тренировках. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году, названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Всегда казалось, что самое продуктивное время на борту самолета, там нет интернета, нет уведомлений, можно спокойно подумать. Исследования говорят, не казалось, так и есть. По данным Глории Марк из университета Ирвайн, средний пользователь проводит на одном экране всего 47 секунд, потом переключается. В 2004 году этот показатель составлял 2,5 минуты. Чтобы восстановить концентрацию после одного отвлечения, требуется 23 минуты. Владелец смартфона получает 46 уведомлений в день и берет телефон в руки 205 раз. Эта проблема была сформулирована еще в 90-х в исследовательском центре Xerox. Там придумали концепцию спокойных технологий. С развитием технологий устройства должны уходить на периферии внимания, а не требовать его постоянно. Но индустрия пошла в другую сторону. К максимальному вовлечению. 30 лет ушло на то, чтобы вернуться этой полезной идее. Сэм Альтман, представляя в ноябре прошлого года прототип нового устройства, которое разрабатывается при участии Айва, автора дизайна iPhone, сказал: «Когда я пользуюсь нынешними гаджетами, я чувствую себя как на Times Square. А я хочу, чтобы наше устройство ощущалось как жизнь в красивой хижине у озера». Устройство без экрана, голосовое, карманное. Ради него OpenAI купила стартап Айва за 6,5 миллиардов долларов. На другом конце рынка Light Phone 3. Смартфон вышел в марте 25-го. Устройство без браузера, без социальных сетей, без магазина приложений стоит $800. Недешево, но пользуется определенным спросом. Apple встроила режим концентрации Focus Mode в базовую версию операционной системы iPhone еще в 2021 году. С тех пор его активировали 56% пользователей. За прошлый год использование выросло на 24%, и есть еще перелеты. Но чтобы собрать внимание, лететь не обязательно. Авиарежим на смартфоне – мощная вещь. При подготовке этой программы я им и воспользовался.
0: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: 20:45 в Москве. Минпромторг планирует перенести запуск технологического сбора на электронику на декабрь.
0: Итоги недели.
1: Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Изначально сбор могли ввести с 1 сентября этого года, но, по словам Шпака, решение о переносе уже обсудили. А подчеркивается, что это сделали в первую очередь по просьбе представителей отрасли. Валерий Бадоев продолжит.
6: Как сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, технологический сбор на электронику вызвал дискуссии среди участников рынка, но итоговое решение о его введении уже принято. Однако взимание сбора планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря этого года. Платить будут и импортеры, и отечественные производители техники до поступления товаров в продажу. Платеж, как сообщалось ранее, составит 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей на смартфоны, 100 рублей на стационарные телефоны с трубкой, а также 25 рублей на прочие телефонные аппараты. Техсбор будет проходить в два этапа, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: Первое – это собирается за готовые конечные устройства и со всех производителей. На втором этапе будет определено крупноузловым методом те или иные компоненты в составе радиоэлектронной продукции. Ну, допустим, если мы берем смартфон, то это дисплей, аккумулятор, корпус, вычислительная плата. И деньги, собранные на первом этапе со всех устройств, пойдут на инвестиции и строительство производств на территории Российской Федерации в помощь тем инвесторам, которые будут производить и строить такие заводы. И на втором этапе, если ты будешь использовать уже отечественный какой-то элемент, вот из этого списка, то тогда ты за него деньги платить не будешь. И таким образом государство стимулирует к появлению производств, которых у нас на сегодня нет.
6: Как отметили участники рынка в разговоре с Business FM, сейчас на территории России нет производств, например, дисплеев для смартфонов и планшетов и высокоскоростных модемов для сотовых устройств. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что средства от техсбора будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности, то есть в том числе на развитие и создание вышеназванных производств. Но, как говорят участники рынка, главное, чтобы средства переходили не только к крупным игрокам, но и к производителям поменьше. Отрасль встретила новость о переносе техсбора на декабрь с позитивом, так как ситуация на рынке сейчас не самая простая, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
8: Даже если забыть о денежной стороне вопроса, это еще административные действия, то есть нужно предпринимать определенные усилия, отрывать людей от их основной деятельности, чтобы они решали этот вопрос организационно и программно. Мы видим, что сейчас многие предприятия находятся в ситуации кадрового голода, финансового голода. Сложно выполнить обязательства в срок по тем или иным причинам. То есть просто момент не самый простой. И, конечно, любые новые инициативы, они только усугубляли эту ситуацию.
6: Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что за счет техсбора на электронику бюджет может получить почти 220 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Как растаял русский холод.
0: Итоги недели.
1: Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию. Почему такой крупный игрок прекращает работу и что сейчас происходит с сотрудниками самой компании? Об этом Наталья Шашина.
9: Среди брендов русского холода знакомые многим – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «Серебряная пуля». Также компания производит замороженные полуфабрикаты, например, пельмени, на рынке больше 20 лет. Еще 5 лет назад она входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла 10-е место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у русского холода были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили, с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящая в группу барнаульское предприятие «Алтайхолод» уведомило алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются. Как, например, бывший сотрудник склада торгового дома «Русский холод» Алексей. Он был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал Business FM.
10: Все, работы нету, предприятие закрывается. Попросили нас по договоренности сторон. Но единственное только, что могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось.
1: Это постепенно происходило?
10: Как по мне, так резкое изменение после Нового года. В 2006 году началось это.
1: Вам удалось найти новую работу?
10: Да, нашел уже.
1: Конкурентная зарплата по городу была?
10: Конечно. Дальше бы хотели там работать, но вот так вот произошло.
1: Как много людей, которые были вынуждены уволиться так же, как вы?
10: Даже приблизительно цифру не могу сказать, потому что цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили. Был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов, рожки, стаканчики.
1: Это значимое событие в городе?
10: Ну, естественно, люди сейчас тоже, многие, я насколько знаю, в новостях выходят, жалуются, что работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кто-то в связи с возрастом уже кому-то до пенсии оставалось, там 2-3 года доработать. Сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте.
9: Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Business FM, проблемы сейчас и у дистрибьюторов. В некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнением. По данным Коммерсанта, у производителя долги на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Ford Wind уведомила, что собирается инициировать банкротство 4 компаний «Русского холода». Гендиректор Игорь Архипов сообщал, холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора. Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
11: Ситуация на рынке мороженого как раз более-менее благоприятная была, вплоть до прошлого года рынок рос, но проблема в большой долговой нагрузке компании. Соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть ты платишь проценты, обслуживаешь долг, соответственно, тебе не хватает оборотки, ты снижаешь объемы производства, теряешь долю рынка, ну и так далее.
9: Как говорит Груздев, «Русский холод» искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел. Поэтому прибегает к последней мере – добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу. Бенефициары «Русского холода» не раскрываются. В отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в «Альфа-групп» за символический 1 рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам.
0: Итоги недели.
1: Департамент госдоходов по Мангистаусской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений электромобилей, ввезенные на территорию Евразийского экономического союза по льготам с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Нельзя продавать, передавать в аренду и иное распоряжение в Россию. Ограничения распространяются на электромобили, ввезенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Подробности у Светланы Чередниковой.
12: Для некоторых стран ЕАЭС, в том числе для Армении, Белоруссии и Киргизии, при импорте электромобилей действует тарифная льгота, освобождающая владельца от уплаты таможенной пошлины. Такая же действовала до 2022 года и для россиян. Она подстегнула наш рынок к росту более чем в 1,5 раза в 2020 году. Однако с 2022 года таможенная пошлина на электромобили в России 15%, и льгот не подразумевает. С этого года льготу отменили и для Казахстана. Машины, импортированные в Казахстан с 2022 года по 31 декабря прошлого года, передавать и продавать россиянам нельзя. Ограничения действуют 3 года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение. Перепродать авто местный льготник может, только уплатив таможенный сбор 15% от стоимости машины и другие местные налоги. А наш соотечественник, купив эту электричку, получит еще и приплюсованный после пересечения границы с Россией утильсбор. То есть коммерческий смысл ввоза такой машины сильно под вопросом. Продолжает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
13: Вот эта схема, она довольно давно уже распространена, чтобы не было параллельного потока. Это касается не только электрокаров. Помните, была история еще с Киргизией, с занижением стоимости таможенных ставок в Киргизии. Автомобили просили доплачивать. Там огромное количество было зигров всевозможных. Запрет на продажу россиянам машин действует, например, в Белоруссии. Примерно такая же история, потому что там есть своя схема с таможки автомобиля на льготника белорусского. Да, то есть там люди пользуются льготой и могут передать себе автомобиль и растаможить его по заниженной ставке, соответственно, это льготная категория населения. И потом эти машины тоже попадали в Россию.
12: Запрет на ввоз, аналогичный нынешнему с электричками, уже пару лет действует при попытке провоза в Россию всех авто, собранных на локализованных производствах в особых экономических зонах Казахстана. Такие авто только для внутреннего рынка, так как при их производстве предусмотрены льготы и пониженные пошлины в рамках специнвестконтрактов. И россияне, купившие такие машины из экономии, спустя время получили от ФТС требования об уплате колоссального утильсбора. Не выйдет ли теперь то же самое с купленными ранее в Казахстане электрокарами, говорит автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
14: Что касается уплаты уже в Российской Федерации этой пошлины, как я понимаю, машины, ввезенные льготно, пока такой практики не было, но в дальнейшем, как я понимаю, может быть начислена такая ставка в размере 15%.
15: Что можно сказать о популярности у нас электрокаров? электромобилей в целом и тех, которые поставляют из Казахстана в частности?
14: Процент электромобилей, продаваемый у нас, он невысокий, то есть 1-2%. В принципе, в этом году процент покупаемых в России автомобилей несколько вырос. Больше продается все-таки гибридных автомобилей.
12: Нашей стране политика Казахстана в целом выгодна. Власти развивают производство электрокаров в России, и такие ограничения защищают отечественного производителя. У нас производится электромобиль «Москвич» и «Валют», в Калининграде планируют выпускать «Чинган», ожидается «Атом». Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
16: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
17: Здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания, что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы, вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
16: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи – Евротройка, Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимального значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса Web Store. Мессенджер исчез из магазина приложений. В минувшую среду компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс Web Store? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. А по другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он рассказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
19: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году, и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Но мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
1: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
19: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
1: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
19: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и партия Самвела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
1: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
19: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе числе и прямо перед выборами проходили какие-то задержания. Это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выборов, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.
1: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. РИА Новости сообщали, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию. Но в остальном выборы в столице прошли в спокойной обстановке. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. В день выборов Пашинян заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без пошлин. При этом он подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Также он заявил, что Ереван нельзя исключать из ЕАЭС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Ереван хотел поддерживать дружеские отношения. А за пару дней до выборов Евросоюз пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от ограничений Российской Федерации секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как к этому отнесся малый бизнес? Мнение предпринимателей у Михаила Задорожного.
20: Публичная дискуссия на тему НДС для малого бизнеса началась с обращения к президенту владельца пекарни «Машенька» в Люберцах. В декабре прошлого года в ходе прямой линии предприниматель Денис Максимов рассказал Владимиру Путину, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за перехода на упрощенку, после чего придется еще и платить НДС, потому что с нового года работать по патенту можно только при обороте до 20 миллионов рублей. Сама пекарня «Машенька» пока не закрылась. После обращения к главе государства к решению проблемы ее владельца подключились власти Подмосковья, а в Минэкономразвития предложили вести переходный период, чтобы малый бизнес мог приспособиться к новым условиям. Изначально планировалось, что НДС будут платить все, у кого в прошлом году оборот был больше 20 миллионов, а потом предполагалось, что планку будут постепенно снижать до 10 миллионов в 2028 году. Мы связались с владельцем пекарни «Машенька» и спросили, что он думает о поручении президента зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС, говорит Денис Максимов.
21: Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло побольше малого бизнеса, таких как мы. У кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
20: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарека Ирумян тоже считает, что заморозка планки на уровне 20 миллионов рублей поможет далеко не всем.
22: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
20: После поручения президента зафиксировать порог выручки для уплаты НДС, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что это коснется примерно 200 тысяч предпринимателей. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что малый бизнес получит от этого 100 миллиардов рублей в течение 2 лет. Это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета, уточнил министр, отвечая на вопрос ведомостей. Ранее тот же Антон Силуанов говорил совсем другое, с налогами не перегнули. Сам малый бизнес когда-то надеялся, что планку годового оборота на наоборот, станут повышать, потому что инфляция и цены растут. Продолжает владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
2: Мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет.
20: Глава Минфина Силуанов сообщил, что планку годовой выручки для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей как минимум на 3 года. Что будет дальше, министр не уточнил. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Вернется ли мессенджер Макс в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
6: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
3: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно истолковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
6: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто она нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысла ну нет и нет, проблем для них тоже нет.
6: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры – это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
23: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
0: Комментарии Вовда.
23: Личный взгляд на главные события.
0: Бизнес говорит.
23: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
23: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авлекулиев. Более 1000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что участие в форуме приняли делегации из 142 стран. Кобяков также отметил, что западные инвесторы, цитата, проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. По итогам текущего года будет небольшой рост российской экономики. Такой прогноз сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Абхазия совместно с российскими учеными планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадра Гунба. Глава республики также рассказал, что недавно Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур. Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил Интерфаксу в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков. Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 30-му году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 25-го она составляла 25% ВВП. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. В канистру не наливать. Слушатель Business FM рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
7: Алексей, написавший в редакцию Business FM, заехал на АЗС в Зеленогорске Ленинградской области по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
8: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали, ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию, я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов, приняли обращение. Раньше никаких проблем не было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники, заправлять бензопилы, газонокосилки и прочее.
10: На другой заправили?
8: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
7: В пабликах и СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
24: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировка UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо. Но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
7: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя,
9: Глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
10: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы, здесь вполне возможно реальная адекватная мера там, ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, на бензовозы и на все. Да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
9: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Все студенты-бюджетники должны отрабатывать после учебы. Такое мнение высказал помощник президента Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». Ранее такая практика была введена для студентов медвузов. Возможно ли организовать целевое распределение бюджетников в других отраслях, выясняла Ольга Кашинская.
11: Студент-бюджетник, который не имеет перед государством никаких обязательств, это выброшенные на ветер налоги, считает помощник президента Владимир Мединский. К тому же этот самый студент, цитата, «несчастный человек, вынужденный крутиться сам на рынке труда». Система высшего образования в России сейчас застряла где-то между социализмом и капитализмом, полагает Мединский. Это все нужно менять и вводить обязательное распределение. Подробности он не привел, но основная мысль – если платишь за образование не самостоятельно, то потом должен отработать. Если сам, принимаешь на себя риски, связанные с отсутствием гарантий трудоустройства. Судя по всему, предполагается, что целевые показатели набора будут формироваться, исходя из потребностей рынка труда. Но, учитывая высокую динамику этого самого рынка, маловероятно, что его потребности за 4-5 лет обучения останутся неизменными. Даже в общих чертах обрисованная концепция вызывает много вопросов. Перечисляет ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.
13: Значит, мне предстоит как ректору организовать взаимодействие с работодателями, найти места всем, организовать как-то, чтобы они там сходили, посмотрели. Вопрос, есть столько рабочих мест? Спрос на инженеров есть, но часто спрос ведь на людей с опытом уже определенным. Какие-то рабочие места в Москве, какие-то в других регионах. Их жильем там обеспечат, они где жить вообще будут? Понадобится в обязательном порядке изменение законодательства. Потому что сегодня высшее образование – это общественное благо. Общество, собрав налоги, содержит высшую школу. И за высшее образование уже заплачено, за него не надо отрабатывать. Вот мы отправим инженера на завод, у него будет не очень большая зарплата, он заплатит мало налогов. Или он уйдет в IT-сферу. Да, он будет работать на стыке своей специальности и другой, но он заплатит больше налогов.
11: В этом году в силу вступил закон об обязательных отработках студентов-медиков. Для ряда специальностей ввели так называемое наставничество – отработку в госучреждениях под руководством тьютора сроком до 3 лет. Кроме того, все бюджетные места в ординатурах медвузов стали целевыми. Уклоняющиеся от выполнения этого трудового долга молодые врачи, в свою очередь, обязаны возместить стоимость своего обучения в тройном размере. Долгосрочные последствия этого решения еще предстоит оценить. В любом случае, такой утилитарный подход к академии не учитывает одной из важнейших ее функций – научной, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
15: Если для просто подготовки неких специалистов для индустрии, для какой-то отрасли народного хозяйства, как было в Советском Союзе, это один формат. Когда мы рассматриваем это, по сути, как некий аналог корпоративного обучения за деньги государства, с тем, чтобы потом люди, получив это образование, должны были отработать, чтобы вернуть вложенные в них средства. Однако в современных условиях нам нужно активно вкладывать и инвестировать в развитие науки. Причем науки любой, и технической, и гуманитарной. Иногда государственные инвестиции в высшее образование рассматриваются все-таки как такая большая воронка, чтобы наиболее талантливых, перспективных и даренных ребят затягивать в систему высшего образования, чтобы потом они как раз и пополняли сферу науки.
11: Кроме того, есть сферы, специфика которых к плановому распределению попросту не приспособлена. Пресловутый продвинутый IT-сектор, например. Продолжит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГУ «Опора России» Зулия Лоикова.
12: Планировать спрос на кадры на несколько лет вперед сейчас достаточно сложно, особенно если мы говорим о высокотехнологичных отраслях. Навыки, которые востребованы сегодня, могут устаревать через 2-3 года и быть неактуальными. Также я бы отметила, что IT-специалисты у нас востребованы по всему миру, и обязательно отработка внутри страны, она может вызвать отток талантов. В IT очень важна креативная составляющая, инновационная составляющая. Она требует внутренней мотивации. Обязательно отработка, она может частично решать проблему кадрового дефицита в краткосрочной перспективе. Все-таки важно устранять глубинные проблемы. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, неудовлетворительные условия труда.
11: Советская система распределения в современной России работать не будет. С этим согласны все опрошенные нами эксперты. Как сформулировал один из них, любая проблема имеет простое, очевидное, неправильное решение. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Имитация сытости и удовольствия. В Корее у поколения зумеров стали популярны сайты-имитаторы по доставке еды. Они дарят дофамин, но не калории. Таким образом, пользователи экономят деньги и берегут свою фигуру. А за внешностью в Корее молодые люди пристально следят. Подробнее о необычном тренде рассказывает Korea Times.
14: В 2 часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды. Выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал. И это немного снимает стресс, говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. Так называемые дофаминовые сайты онлайн-пространства недавно получили распространение среди молодежи в Корее. В некоторых объявлениях указаны сроки доставки и рейтинги, что делает сайт похожим на настоящее приложение. Единственный недостающий шаг – это сам заказ. Другой сайт, названный в честь корейского сленгового слова, обозначающего «перекур», работает аналогично. Пользователи видят кнопку старта и отображение в реальном времени того, кто еще находится онлайн, что создает атмосферу совместного перекура без фактического курения.
1: Популярен в Корее и дофаминовый видеоконтент. К примеру, мукбанг – это онлайн-шоу, где люди наблюдают, как другие едят большое количество еды, что помогает удовлетворить аппетит зрителя, не прибегая к реальной пище.
16: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
17: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
26: Британские ученые доказали.
27: Очередной список продуктов, способствующих депрессии, представили британские ученые. В него вошли колбаса, фастфуд, чипсы и алкоголь, которые негативно влияют на организм в общем и на эмоциональное состояние в частности. Удивило наличие в списке признанных антидепрессантов сладостей, кофе и шоколада. Специалисты объясняют, сладости провоцируют резкий всплеск сахара в крови, а потом такое же резкое падение. А вместе с сахаром падает и настроение. Кофе – прекрасный и полезный напиток, но только натуральный и в ограниченных дозах. То же касается и шоколада. Не больше 3-4 долек в день и только горький. Молочный, белый, воздушный, с различными добавками шоколад лишь способствует набору веса, усугубляя депрессивное настроение, резюмируют британцы.
26: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
28: Перного давления при нулевой температуре на уровне моря на широте 45 градусов.
29: Знай меру на Бизнес ФМ.
26: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
30: У микрофона Сардар Уликулиев. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявил об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в такое производство. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, нарастят добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Российские судостроительные предприятия в текущем году, как ожидается, передадут заказчикам 115 единиц гражданского водного транспорта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. На данный момент сданы 6 из них. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, отметил также министр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Письмо, рассчитанное на отказ. Президент России, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта.

0: всеуслышание сообщать об этом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если используешь мегафон, не называй это письмом», — добавил он. В ответ на вопрос, как Путину показали письмо Зеленского, Песков сказал: «В установленном порядке. Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке». Президент России на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Открытое письмо Зеленского стало первым за время войны документом такого рода, с предложением встретиться и завершить конфликт. Акция, судя по всему, была задумана прежде всего как информационно-психологическая атака, вместившаяся между двумя волнами массированных атак дронами по Петербургу, где проходил форум. Киев не стал наносить удары именно в день, когда Путин выступал на пленарке. То ли союзники посоветовали не идти на столь дерзкую провокацию, то ли сам поостерегся. При этом письмо было выдержано в таком тоне, который заранее подразумевал отрицательный ответ. Так к переговорам не приглашают, Путина в особенности. Украинский лидер, например, явно сознательно приплел тему возраста, что по всем меркам международной дипломатии уж точно хамство. Многие западные СМИ тоже не преминули отметить дерзкий и даже издевательский тон письма. Потому что оно вообще было рассчитано не на Путина, а на другую аудиторию. Прежде всего на союзников Киева, которым тем самым пытаются показать, что, наращивая дальнобойные удары вглубь России, ВСУ действует с позиции силы и эффективно расходует предоставляемую помощь. Зеленский даже попытался апеллировать к российским элитам и якобы усталости россиян от войны, а также экономическим последствиям ее. Вряд ли, впрочем, стоило рассчитывать на благоприятный отклик на подобные пассажи лидера вражеской державы. Наконец, возможно, самый очевидный адресат – это Трамп. Киев дает понять, что мы можем и без вас обойтись. Трамп сей пас уже с радостью принял, заявив, что, мол, если хотят встречаться, то и пусть без меня встречаются. Хотя всем понятно, что встречи не будет. Путин, когда спросили его реакцию, был подготовлен и умело расставил акценты. Он сообщил, что посмотрел письмо бегло, принизив значимость документа. Мол, Песков подсунул бумажку с утра, добавив, что она содержит элементы хамства, чем, собственно, и подготовил свой ответ. Такой тон создает условия, при которых встречаться лично с Зеленским никто не будет. Заодно лишний раз напомнив Зеленскому про его нелегитимность. Мол, следует не бояться и идти на выборы, а удержание власти вне конституционных рамок – уголовное преступление и узурпация. Кремль дает понять, что и дальше будет оспаривать юридический статус главного переговорщика от Киева. Наконец, Путин раскрыл еще одну важную деталь. 21 мая, за день до удара по колледжу в Старобельске, Зеленский через достаточно крупного российского бизнесмена тайно просил организовать личную встречу. Украинские чиновники ранее сообщали, что Киев посещал Роман Абрамович. Ушаков факт визита подтвердил, не назвав имени. В публичный оборот таким образом вброшен нарратив о двойных стандартах Киева. Хамское открытое письмо и одновременно тайный запрос о встрече. Разрыв между публичной и непубличной дипломатией косвенно подтвердил тот же Ушаков, признав, у нас есть и открытые, и закрытые контакты с Украиной. Параллельно, вот уж поистине сенсация по нынешним временам, омбудсмены двух стран Лубенец и Ламтратова договорились о механизме обмена справками о пенсионном стаже и прочих нужных гражданам двух стран документах. Так что контакты не обнулены, они просто не предназначены для публики. Реакция Европы была предсказуемой. Макрон назвал письмо хорошей инициативой, добавив, именно европейцы теперь могут помочь. И уже 7 июня Зеленский отправился в Лондон на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером. Лондон таким образом обозначен как главный штаб так называемой коалиции желающих, что не сулит уступок Москве. Берлин со своей стороны готов выступить главным кошельком. Канцлер Мерц анонсировал новый пакет сугубо военной помощи Киеву в 70 миллиардов евро. 30 миллиардов возьмут из уже согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, а еще 40 миллиардов из двусторонних обязательств. Окончательное решение ожидается на июльском саммите НАТО в Анкаре. Европа пытается подхватить информационный импульс письма Зеленского, формируя позицию, которая заведомо не была бы реакцией на какие-то инициативы Трампа. Европа давно ищет пути выйти из позиции младшего партнера в американо-украинском тандеме, и письмо стало очередным поводом. На этом фоне идет нарастающее давление ВСУ на крымском направлении, пытаясь блокировать полуостров с суши и с моря. 7 июня беспилотники поразили мост через Чангар на въезде в Крым, приостановив работу пункта пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первый удар в районе Джанкоя. Военные аналитики считают нынешний логистический и топливный крымский кризис финальной стадии операции, выстраиваемой

0: на протяжении нескольких лет. Ну и российская сторона, похоже, осваивает новую тактику ради электронной борьбы. Вместо глушения дронов – перехват управления и увоз в сторону третьих стран. Инцидент в румынском порту Констанца, где взорвался украинский дрон, потерявший управление – первый такой случай. Киев признал, аппарат украинский, а управление утеряно из-за воздействия российских РЭБ. Теперь Москва может чаще превращать последствия украинских ударов в дипломатическую проблему Киева с соседями по НАТО.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. Об этом сообщает Financial Times. По словам источников, OpenAI хочет создать подобие суверенного фонда, в который она и другие ИИ-компании добровольно будут носить небольшие доли своих акций. Затем прибыли разделят среди граждан США. Идею по данным издания поддержали в Белом доме, в частности, глава Минфина Скотт Бессент и президент Трамп. А в качестве примера издание приводит программу на Аляске. Жители этого штата получают ежегодные выплаты за прибыль с продажи нефти. Отмечается, что идея о создании такого ИИ-фонда набрала популярность после того, как сенатор Берни Сандерс предложил обложить ИИ-компании 50-процентным налогом. Возможно, создание фонда – это защитный механизм от дополнительного налогообложения, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Если честно, такая инициатива в эпоху капитализма вызывает недоумение и скорее подталкивает к тому, чтобы искать какие-то скрытые смыслы. В данном случае, помимо какой-то публичности и собственной рекламы на вот этой волне, можно сказать, заботы об обществе, я считаю, что вполне возможно и компании понимают, что в какой-то момент правительство придумает схему налогообложения дополнительной для этого бизнеса. Я вижу в этом какую-то превентивную историю того, чтобы сказать, а мы уже долг перед обществом отдали через вот эти вот фонды и отчисления граждан Соединенных Штатов Америки. То есть вполне возможно, это какая-то защитная позиция на будущее, чтобы потом не получить какой-то дополнительный налог от государства, потому что со стороны государства эти цифры триллионных капитализаций действительно могут восприниматься как сигнал к тому, что что-то с этих компаний можно взять, несмотря на операционную убыточность.
3: Спасет ли такой ход?
2: В данном случае, с учетом того, что администрация Трампа позитивно к этому относится, наверное, в среднесрочном горизонте это вполне рабочая стратегия. Если это привязывать еще и к IPO, можно сказать, что это хеджирование потенциальных налоговых рисков.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Ожидается, что OpenAI проведет IPO осенью этого года. Стоимость компании сейчас оценивается в более чем 850 миллиардов долларов. До чемпионата мира по футболу остается меньше недели, он стартует уже 11 июня. ФИФА будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Специальный жест для привлечения внимания арбитров на чемпионате мира можно будет демонстрировать футболистам – скрещенные руки перед грудью. Об этом сообщил английский спортивный журналист Генри Винтер в социальной сети X. Если игрок, который услышал в свой адрес оскорбления или увидел какие-либо иные проявления нетерпимости, покажет такой жест, рефери будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании FIFA «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен. Если оскорбление продолжится, во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а футболисты и официальные лица покинут поле. В случае третьего инцидента встреча будет и вовсе прекращена. Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет, 2 года назад в Колумбии. Тогда обошлось без скандалов. Но нельзя сказать, что в мужском футболе все на сегодня гладко и уважительно. Достаточно вспомнить недавний весенний скандал в Лиге чемпионов в матче Реал-Бенфика с участием бразильца Винисиуса и аргентинца Джан-Луки Престиани. Полыхало очень долго. Престиани получил в итоге дисквалификацию на 6 матчей за то, что назвал Винисиуса обезьяной, прикрыв при этом рот футболкой. Так, по крайней мере, утверждал бразилец. Аргентинец, конечно же, все отрицал. Но от наказания его это не спасло. Оно распространилось и на игры сборной. Если бы Престиани попал в состав сборной Аргентины, то первые 2 матча этого мундиаля он бы пропустил. Но в итоге он на чемпионат мира не едет. А вот Винисиуса мы однозначно увидим. Как известно, там, где Винисиус, жди скандала. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис воспринял нововведение FIFA настороженно.
3: Мне кажется, эта мера странная и которая потенциально может вызвать хаос. Объясню почему. Я не совсем понимаю, как будет проверяться оскорбление по расовому признаку. И сейчас мы, когда смотрим телетрансляции, видим часто, что даже футболисты, сидящие на скамейке запасных, закрывают рот рукой, чтобы не видно было, что они говорят, и невозможно было прочесть по губам. И не исключаю, что возможно, как сейчас достаточно часто бывают симуляции в штрафной площадке, возможно, потенциально будут и симуляции таких оскорблений. Достаточно много затяжек из-за замен, травм, и, скорее всего, будут перерывы в Америке на водопой, потому что там жаркая погода в это время года. Если еще из-за этого будут задерживаться матчи, это будет очень сильно влиять на телегеничность вида спорта. Мне кажется, FIFA как раз надо думать больше об этом, потому что молодое поколение очень сложно сейчас реагировать на такой длинный формат, двухчасовой. Футбол будет постепенно терять аудиторию.
5: Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев в разговоре с Business FM немного развеял тревожные ожидания коллеги. Он не увидел здесь чего-то принципиально нового.
2: Когда такие моменты происходят, то судья сначала приостанавливает игру, объявляется по стадиону, то есть это все прописано. И на второй, на третий раз уже игра прекращается, и, соответственно, дальше идет разбирательство. Поэтому ничего нового. Единственное, вот этот жест, который, да, теперь вводится, в принципе, ничего не поменялось. Ну, естественно, с расизмом надо бороться. Любое нововведение, оно только может себя показать со временем. Будет хаос, либо же наоборот, это приведет к определенному порядку. И как это будет дальше? Единственное, конечно, хочется, чтобы таких моментов не было, и чтобы эти жесты были как рекомендованные, но неиспользуемые вообще в футболе.
5: Согласно регламенту FIFA, в случае остановки матча и невозможности его продолжения, команда, по вине игрока, которой это случилось, наказывается техническим поражением. Остается надеяться, что подобного на чемпионате мира не будет, и футбол все же будет чистым. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте «Лей». Валюты. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Фармкомпания «Артат» расширит производство в Костромской области и приступит к выпуску медикаментов, не имеющих аналогов в России, которые на сегодняшний день страна получает в основном из-за рубежа, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников. Он уточнил, что это различные препараты, которые связаны с лечением онкологических и общесистемных заболеваний. Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое – с 45 миллиардов долларов в прошлом году до 23 миллиардов в этом из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш. По его словам, текущий год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива. OpenAI готовит масштабное обновление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT в преддверии первичного публичного размещения своих акций, сообщает британская газета Financial Times. Как сообщает издание, сейчас OpenAI сосредоточена на привлечении клиентов из бизнес-среды, из-за чего была снижена приоритетность некоторых инициатив, ориентированных на потребителей, включая функцию совершения покупок внутри ChatGPT, а также платформу генерации видео Sora. В публикации подчеркивается, что компания планирует превратить чат-бот GPT в суперприложение, которое совместит в себе средства для написания кода, ИИ-агентов, а также другие продукты. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Ситуация в аэропортах на юге России остается напряженной. Массовые задержки рейсов сохраняются до сих пор, а часть пассажиров ждет вылета уже больше суток. По данным Росавиации, аэропорты Сочи и Геленджика в выходные несколько раз закрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Как главный российский курорт встречает начало летнего сезона? Подробности у Олеси Савоськиной.
7: Отдых в Сочи этим летом все больше напоминает лотерею. Вылетит ли самолет вовремя? Сколько раз перенесут рейс? И не придется ли ночевать прямо в терминале? Главный российский курорт уже несколько дней живет в режиме постоянных ограничений из-за угрозы беспилотной опасности. Сочинский аэропорт то закрывают, то снова открывают. Табло вылетов пока больше похоже на хронику бесконечных переносов. Часть рейсов задерживают на несколько часов, некоторые почти на сутки, а другие вовсе отменяют. Что происходит в терминалах, рассказала жительница Петербурга Екатерина.
8: У меня улетела мама на сутки раньше, мы летим в разные города, а она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейски и, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2, соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь, если что-то меняется, и находимся в таком подвешенном состоянии.
7: Задержки уже исчисляются не часами, а сутками, а сбои затронули не только Сочи, но и рейсы по всей стране. Как в этом случае была организована работа аэропорта, объясняет пресс-секретарь воздушной гавани Сочи Юлия Клюева.
9: Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводят. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируется.
10: Насколько серьезное столпотворение в терминале было? Люди на полу?
9: Оно не серьезное и не столпотворение. Мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была слаженная работа между авиакомпаниями, и нами было размещение пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
7: В Сочи в выходные дни несколько часов звучали сирены беспилотной тревоги. Как сообщал оперштаб Кубани, в Хостинском районе обломки дрона упали прямо на дорогу. Проезжавшей маршрутке выбило стекла. Внутри были 15 человек. Никто не пострадал. Проблемы с перелетами бьют по курорту уже не впервые. Еще зимой спрос на отдых просел почти на треть. По данным Коммерсанта, одной из причин стали регулярные ограничения в аэропорту. Билеты на поезда до Сочи пока еще есть в продаже. Однако проблемы с перелетами уже начали отражаться в том числе и на работе отелей. Рассказывает операционный директор отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов.
11: Задержки, к сожалению, негативно сказываются в целом на отрасли отелей. Сейчас в сезон есть определенные сложности с размещением гостей. Были задержки, порядка 27 человек у нас задержались вчера заездами. Но туристы все равно едут, так как особых альтернатив в настоящее время. Не так много осталось. Возможно, немного меньше с точки зрения прошлых годов. Сейчас также и Анапа открылась конкуренция определенная для Сочи.
10: Насколько для Сочи критично авиасообщение, если перелеты остаются нестабильными?
11: Это, конечно, будет в негативную сторону складываться. Тем не менее, помимо аэропортов у нас ближайшие регионы к нам едут. Допустим, взять тот же Краснодар, Ростовскую область. Они могут передвигаться на личном транспорте, на электричках, на поездах. Да, объем туристов может быть все-таки по прогнозам немножко меньше будет, может, процентов на 10. Сейчас же многие делают и скидки, в том числе и мы, как ателье, идем навстречу нашим гостям.
7: На фоне укрепившегося рубля и доступных вариантов отдыха за границей конкурировать за туристов этим летом Сочи станет явно сложнее. Но, как говорят представители отрасли, несмотря на авиационные ограничения, массово от поездок на курорт люди пока не отказываются. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметке 2560 пунктов и неделю закрыл в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. А к концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
12: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта, конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
1: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
13: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на Питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения поставки 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая: консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключевую ставку. Если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но, тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов. Акции пока находится не в фаворе.
1: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». С понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно, и вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». А и вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какую-то это животное, которое и заменит людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
14: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист. Да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом, концепция замены важных исторических личностей на банкнотах животными вызвала шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата: «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректность и так приложили руку ко всему чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания. Но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага. Потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве. А белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
14: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
16: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию, но штрафы и выплаты банка составили более 3 миллиардов долларов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезны независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за голову кобр. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
14: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи – Евротройка, Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот Мерседеса Кими Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик Red Bull Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифр ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса Web Store. Мессенджер исчез из магазина приложений в минувшую среду. Компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс Web Store? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Армении завершились парламентские выборы, ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. По другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он сказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
18: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Но мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
1: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
18: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
1: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
18: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и партия Самвела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
1: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
18: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами проходили какие-то задержания, это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выборов, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.
1: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. РИА Новости сообщали, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию. Но в остальном выборы в столице прошли в спокойной обстановке. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. В день выборов Пашинян заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без пошлин. При этом он подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Также он заявил, что Ереван нельзя исключать из ЕАЭС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Ереван хотел поддерживать дружеские отношения. А за пару дней до выборов Евросоюз пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от ограничений Российской Федерации секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как к этому отнесся малый бизнес? Мнение предпринимателей у Михаила Задорожного.
19: Публичная дискуссия на тему НДС для малого бизнеса началась с обращения к президенту владельца пекарни Машенька в Люберцах. В декабре прошлого года в ходе прямой линии предприниматель Денис Максимов рассказал Владимиру Путину, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за перехода на упрощенку, после чего придется еще и платить НДС, потому что с нового года работать по патенту можно только при обороте до 20 миллионов рублей. Сама пекарня Машенька пока не закрылась. После обращения к главе государства к решению проблемы ее владельца подключились власти Подмосковья, а в Минэкономразвитие предложили вести переходный период, чтобы малый бизнес мог приспособиться к новым условиям. Изначально планировалось, что НДС будут платить все, у кого в прошлом году оборот был больше 20 миллионов, а потом предполагалось, что планку будут постепенно снижать до 10 миллионов в 2028 году. Мы связались с владельцем пекарни Машенька и спросили, что он думает о поручении президента зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС, говорит Денис Максимов.
20: Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы на 30 миллионов, туда бы вошло побольше малого бизнеса, таких как мы. У кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
19: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарека Ирумян тоже считает, что заморозка планки на уровне 20 миллионов рублей поможет далеко не всем.
21: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
19: После поручения президента зафиксировать порог выручки для уплаты НДС, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что это коснется примерно 200 тысяч предпринимателей. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что малый бизнес получит от этого 100 миллиардов рублей в течение 2 лет. Это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета, уточнил министр, отвечая на вопрос ведомостей. Ранее тот же Антон Силуанов говорил совсем другое, с налогами не перегнули. Сам малый бизнес когда-то надеялся, что планку годового оборота на наоборот, станут повышать, потому что инфляция и цены растут, продолжает владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
22: Мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог. Это так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет.
19: Глава Минфина Силуанов сообщил, что планку годовой выручки для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей как минимум на 3 года. Что будет дальше, министр не уточнил. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Вернется ли мессенджер Макс в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
0: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно истолковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
0: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
3: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысла нет и нет, проблем для них тоже нет.
0: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры – это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авлякулиев. Более 1000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что участие в форуме приняли делегации из 142 стран. Кобяков также отметил, что западные инвесторы, цитата, проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. По итогам текущего года будет небольшой рост российской экономики. Такой прогноз сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Абхазия совместно с российскими учеными планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадр Гунба. Глава республики также рассказал, что недавно Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур. Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил Интерфаксу в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков. Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 30-му году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 25-го она составляла 25% ВВП. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. В канистру не наливать. Слушатель Бизнес ФМ рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
5: Алексей, написавший в редакцию Бизнес ФМ, заехал на АЗС в Зеленогорске, Ленинградской области, по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
6: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали. Ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию. Я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов. Приняли обращение. Раньше никаких проблем не было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники, заправлять бензопилы, газонокосилки и прочее.
23: На другой заправили?
6: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
5: В пабликах и в СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
24: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировкой UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо, но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
5: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя. Глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
25: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы, здесь вполне возможно реальная адекватная мера там, ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, на бензовозы и на все. Да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
5: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров. литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
1: Все студенты-бюджетники должны отрабатывать после учебы. Такое мнение высказал помощник президента Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». Ранее такая практика была введена для студентов медвузов. Возможно ли организовать целевое распределение бюджетников в других отраслях, выясняла Ольга Кашинская.
7: Студент-бюджетник, который не имеет перед государством никаких обязательств, это выброшенные на ветер налоги, считает помощник президента Владимир Мединский. К тому же этот самый студент, цитата, «несчастный человек, вынужденный крутиться сам на рынке труда». Система высшего образования в России сейчас застряла где-то между социализмом и капитализмом, полагает Мединский. Это все нужно менять и вводить обязательное распределение. Подробности он не привел, но основная мысль: если платишь за образование не самостоятельно, то потом должен отработать. Если сам, принимаешь на себя риски, связанные с отсутствием гарантий трудоустройства. Судя по всему, предполагается, что целевые показатели набора будут формироваться, исходя из потребностей рынка труда. Но, учитывая высокую динамику этого самого рынка, маловероятно, что его потребности за 4-5 лет обучения останутся неизменными. Даже в общих чертах обрисованная концепция вызывает много вопросов, перечисляет ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.
8: Значит, мне предстоит как ректору организовать взаимодействие с работодателями, найти места всем, организовать как-то, чтобы они там сходили, посмотрели. Вопрос, есть столько рабочих мест? Спрос на инженеров есть, но часто спрос ведь на людей с опытом уже определенным. Какие-то рабочие места в Москве, какие-то в других регионах. Их жильем там обеспечат, они где жить вообще будут? Понадобится в обязательном порядке изменение законодательства. Потому что сегодня высшее образование – это общественное благо. Общество, собрав налоги, содержит высшую школу, и за высшее образование уже заплачено, за него не надо отрабатывать. Вот мы отправим инженера на завод, у него будет не очень большая зарплата, он заплатит мало налогов. Или он уйдет в IT-сферу, да, он будет работать на стыке своей специальности и другой, но он заплатит больше налогов.
7: В этом году в силу вступил закон об обязательных отработках студентов-медиков. Для ряда специальностей ввели так называемое наставничество – отработку в госучреждениях под руководством тьютора сроком до 3 лет. Кроме того, все бюджетные места в ординатурах медвузов стали целевыми. Уклоняющиеся от выполнения этого трудового долга молодые врачи, в свою очередь, обязаны возместить стоимость своего обучения в тройном размере. Долгосрочные последствия этого решения еще предстоит оценить. В любом случае, такой утилитарный подход к академии не учитывает одной из важнейших ее функций – научной, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
9: Если для просто подготовки неких специалистов для индустрии, для какой-то отрасли народного хозяйства, как было в Советском Союзе, это один формат. Когда мы рассматриваем это, по сути, как некий аналог корпоративного обучения за деньги государства, с тем, чтобы потом люди, получив это образование, должны были отработать, чтобы вернуть вложенные в них средства. Однако в современных условиях нам нужно активно вкладывать и инвестировать в развитие науки. Причем науки любой, и технической, и гуманитарной. Когда государственные инвестиции в высшее образование рассматриваются все-таки как такая большая воронка, чтобы наиболее талантливых, перспективных и одаренных ребят затягивать в систему высшего образования, чтобы потом они как раз и пополняли сферу науки.
7: Кроме того, есть сферы, специфика которых к плановому распределению попросту не приспособлена. Пресловутый IT-сектор, например, продолжит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГУ «Опора России» Зулия Лоикова.
10: Планировать спрос на кадры на несколько лет вперед сейчас достаточно сложно, особенно если мы говорим о высокотехнологичных отраслях. Навыки, которые востребованы сегодня, могут устаревать через 2-3 года и быть неактуальными. Также я бы отметила, что IT-специалисты у нас востребованы по всему миру, и обязательно отработка внутри страны, она может вызвать отток талантов. В IT очень важна креативная составляющая, инновационная составляющая. Она требует внутренней мотивации. Обязательно отработка, она может частично решать проблему кадрового дефицита в краткосрочной перспективе. Все-таки важно устранять глубинные проблемы. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, неудовлетворительные условия труда.
7: Советская система распределения в современной России работать не будет. С этим согласны все опрошенные нами эксперты. Как сформулировал один из них, любая проблема имеет простое, очевидное, неправильное решение. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Имитация сытости и удовольствия. В Корее у поколения зумеров стали популярны сайты-имитаторы по доставке еды. Они дарят дофамин, но не калории. Таким образом, пользователи экономят деньги и берегут свою фигуру. А за внешностью в Корее молодые люди пристально следят. Подробнее о необычном тренде рассказывает Korea Times.
11: В 2 часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды. Выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал. И это немного снимает стресс, говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. Так называемые дофаминовые сайты, онлайн-пространство, недавно получили распространение среди молодежи в Корее. В некоторых объявлениях указаны сроки доставки и рейтинги, что делает сайт похожим на настоящее приложение. Единственный недостающий шаг – это сам заказ. Другой сайт, названный в честь корейского сленгового слова, обозначающего «перекур», работает аналогично. Пользователи видят кнопку «старт» и отображение в реальном времени того, кто еще находится онлайн, что создает атмосферу совместного перекура без фактического курения.
1: Популярен в Корее и дофаминовый видеоконтент. К примеру, мукбанг – это онлайн-шоу, где люди наблюдают, как другие едят большое количество еды, что помогает удовлетворить аппетит зрителя, не прибегая к реальной пище.
14: Реклама.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
23: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
14: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Business FM.
26: Жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты.
14: Валюты на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
27: У микрофона Сардар Увлекулиев. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявил об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в такое производство. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. Семь ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир – нарастят добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Российские судостроительные предприятия в текущем году, как ожидается, передадут заказчикам 115 единиц гражданского водного транспорта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. На данный момент сданы 6 из них. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, отметил также министр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Письмо, рассчитанное на отказ. Президент России, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта. OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. А зачем это нужно компании и как это может повлиять на развитие отрасли? До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. FIFA будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. А что еще? Эти и другие темы в эфире Business FM. Письмо, рассчитанное на отказ. Если

0: как информационно-психологическая атака, вместившаяся между двумя волнами массированных атак дронами по Петербургу, где проходил форум. Киев не стал наносить удары именно в день, когда Путин выступал на пленарке. То ли союзники посоветовали не идти на столь дерзкую провокацию, то ли сам поостерегся. При этом письмо было выдержано в таком тоне, который заранее подразумевал отрицательный ответ. Так к переговорам не приглашают, Путина в особенности. Украинский лидер, например, явно сознательно приплел тему возраста, что по всем меркам международной дипломатии уж точно хамство. Многие западные СМИ тоже не преминули отметить дерзкий и даже издевательский тон письма. Потому что оно вообще было рассчитано не на Путина, а на другую аудиторию. Прежде всего на союзников Киева, которым тем самым пытаются показать, что, наращивая дальнобойные удары вглубь России, ВСУ действует с позиции силы и эффективно расходует предоставляемую помощь. Зеленский даже попытался апеллировать к российским элитам и якобы усталости россиян от войны, а также экономическим последствиям ее. Вряд ли, впрочем, стоило рассчитывать на благоприятный отклик на подобные пассажи лидера вражеской державы. Наконец, возможно, самый очевидный адресат – это Трамп. Киев дает понять, что мы можем и без вас обойтись. Трамп сей пас уже с радостью принял, заявив, что, мол, если хотят встречаться, то и пусть без меня встречаются. Хотя всем понятно, что встречи не будет. Путин, когда спросили его реакцию, был подготовлен и умело расставил акценты. Он сообщил, что посмотрел письмо бегло, принизив значимость документа. Мол, Песков подсунул бумажку с утра, добавив, что она содержит элементы хамства, чем, собственно, и подготовил свой ответ. Такой тон создает условия, при которых встречаться лично с Зеленским никто не будет. Заодно лишний раз напомнив Зеленскому про его нелегитимность. Мол, следует не бояться и идти на выборы, а удержание власти вне конституционных рамок – уголовное преступление и узурпация. Кремль дает понять, что и дальше будет оспаривать юридический статус главного переговорщика от Киева. Наконец, Путин раскрыл еще одну важную деталь. 21 мая, за день до удара по колледжу в Старобельске, Зеленский через достаточно крупного российского бизнесмена тайно просил организовать личную встречу. Украинские чиновники ранее сообщали, что Киев посещал Роман Абрамович. Ушаков факт визита подтвердил, не назвав имени. В публичный оборот таким образом вброшен нарратив о двойных стандартах Киева. Хамское открытое письмо и одновременно тайный запрос о встрече. Разрыв между публичной и непубличной дипломатией косвенно подтвердил тот же Ушаков, признав, у нас есть и открытые, и закрытые контакты с Украиной. Параллельно, вот уж поистине сенсация по нынешним временам, омбудсмены двух стран Лубенец и Ламтратова договорились о механизме обмена справками о пенсионном стаже и прочих нужных гражданам двух стран документах. Так что контакты не обнулены, они просто не предназначены для публики. Реакция Европы была предсказуемой. Макрон назвал письмо хорошей инициативой, добавив, именно европейцы теперь могут помочь. И уже 7 июня Зеленский отправился в Лондон на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером. Лондон таким образом обозначен как главный штаб так называемой коалиции желающих, что не сулит уступок Москве. Берлин со своей стороны готов выступить главным кошельком. Канцлер Мерц анонсировал новый пакет сугубо военной помощи Киеву в 70 миллиардов евро. 30 миллиардов возьмут из уже согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, а еще 40 миллиардов из двусторонних обязательств. Окончательное решение ожидается на июльском саммите НАТО в Анкаре. Европа пытается подхватить информационный импульс письма Зеленского, формируя позицию, которая заведомо не была бы реакцией на какие-то инициативы Трампа. Европа давно ищет пути выйти из позиции младшего партнера в американо-украинском тандеме, и письмо стало очередным поводом. На этом фоне идет нарастающее давление ВСУ на крымском направлении, пытаясь блокировать полуостров с суши и с моря. 7 июня беспилотники поразили мост через Чангар на въезде в Крым, приостановив работу пункта пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первый удар в районе Джанкоя. Военные аналитики считают нынешний логистический и топливный крымский кризис финальной стадией операции, выстраиваемой на протяжении нескольких лет. Но и российская сторона, похоже, осваивает новую тактику ради электронной борьбы. Вместо глушения дронов – перехват управления и увод в сторону третьих стран. Инцидент в румынском порту Констанца, где взорвался украинский дрон, потерявший управление – первый такой случай. Киев признал, аппарат украинский, а управление утеряно из-за воздействия российских РЭБ. Теперь Москва может чаще превращать последствия украинских ударов в дипломатическую проблему Киева с соседями по НАТО.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал.

0: Об этом сообщает Financial Times. По словам источников, OpenAI хочет создать подобие суверенного фонда, в который она и другие ИИ-компании добровольно будут носить небольшие доли своих акций. Затем прибыли разделят среди граждан США. Идею по данному изданию поддержали в Белом доме, в частности, глава Минфина Скотт Бессент и президент Трамп. А в качестве примера издание приводит программу на Аляске. Жители этого штата получают ежегодные выплаты за прибыль с продажи нефти. Отмечается, что идея о создании такого ИИ-фонда набрала популярность после того, как сенатор Берни Сандерс предложил обложить ИИ-компании 50-процентным налогом. Возможно, создание фонда – это защитный механизм от дополнительного налогообложения, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: Если честно, такая инициатива в эпоху капитализма вызывает недоумение и скорее подталкивает к тому, чтобы искать какие-то скрытые смыслы. В данном случае, помимо какой-то публичности и собственной рекламы на вот этой волне, можно сказать, заботы об обществе, я считаю, что вполне возможно и компании понимают, что в какой-то момент правительство придумает схему налогообложения дополнительной для этого бизнеса. Я вижу в этом какую-то превентивную историю того, чтобы сказать, а мы уже долг перед обществом отдали через вот эти вот фонды и отчисления граждан Соединенных Штатов Америки. То есть вполне возможно, это какая-то защитная позиция на будущее, чтобы потом не получить какой-то дополнительный налог от государства, потому что со стороны государства эти цифры триллионных капитализаций действительно могут восприниматься как сигнал к тому, что что-то с этих компаний можно взять, несмотря на операционную убыточность.
2: Спасет ли такой ход?
1: В данном случае, с учетом того, что администрация Трампа позитивно к этому относится, наверное, в среднесрочном горизонте это вполне рабочая стратегия. Если это привязывать еще и к IPO, можно сказать, что это хеджирование потенциальных налоговых рисков.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Ожидается, что OpenAI проведет IPO осенью этого года. Стоимость компании сейчас оценивается в более чем 850 миллиардов долларов. До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. ФИФА будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Специальный жест для привлечения внимания арбитров на чемпионате мира можно будет демонстрировать футболистам – скрещенные руки перед грудью. Об этом сообщил английский спортивный журналист Генри Винтер в социальной сети X. Если игрок, который услышал свой адрес оскорбления или увидел какие-либо иные проявления нетерпимости, покажет такой жест, рефери будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании FIFA «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен. Если оскорбление продолжится, во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а футболисты и официальные лица покинут поле. В случае третьего инцидента встреча будет и вовсе прекращена. Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет, 2 года назад в Колумбии. Тогда обошлось без скандалов. Но нельзя сказать, что в мужском футболе все на сегодня гладко и уважительно. Достаточно вспомнить недавний весенний скандал в Лиге чемпионов в матче Реал-Бенфика с участием бразильца Винисиуса и аргентинца Джанлуки Престиани. Полыхало очень долго. Престиани получил в итоге дисквалификацию на 6 матчей за то, что назвал Винисиуса обезьяной, прикрыв при этом рот футболкой. Так, по крайней мере, утверждал бразилец. Аргентинец, конечно же, все отрицал. Но от наказания его это не спасло. Оно распространилось и на игры сборной. Если бы Престиани попал в состав сборной Аргентины, то первые 2 матча этого мундиаля он бы пропустил. Но в итоге он на чемпионат мира не едет. А вот Винисиуса мы однозначно увидим. Как известно, там, где Винисиус, жди скандала. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чикирис воспринял нововведение FIFA настороженно.
5: Мне кажется, эта мера странная и которая потенциально может вызвать хаос. Объясню почему. Я не совсем понимаю, как будет проверяться оскорбление по расовому признаку. И сейчас мы, когда смотрим телетрансляции, видим часто, что даже футболисты, сидящие на скамейке запасных, закрывают рот рукой, чтобы не видно было, что они говорят, и невозможно было прочесть по губам. И не исключаю, что, возможно, как сейчас достаточно часто бывают симуляции в штрафной площадке, возможно, потенциально будут и симуляции таких оскорблений. Достаточно много затяжек из-за замен, травм, и, скорее всего, будут перерывы в Америке на водопой, потому что там жаркая погода в это время года. Если еще из-за этого будут задерживаться матчи, это будет очень сильно влиять на телегеничность вида спорта. Мне кажется, FIFA как раз надо думать больше об этом, потому что молодое поколение очень сложно сейчас реагировать на такой длинный формат двухчасовой. Футбол будет постепенно терять аудиторию.
4: Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев в разговоре с Business FM немного развеял тревожные ожидания коллеги. Он не увидел здесь чего-то принципиально нового.
2: Когда такие моменты происходят, то судья сначала приостанавливает игру, объявляется по стадиону, то есть это все прописано. И на второй, на третий раз уже игра прекращается, и, соответственно, дальше идет разбирательство. Поэтому ничего нового. Единственное, вот этот жест, который, да, теперь вводится, в принципе, ничего не поменялось. Ну, естественно, с расизмом надо бороться. Любое нововведение, оно только может себя показать со временем. Будет хаос, либо же наоборот, это приведет к определенному порядку. И как это будет дальше? Единственное, конечно, хочется, чтобы таких моментов не было, и чтобы эти жесты были как рекомендованные, но не используемые вообще в футболе.
4: Согласно регламенту FIFA, в случае остановки матча и невозможности его продолжения, команда, по вине игрока которой это случилось, наказывается техническим поражением. Остается надеяться, что подобного на чемпионате мира не будет, и футбол все же будет чистым. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Фармкомпания «Артат» расширит производство в Костромской области и приступит к выпуску медикаментов, не имеющих аналогов в России, которые на сегодняшний день страна получает в основном из-за рубежа, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников. Он уточнил, что это различные препараты, которые связаны с лечением онкологических и общесистемных заболеваний. Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое – с 45 миллиардов долларов в прошлом году до 23 миллиардов в этом из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш. По его словам, текущий год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива. OpenAI готовит масштабное обновление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT в преддверии первичного публичного размещения своих акций, сообщает британская газета Financial Times. Как сообщает издание, сейчас OpenAI сосредоточена на привлечении клиентов из бизнес-среды, из-за чего была снижена приоритетность некоторых инициатив, ориентированных на потребителей, включая функцию совершения покупок внутри ChatGPT, а также платформу генерации видео Sora. В публикации подчеркивается, что компания планирует превратить чат-бот GPT в суперприложение, которое совместит в себе средства для написания кода, ИИ-агентов, а также другие продукты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. Ситуация в аэропортах на юге России остается напряженной. Массовые задержки рейсов сохраняются до сих пор, а часть пассажиров ждет вылета уже больше суток. По данным Росавиации, аэропорты Сочи и Геленджика в выходные несколько раз закрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Как главный российский курорт встречает начало летнего сезона? Подробности у Олеси Савоськиной.
9: Отдых в Сочи этим летом все больше напоминает лотерею. Вылетит ли самолет вовремя? Сколько раз перенесут рейс? И не придется ли ночевать прямо в терминале? Главный российский курорт уже несколько дней живет в режиме постоянных ограничений из-за угрозы беспилотной опасности. Сочинский аэропорт то закрывают, то снова открывают. Табло вылетов пока больше похоже на хронику бесконечных переносов. Часть рейсов задерживают на несколько часов, некоторые почти на сутки, а другие вовсе отменяют. Что происходит в терминалах, рассказала жительница Петербурга Екатерина. Марина.
8: У меня улетела мама на сутки раньше. Мы летим в разные города. А она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейски. И, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2. Соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь. Если она что-то меняется, и находимся в таком подвешенном состоянии.
9: Задержки уже исчисляются не часами, а сутками. А сбои затронули не только Сочи, но и рейсы по всей стране. Как в этом случае была организована работа аэропорта, объясняет пресс-секретарь воздушной гавани Сочи Юлия Клюева.
10: Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводят. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируется.
11: Насколько серьезное столпотворение в терминале было? Люди на полу?
10: Оно не серьезное и не столпотворение. Мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была слаженная работа между авиакомпаниями и нами. Было размещение пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
9: В Сочи в выходные дни несколько часов звучали сирены тревоги. Как сообщал оперштаб Кубани, в Хостинском районе обломки дрона упали прямо на дорогу. Проезжавшей маршрутке выбило стекла. Внутри были 15 человек. Никто не пострадал. Проблемы с перелетами бьют по курорту уже не впервые. Еще зимой спрос на отдых просел почти на треть. По данным Коммерсанта, одной из причин стали регулярные ограничения в аэропорту. Билеты на поезда до Сочи пока еще есть в продаже. Однако проблемы с перелетами уже начали отражаться в том числе и на работе отелей. Рассказывает операционный директор отеля Марина Гарден Александр Айтуганов.
12: Задержки, к сожалению, негативно сказываются в целом на отрасли отельной. Сейчас в сезон есть определенные сложности с размещением гостей. Были задержки, порядка 27 человек у нас задержались вчера заездами. Но туристы все равно едут, так как особых альтернатив в настоящее время. Не так много осталось. Возможно, немного меньше с точки зрения прошлых годов. Сейчас также и Анапа открылась конкуренция определенная для Сочи.
11: Насколько для Сочи критично авиасообщение, если перелеты остаются нестабильными?
12: Это, конечно, будет в негативную сторону складываться. Тем не менее, помимо аэропортов у нас ближайшие регионы к нам едут. Допустим, взять тот же Краснодар, Ростовскую область. Они могут передвигаться на личном транспорте, на электричках, на поездах. Да, объем туристов может быть все-таки по прогнозам немножко меньше будет, может, процентов на 10. Сейчас же многие делают и скидки, в том числе и мы, как ателье, идем навстречу нашим гостям.
9: На фоне укрепившегося рубля и доступных вариантов отдыха за границей конкурировать за туристов этим летом Сочи станет явно сложнее. Но, как говорят представители отрасли, несмотря на авиационные ограничения, массово от поездок на курорт люди пока не отказываются. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметке 2560 пунктов и неделю закрыл в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. А к концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
13: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из-за высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. Есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта, конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
0: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
14: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения по ставке 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая: консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключ. Ключевую ставку, если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов, акции пока находятся не в фаворе.
0: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». С понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно, и вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». А и вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какое-то животные, которые и заменят людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист, да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом, концепция замены важных исторических личностей на банкнотах животными вызвала шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата: «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректности так приложили руку ко всему, чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания. Но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага. Потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве. А белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий «сначала все бросил, а потом начал новую жизнь» давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы «Гарри Поттера» в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
3: Карьера на Business FM. Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Липецк – 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
3: Как появлялись города? На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи Евротройка – Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал 5-ю победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса Web Store. Мессенджер исчез из магазина приложений. В минувшую среду компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс Web Store? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Армении завершились парламентские выборы, ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. По другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочеряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он сказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
20: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году, и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Но мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
0: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
20: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
0: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
20: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочеряна, второго президента Армении, и партия Самвела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
0: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
20: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами проходили какие-то задержания. Это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выбора, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.
0: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. РИА Новости сообщали, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию, но в остальном выборы в столице прошли в спокойной обстановке. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. В день выборов Пашинян заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без пошлин. При этом он подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Также он заявил, что Ереван нельзя исключать из ЕАЭС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Ереван хотел поддерживать дружеские отношения. А за пару дней до выборов Евросоюз пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от ограничений Российской Федерации секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как к этому отнесся малый бизнес? Мнение предпринимателей у Михаила Задорожного.
1: Публичная дискуссия на тему НДС для малого бизнеса началась с обращения к президенту владельца пекарни Машенька в Люберцах. В декабре прошлого года в ходе прямой линии предприниматель Денис Максимов рассказал Владимиру Путину, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за перехода на упрощенку, после чего придется еще и платить НДС. Потому что с нового года работать по патенту можно только при обороте до 20 миллионов рублей. Сама пекарня Машенька пока не закрылась. После обращения к главе государства к решению проблемы ее владельца подключились власти Подмосковья, а в Минэкономразвитие предложили вести переходный период, чтобы малый бизнес мог приспособиться к новым условиям. Изначально планировалось, что НДС будут платить все, у кого в прошлом году оборот был больше 20 миллионов, а потом предполагалось, что планку будут постепенно снижать до 10 миллионов в 2028 году. Мы связались с владельцем пекарни Машенька и спросили, что он думает о поручении президента зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС, говорит Денис Максимов.
21: Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы на 30 миллионов, туда бы вошло побольше малого бизнеса, таких как мы. У кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
1: Гендиректор компании Бальнеомед Нарека Ирумян тоже считает, что заморозка планки на уровне 20 миллионов рублей поможет далеко не всем.
22: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
1: После поручения президента зафиксировать порог выручки для уплаты НДС, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что это коснется примерно 200 тысяч предпринимателей. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что малый бизнес получит от этого 100 миллиардов рублей в течение 2 лет. Это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета, уточнил министр, отвечая на вопрос ведомостей. Ранее тот же Антон Силуанов говорил совсем другое, с налогами не перегнули. Сам малый бизнес когда-то надеялся, что планку годового оборота на станут повышать, потому что инфляция и цены растут, продолжает владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
23: Мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет.
1: Глава Минфина Силуанов сообщил, что планку годовой выручки для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей как минимум на 3 года. Что будет дальше, министр не уточнил. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Вернется ли мессенджер Max в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
2: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно две недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно истолковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
2: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store, только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроены в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
5: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто она нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысл им, ну нет и нет, проблем для них тоже нет.
2: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которой она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры – это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
6: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Новости экономики.
24: У микрофона Сердар Авлякулиев. Более 1000 соглашений на общую сумму 6 600 000 000 000 рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что участие в форуме приняли делегации из 142 стран. Кобяков также отметил, что западные инвесторы, цитата, «проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию». По итогам текущего года будет небольшой рост российской экономики. Такой прогноз сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Абхазия совместно с российскими учеными планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадр Гунба. Глава республики также рассказал, что недавно Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур. Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил Интерфаксу в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков. Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 30-му году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 25-го она составляла 25% ВВП. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. В канистру не наливать. Слушатель Бизнес ФМ рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
7: Алексей, написавший в редакцию Бизнес ФМ, заехал на АЗС в Зеленогорске Ленинградской области по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
8: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали. Ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию. Я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов. Приняли обращение. Раньше никаких проблем не было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники заправлять, бензопилок, газонокосилки и прочее.
10: На другой заправили?
8: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
7: В пабликах и СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
11: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировкой UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо, но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
7: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя. Глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
12: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы, здесь вполне возможно реальная адекватная мера там ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, на бензовозы и на все. Да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
7: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Все студенты-бюджетники должны отрабатывать после учебы. Такое мнение высказал помощник президента Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». Ранее такая практика была введена для студентов медвузов. Возможно ли организовать целевое распределение бюджетников в других отраслях, выясняла Ольга Кашинская.
9: Студент-бюджетник, который не имеет перед государством никаких обязательств, это выброшенные на ветер налоги, считает помощник президента Владимир Мединский. К тому же этот самый студент, цитата, «несчастный человек, вынужденный крутиться сам на рынке труда». Система высшего образования в России сейчас застряла где-то между социализмом и капитализмом, полагает Мединский. Это все нужно менять и вводить обязательное распределение. Подробности он не привел, но основная мысль: если платишь за образование не самостоятельно, то потом должен отработать. Если сам, принимаешь на себя риски, связанные с отсутствием гарантий трудоустройства. Судя по всему, предполагается, что целевые показатели набора будут формироваться, исходя из потребностей рынка труда. Но, учитывая высокую динамику этого самого рынка, маловероятно, что его потребности за 4-5 лет обучения останутся неизменными. Даже в общих чертах обрисованная концепция вызывает много вопросов, перечисляет ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
10: Значит, мне предстоит как ректору организовать взаимодействие с работодателями, найти места всем, организовать как-то, чтобы они там сходили, посмотрели. Вопрос, есть столько рабочих мест? Спрос на инженеров есть, но часто спрос ведь на людей с опытом уже определенным. Какие-то рабочие места в Москве, какие-то в других регионах. Их жильем там обеспечат, они где жить вообще будут? Понадобится в обязательном порядке изменение законодательства. Потому что сегодня высшее образование – это общественное благо общества, собрав налоги, содержит высшую школу, и за высшее образование уже заплачено, за него не надо отрабатывать. Вот мы отправим инженера на завод, у него будет не очень большая зарплата, он заплатит мало налогов. Или он уйдет в IT-сферу, да, он будет работать на стыке своей специальности и другой, но он заплатит больше налогов.
9: В этом году в силу вступил закон об обязательных отработках студентов-медиков. Для ряда специальностей ввели так называемое наставничество – отработку в госучреждениях под руководством тьютора сроком до 3 лет. Кроме того, все бюджетные места в ординатурах медвузов стали целевыми. Уклоняющиеся от выполнения этого трудового долга молодые врачи, в свою очередь, обязаны возместить стоимость своего обучения в тройном размере. Долгосрочные последствия этого решения еще предстоит оценить. В любом случае, такой утилитарный подход к академии не учитывает одной из важнейших ее функций – научной, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
13: Если для просто подготовки неких специалистов для индустрии, для какой-то отрасли народного хозяйства, как было в Советском Союзе, это один формат. Когда мы рассматриваем это, по сути, как некий аналог корпоративного обучения за деньги государства, с тем, чтобы потом люди, получив это образование, должны были отработать, чтобы вернуть вложенные в них средства. Однако в современных условиях нам нужно активно вкладывать и инвестировать в развитие науки. Причем науки любой, и технической, и гуманитарной. Тогда государственные инвестиции в высшее образование рассматриваются все-таки как такая большая воронка, чтобы наиболее талантливых, перспективных и даренных ребят затягивать в систему высшего образования, чтобы потом они как раз и пополняли сферу науки.
9: Кроме того, есть сферы, специфика которых к плановому распределению попросту не приспособлена. Вот и IT-сектор, например. Продолжит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГУ «Опора России» Зулия Лоикова.
14: Планировать спрос на кадры на несколько лет вперед сейчас достаточно сложно, особенно если мы говорим о высокотехнологичных отраслях. Навыки, которые востребованы сегодня, могут устаревать через 2-3 года и быть неактуальными. Также я бы отметила, что IT-специалисты у нас востребованы по всему миру, и обязательно отработка внутри страны, она может вызвать отток талантов. В IT очень важна креативная составляющая, инновационная составляющая. Она требует внутренней мотивации. Обязательно отработка, она может частично решать проблему кадрового дефицита в краткосрочной перспективе. Все-таки важно устранять глубинные проблемы. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, неудовлетворительные условия труда.
9: Советская система распределения в современной России работать не будет. С этим согласны все опрошенные нами эксперты. Как сформулировал один из них, любая проблема имеет простое, очевидное, неправильное решение. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Имитация сытости и удовольствия. Корее у поколения зумеров стали популярны сайты-имитаторы по доставке еды. Они дарят дофамин, но не калории. Таким образом, пользователи экономят деньги и берегут свою фигуру. А за внешностью в Корее молодые люди пристально следят. Подробнее о необычном тренде рассказывает Korea Times.
15: В 2 часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды. Выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал. И это немного снимает стресс, говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. Так называемые дофаминовые сайты онлайн-пространства недавно получили распространение среди молодежи в Корее. В некоторых объявлениях указаны сроки доставки и рейтинги, что делает сайт похожим на настоящее приложение. Единственный недостающий шаг – это сам заказ. Другой сайт, названный в честь корейского сленгового слова, обозначающего «перекур», работает аналогично. Пользователи видят кнопку «старт» и отображение в реальном времени того, кто еще находится онлайн, что создает атмосферу совместного перекура без фактического курения.
0: Популярен в Корее и дофаминовый видеоконтент. К примеру, мукбанг – это онлайн-шоу, где люди наблюдают, как другие едят большое количество еды, что помогает удовлетворить аппетит зрителя, не прибегая к реальной пище.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
24: У микрофона Сердар Увлекулиев. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявил об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в такое производство. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир – нарастят добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Российские судостроительные предприятия в текущем году, как ожидается, передадут заказчикам 115 единиц гражданского водного транспорта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. На данный момент сданы 6 из них. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, отметил также министр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Письмо, рассчитанное на отказ. Президент России, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта. OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. А зачем это нужно компании и как это может повлиять на развитие отрасли? До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. FIFA будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. А что еще? Эти и другие темы в эфире Business FM. Письмо, рассчитанное на отказ. Если Владимир Зеленский хотел передать письмо президенту России Владимиру Путину, он мог просто это сделать, а не во всеуслышание сообщать об этом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если используешь мегафон, не называй это письмом», — добавил он. В ответ на вопрос, как Путину показали письмо Зеленского, Песков сказал: «В установленном порядке. Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке». Президент России на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
16: Открытое письмо Зеленского стало первым за время войны документом такого рода, с предложением встретиться и завершить конфликт.

0: пытаются показать, что, наращивая дальнобойные удары вглубь России, ВСУ действует с позиции силы и эффективно расходует предоставляемую помощь. Зеленский даже попытался апеллировать к российским элитам и якобы усталости россиян от войны, а также экономическим последствиям ее. Вряд ли, впрочем, стоило рассчитывать на благоприятный отклик на подобные пассажи лидера вражеской державы. Наконец, возможно, самый очевидный адресат – это Трамп. Киев дает понять, что мы можем и без вас обойтись. Трамп сей пас уже с радостью принял, заявив, что, мол, если хотят встречаться, то и пусть без меня встречаются. Хотя всем понятно, что встречи не будет. Путин, когда спросили его реакцию, был подготовлен и умело расставил акценты. Он сообщил, что посмотрел письмо бегло, принизив значимость документа, мол, Песков подсунул бумажку с утра, добавив, что она содержит элементы хамства, чем, собственно, и подготовил свой ответ. Такой тон создает условия, при которых встречаться лично с Зеленским никто не будет. Заодно лишний раз напомнив Зеленскому про его нелегитимность, мол, следует не бояться и идти на выборы, а удержание власти вне конституционных рамок – уголовное преступление и узурпация. Кремль дает понять, что и дальше будет оспаривать юридический статус главного переговорщика от Киева. Наконец, Путин раскрыл еще одну важную деталь. 21 мая, за день до удара по колледжу в Старобельске, Зеленский через достаточно крупного российского бизнесмена тайно просил организовать личную встречу. Украинские чиновники ранее сообщали, что Киев посещал Роман Абрамович. Ушаков факт визита подтвердил, не назвав имени. В публичный оборот таким образом вброшен нарратив о двойных стандартах Киева, хамское открытое письмо и одновременно тайный запрос о встрече. Разрыв между публичной и непубличной дипломатией косвенно подтвердил тот же Ушаков, признав, у нас есть и открытые, и закрытые контакты с Украиной. Параллельно, вот уж поистине сенсация по нынешним временам, омбудсмены двух стран Лубенец и Ламтратова договорились о механизме обмена справками о пенсионном стаже и прочих нужных гражданам двух стран документах. Так что контакты не обнулены, они просто не предназначены для публики. Реакция Европы была предсказуемой. Макрон назвал письмо хорошей инициативой, добавив, именно европейцы теперь могут помочь. И уже 7 июня Зеленский отправился в Лондон на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером. Лондон таким образом обозначен как главный штаб так называемой коалиции желающих, что не сулит уступок Москве. Берлин со своей стороны готов выступить главным кошельком. Канцлер Мерц анонсировал новый пакет сугубо военной помощи Киеву в 70 миллиардов евро. 30 миллиардов возьмут из уже согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, а еще 40 миллиардов из двусторонних обязательств. Окончательное решение ожидается на июльском саммите НАТО в Анкаре. Европа пытается подхватить информационный импульс письма Зеленского, формируя позицию, которая заведомо не была бы реакцией на какие-то инициативы Трампа. Европа давно ищет пути выйти из позиции младшего партнера в американо-украинском тандеме, и письмо стало очередным поводом. На этом фоне идет нарастающее давление ВСУ на крымском направлении, пытаясь блокировать полуостров с суши и с моря. 7 июня беспилотники поразили мост через Чангар на въезде в Крым, приостановив работу пункта пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первый удар в районе Джанкоя. Военные аналитики считают нынешний логистический и топливный крымский кризис финальной стадии операции, выстраиваемой на протяжении нескольких лет. Но и российская сторона, похоже, осваивает новую тактику ради электронной борьбы. Вместо глушения дронов – перехват управления и увоз в сторону третьих стран. Инцидент в румынском порту Констанца, где взорвался украинский дрон, потерявший управление – первый такой случай. Киев признал аппарат украинский, а управление утеряно из-за воздействия российских РЭБ. Теперь Москва может чаще превращать последствия украинских ударов в дипломатическую проблему Киева с соседями по НАТО.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. Об этом сообщает Financial Times. По словам источников, OpenAI хочет создать подобие суверенного фонда, в который она и другие ИИ-компании добровольно будут носить небольшие доли своих акций. Затем прибыли разделят среди граждан США. Идею по данным издания поддержали в Белом доме, в частности, глава Минфина Скотт Бессент и президент Трамп. А в качестве примера издание приводит программу на Аляске. Жители этого штата получают ежегодные выплаты за прибыль контроль с продажи нефти. Отмечается, что идея о создании такого ИИ-фонда набрала популярность после того, как сенатор Берни Сандерс предложил обложить ИИ-компании 50-процентным налогом.

0: Возможно, создание фонда – это защитный механизм от дополнительного налогообложения, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: Если честно, такая инициатива в эпоху капитализма вызывает недоумение и скорее подталкивает к тому, чтобы искать какие-то скрытые смыслы. В данном случае, помимо какой-то публичности и собственной рекламы на вот этой волне, можно сказать, заботы об обществе, я считаю, что вполне возможно и компании понимают, что в какой-то момент правительство придумает схему налогообложения дополнительную для этого бизнеса. Я вижу в этом какую-то превентивную историю того, чтобы сказать, а мы уже долг перед обществом отдали через вот эти вот фонды и отчисления граждан Соединенных Штатов Америки. То есть вполне возможно, это какая-то защитная позиция на будущее, чтобы потом не получить какой-то дополнительный налог от государства, потому что со стороны государства эти цифры триллионных капитализаций действительно могут восприниматься как сигнал к тому, что что-то с этих компаний можно взять, несмотря на операционную убыточность.
2: Спасет ли такой ход?
1: В данном случае, с учетом того, что администрация Трампа позитивно к этому относится, наверное, в среднесрочном горизонте это вполне рабочая стратегия. Если это привязывать еще и к IPO, можно сказать, что это хеджирование потенциальных налоговых рисков.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Ожидается, что OpenAI проведет IPO осенью этого года. Стоимость компании сейчас оценивается в более чем 850 миллиардов долларов. До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. FIFA будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Специальный жест для привлечения внимания арбитров на чемпионате мира можно будет демонстрировать футболистам – скрещенные руки перед грудью. Об этом сообщил английский спортивный журналист Генри Винтер в социальной сети X. Если игрок, который услышал в свой адрес оскорбления или увидел какие-либо иные проявления нетерпимости, покажет такой жест, рефери будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании FIFA «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен. Если оскорбление продолжится, во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а футболисты и официальные лица покинут поле. В случае третьего инцидента встреча будет и вовсе прекращена. Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет, 2 года назад в Колумбии. Тогда обошлось без скандалов. Но нельзя сказать, что в мужском футболе все на сегодня гладко и уважительно. Достаточно вспомнить недавний весенний скандал в Лиге чемпионов в матче Реал-Бенфика с участием бразильца Винисиуса и аргентинца Джан-Луки Престиани. Полыхало очень долго. Престиани получил в итоге дисквалификацию на 6 матчей за то, что назвал Винисиуса обезьяной, прикрыв при этом рот футболкой. Так, по крайней мере, утверждал бразилец. Аргентинец, конечно же, все отрицал. Но от наказания его это не спасло. Оно распространилось и на игры сборной. Если бы Престиани попал в состав сборной Аргентины, то первые 2 матча этого мундиаля он бы пропустил. Но в итоге он на чемпионат мира не едет. А вот Винисиуса мы однозначно увидим. Как известно, там, где Винисиус, жди скандала. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис воспринял нововведение FIFA настороженно.
5: Мне кажется, эта мера странная и которая потенциально может вызвать хаос. Объясню почему. Я не совсем понимаю, как будет проверяться оскорбление по расовому признаку. И сейчас мы, когда смотрим телетрансляции, видим часто, что даже футболисты, сидящие на скамейке запасных, закрывают рот рукой, чтобы не видно было, что они говорят, и невозможно было прочесть по губам. И не исключаю, что, возможно, как сейчас достаточно часто бывают симуляции в штрафной площадке, возможно, потенциально будут и симуляции таких оскорблений. Достаточно много затяжек из-за замен, травм, и, скорее всего, будут перерывы в Америке на водопой, потому что там жаркая погода в это время года. Если еще из-за этого будут задерживаться матчи, это будет очень сильно влиять на телегеничность вида спорта. Мне кажется, FIFA как раз надо думать больше об этом, потому что молодое поколение очень сложно сейчас реагировать на такой длинный формат, двухчасовой. Футбол будет постепенно терять аудиторию.
4: Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев в разговоре с Business FM немного развеял тревожные ожидания коллеги. Он не увидел здесь чего-то принципиально нового.
2: Когда такие моменты происходят, то судья сначала приостанавливает игру, объявляется по стадиону, то есть это все прописано. И на второй, на третий раз уже игра прекращается, и, соответственно, дальше идет разбирательство. Поэтому ничего нового. Единственное, вот этот жест, который, да, теперь вводится, в принципе, ничего не поменялось. Ну, естественно, с расизмом надо бороться. Любое нововведение, оно только может себя показать со временем. Будет хаос, либо же наоборот, это приведет к определенному порядку. И как это будет дальше? Единственное, конечно, хочется, чтобы таких моментов не было, и чтобы эти жесты были как рекомендованные, но неиспользуемые вообще в футболе.
4: Согласно регламенту ФИФА, в случае остановки матча и невозможности его продолжения, команда, по вине игрока, которой это случилось, наказывается техническим поражением. Остается надеяться, что подобного на чемпионате мира не будет, и футбол все же будет чистым. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Рыбинск, Ярославская область, 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья. Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: Фармкомпания «Артат» расширит производство в Костромской области и приступит к выпуску медикаментов, не имеющих аналогов в России, которые на сегодняшний день страна получает в основном из-за рубежа, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников. Он уточнил, что это различные препараты, которые связаны с лечением онкологических и общесистемных заболеваний. Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое – с 45 миллиардов долларов в прошлом году до 23 миллиардов в этом из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш. По его словам, текущий год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива. OpenAI готовит масштабное обновление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT в преддверии первичного публичного размещения своих акций, сообщает британская газета Financial Times. Как сообщает издание, сейчас OpenAI сосредоточена на привлечении клиентов из бизнес-среды, из-за чего была снижена приоритетность некоторых инициатив, ориентированных на потребителей, включая функцию совершения покупок внутри ChatGPT, а также платформу генерации видео Sora. В публикации подчеркивается, что компания планирует превратить чат-бот GPT в суперприложение, которое совместит в себе средства для написания кода, ИИ-агентов, а также другие продукты. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. Ситуация в аэропортах на юге России остается напряженной. Массовые задержки рейсов сохраняются до сих пор, а часть пассажиров ждет вылета уже больше суток. По данным Росавиации, аэропорты Сочи и Геленджика в выходные несколько раз закрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Как главный российский курорт встречает начало летнего сезона? Подробности у Олеси Савоськиной.
7: Отдых в Сочи этим летом все больше напоминает лотерею. Вылетит ли самолет вовремя? Сколько раз перенесут рейс? И не придется ли ночевать прямо в терминале? Главный российский курорт уже несколько дней живет в режиме постоянных ограничений из-за угрозы беспилотной опасности. Сочинский аэропорт то закрывают, то снова открывают. Табло вылетов пока больше похоже на хронику бесконечных переносов. Часть рейсов задерживают на несколько часов, некоторые почти на сутки, а другие и вовсе отменяют. Что происходит в терминалах, рассказала жительница Петербурга Екатерина.
8: У меня улетела мама на сутки раньше. Мы летим в разные города. А она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейски. И, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2. Соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь. Если что-то меняется, и находимся в таком подвешенном состоянии.
7: Задержки уже исчисляются не часами, а сутками. А сбои затронули не только Сочи, но и рейсы по всей стране. Как в этом случае была организована работа аэропорта, объясняет пресс-секретарь воздушной гавани Сочи Юлия Клюева.
9: Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводят. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируется.
10: Насколько серьезное столпотворение в терминале было? Люди на полу?
9: Оно не серьезное и не столпотворение. Мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была слаженная работа между авиакомпаниями и нами. Было размещение перечисления пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
7: В Сочи в выходные дни несколько часов звучали сирены тревоги. Как сообщал оперштаб Кубани, в Хостинском районе обломки дрона упали прямо на дорогу. В проезжавшей маршрутке выбило стекла. Внутри были 15 человек. Никто не пострадал. Проблемы с перелетами бьют по курорту уже не впервые. Еще зимой спрос на отдых просел почти на треть. По данным Коммерсанта, одной из причин стали регулярные ограничения в аэропорту. Билеты на поезда до Сочи пока еще есть в продаже. Однако проблемы с перелетами уже начали отражаться в том числе и на работе отелей. Рассказывает операционный директор отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов.
11: Задержки, к сожалению, негативно сказываются в целом на отрасли отельной. Сейчас в сезон есть определенные сложности с размещением гостей. Были задержки, порядка 27 человек у нас задержались вчера заездами. Но туристы все равно едут, так как особых альтернатив в настоящее время не так много осталось. Возможно, немного меньше с точки зрения прошлых годов. Сейчас также и Анапа открылась конкуренция определенная для Сочи.
12: Насколько для Сочи критично авиасообщение, если перелеты остаются нестабильными?
11: Это, конечно, будет в негативную сторону складываться. Тем не менее, помимо аэропортов у нас ближайшие регионы к нам едут, допустим, взять тот же Краснодар, Ростовскую область. Они могут передвигаться на личном транспорте, на электричках, на поездах. Да, объем туристов может быть все-таки по прогнозам немножко меньше будет, может, процентов на 10. Сейчас же многие делают и скидки, в том числе и мы, как ателье, идем навстречу нашим гостям.
7: На фоне укрепившегося рубля и доступных вариантов отдыха за границей конкурировать за туристов этим летом Сочи станет явно сложнее. Но, как говорят представители отрасли, несмотря на авиационные ограничения, массово от поездок на курорт люди пока не отказываются. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметке 2560 пунктов и неделю закрыл в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. А к концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
13: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. Есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта, конфликт на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
0: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
14: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на Питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения по ставке 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключевые ключевую ставку. Если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов. Акции пока находятся не в фаворе.
0: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». С понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно. И вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль, Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». А и вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какое-то животные, которые и заменят людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист. Да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом, концепция замены важных исторических личностей на банкнотах животными вызвала шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата, «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректности так приложили руку ко всему, чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания, но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага, потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве, а белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Концерн Great Wall за последние несколько месяцев провел аж 4 презентации обновлений моделей Havail. Двигатели, которые собираются в России, выгодно ставить на много моделей. Унификация — это всегда экономия. И в этот раз журналистов собрали, чтобы показать Havail F7X с модернизированным бензиновым 2-литровым двигателем. Теперь это тот же мотор, который ставится на Dargo. Его отдача выросла до 231 лошадиной силы, а крутящий момент — до 380 ньютон-метров, благодаря чему время разгона с нуля до сотни сократилось на 1,5 секунды и составило 7,8. Экологический класс двигателя повышен до Евро 6. Внешне у X-серии теперь доступен Black-пакет, предлагающий не только антихром на всех кузовных элементах, но и черные колесные диски с красными суппортами. Сзади добавились более агрессивные раздвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне появилась клавиша электронного стояночного тормоза, плюс более мощная беспроводная зарядка со охлаждения. Там же на презентации показали и обновленный F7, но внешне у этой модели догадаться о каком-то обновлении просто невозможно. Полуторалитровый двигатель 150 лошадиных сил остался без изменений, а вот двухлитровый поменялся. Но чтобы хоть как-то развести в линейке обычный кроссовер от линейки X, здесь 2 литра дефорсировали до 200 лошадиных сил. А вот из-за того, что серия X была представлена позже нового поколения F7, салоны двух автомобилей были разными. Так вот теперь обычной семерке достался немного другой интерьер, самая заметная деталь которого – более толстый руль. Также появились, как и во всех недавно обновленных Хавейлах, сервисы Яндекс и ВК. Обновленные машины немного, но подорожали. Стартовая стоимость переднеприводного Хавейл F7 в комплектации Optimum с двигателем 1,5 литра составляет 3 миллиона рублей, а базовая версия полноприводной версии с двухлитровым мотором составляет 3 миллиона 400 тысяч рублей.
3: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулеев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи Евротройка – Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал 5-ю победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифра ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса Web Store. Мессенджер исчез из магазина приложений. В минувшую среду компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс Web Store? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. По другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он рассказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
18: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году, и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
0: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
18: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
0: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
18: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и партия Самвела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
0: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
18: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами проходили какие-то задержания. Это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выбора, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.
0: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. РИА Новости сообщали, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию. Но в остальном выборы в столице прошли в спокойной обстановке. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. В день выборов Пашинян заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без пошлин. При этом он подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Также он заявил, что Ереван нельзя исключать из ЕАЭС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Ереван хотел поддерживать дружеские отношения. А за пару дней до выборов Евросоюз пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от ограничений Российской Федерации секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как к этому отнесся малый бизнес? Мнение предпринимателей у Михаила Задорожного.
19: Публичная дискуссия на тему НДС для малого бизнеса началась с обращения к президенту владельца пекарни «Машенька» в Люберцах. В декабре прошлого года в ходе прямой линии предприниматель Денис Максимов рассказал Владимиру Путину, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за перехода на упрощенку, после чего придется еще и платить НДС. Потому что с нового года работать по патенту можно только при обороте до 20 миллионов рублей. Сама пекарня «Машенька» пока не закрылась. После обращения к главе государства к решению проблемы ее владельца подключились власти Подмосковья, а в Минэкономразвитие предложили вести переходный период, чтобы малый бизнес мог приспособиться к новым условиям. Изначально планировалось, что НДС будут платить все, у кого в прошлом году оборот был больше 20 миллионов, а потом предполагалось, что планку будут постепенно снижать до 10 миллионов в 2028 году. Мы связались с владельцем пекарни «Машенька» и спросили, что он думает о поручении президента зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС, говорит Денис Максимов.
20: Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы на 30 миллионов, туда бы вошло побольше малого бизнеса, таких как мы. У кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
19: Гендиректор компании Бальнеомед Нарек Айрумян тоже считает, что заморозка планки на уровне 20 миллионов рублей поможет далеко не всем.
21: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнеса в обществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
19: После поручения президента зафиксировать порог выручки для уплаты НДС, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что это коснется примерно 200 тысяч предпринимателей. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что малый бизнес получит от этого 100 миллиардов рублей в течение 2 лет. Это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета, уточнил министр, отвечая на вопрос ведомостей. Ранее тот же Антон Силуанов говорил совсем другое, с налогами не перегнули. Сам малый бизнес когда-то надеялся, что планку годового оборота на станут повышать, потому что инфляция и цены растут, продолжает владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
22: Мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили в 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет.
19: Глава Минфина Силуанов сообщил, что планку годовой выручки для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей как минимум на 3 года. Что будет дальше, министр не уточнил. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Вернется ли мессенджер Макс в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
23: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Роцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно истолковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
23: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store, только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
2: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто она нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысл им, ну нет и нет, проблем для них тоже нет.
23: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры – это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авлекулиев. Более 1000 соглашений на общую сумму 6 600 000 000 000 рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что участие в форуме приняли делегации из 142 стран. Кобяков также отметил, что западные инвесторы, цитата, проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. По итогам текущего года будет небольшой рост российской экономики. Такой прогноз сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Абхазия совместно с российскими учеными планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадра Гунба. Глава республики также рассказал, что недавно Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур.
6: Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил Интерфаксу в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков. Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 30-му году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 25-го она составляла 25% ВВП. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. В канистру не наливать. Слушатель Бизнес FM рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
8: Алексей, написавший в редакцию Бизнес FM, заехал на АЗС в Зеленогорске Ленинградской области по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
9: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали. Ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию. Я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов. Приняли обращение. Раньше никаких проблем не было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники, заправлять бензопилы, газонокосилки и прочее.
10: На другой заправили?
9: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
8: В пабликах и СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
24: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировкой UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо. Но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
8: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя? Глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
25: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы. Здесь вполне возможно реальная адекватная мера там, ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, на бензовозы и на все. Да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
8: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Все студенты-бюджетники должны отрабатывать после учебы. Такое мнение высказал помощник президента Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». Ранее такая практика была введена для студентов медвузов. Возможно ли организовать целевое распределение бюджетников в других отраслях, выясняла Ольга Кашинская.
26: Студент-бюджетник, который не имеет перед государством никаких обязательств, это выброшенные на ветер налоги, считает помощник президента Владимир Мединский. К тому же этот самый студент, цитата, «несчастный человек, вынужденный крутиться сам на рынке труда». Система высшего образования в России сейчас застряла где-то между социализмом и капитализмом, полагает Мединский. Это все нужно менять и вводить обязательное распределение. Подробности он не привел, но основная мысль: если платишь за образование не самостоятельно, то потом должен отработать. Если сам, принимаешь на себя риски, связанные с отсутствием гарантий трудоустройства. Судя по всему, предполагается, что целевые показатели набора будут формироваться, исходя из потребностей рынка труда. Но, учитывая высокую динамику этого самого рынка, маловероятно, что его потребности за 4-5 лет обучения останутся неизменными. Даже в общих чертах обрисованная концепция вызывает много вопросов, перечисляет ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.
7: Значит, мне предстоит как ректору организовать взаимодействие с работодателями, найти места всем, организовать как-то, чтобы они там сходили, посмотрели. Вопрос, есть столько рабочих мест? Спрос на инженеров есть, но часто спрос ведь на людей с опытом уже определенным. Какие-то рабочие места в Москве, какие-то в других регионах. Их жильем там обеспечат, они где жить вообще будут? Понадобится в обязательном порядке изменение законодательства. Потому что сегодня высшее образование – это общественное благо. Общество, собрав налоги, содержит высшую школу, и за высшее образование уже заплачено, за него не надо отрабатывать. Вот мы отправим инженера на завод, у него будет не очень большая зарплата, он заплатит мало налогов. Или он уйдет в IT-сферу, да, он будет работать на стыке своей специальности и другой, но он заплатит больше налогов.
26: В этом году в силу вступил закон об обязательных отработках студентов-медиков. Для ряда специальностей ввели так называемое наставничество – отработку в госучреждениях под руководством тьютора сроком до 3 лет. Кроме того, все бюджетные места в ординатурах медвузов стали целевыми. Уклоняющиеся от выполнения этого трудового долга молодые врачи, в свою очередь, обязаны возместить стоимость своего обучения в тройном размере. Долгосрочные последствия этого решения еще предстоит оценить. В любом случае, такой утилитарный подход к академии не учитывает одной из важнейших ее функций – научной, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
10: Если для просто подготовки неких специалистов для индустрии, для какой-то отрасли народного хозяйства, как было в Советском Союзе, это один формат. Когда мы рассматриваем это, по сути, как некий аналог корпоративного обучения за деньги государства, с тем, чтобы потом люди, получив это образование, должны были отработать, чтобы вернуть вложенные в них средства. Однако в современных условиях нам нужно активно вкладывать и инвестировать в развитие науки. Причем науки любой, и технической, и гуманитарной. Когда государственные инвестиции в высшее образование рассматриваются все-таки как такая большая воронка, чтобы наиболее талантливых, перспективных и даренных ребят затягивать в систему высшего образования, чтобы потом они как раз и пополняли сферу науки.
26: Кроме того, есть сферы, специфика которых к плановому распределению попросту не приспособлена. Пресловутый IT-сектор, например, продолжит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГУ «Опора России» Зулия Лоикова.
11: Планировать спрос на кадры на несколько лет вперед сейчас достаточно сложно, особенно если мы говорим о высокотехнологичных отраслях. Навыки, которые востребованы сегодня, могут устаревать через 2-3 года и быть неактуальными. Также я бы отметила, что IT-специалисты у нас востребованы по всему миру, и обязательно отработка внутри страны, она может вызвать отток талантов. В IT очень важна креативная составляющая, инновационная составляющая. Она требует внутренней мотивации. Обязательно отработка, она может частично решать проблему кадрового дефицита в краткосрочной перспективе. Все-таки важно устранять глубинные проблемы. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, неудовлетворительные условия труда.
26: Советская система распределения в современной России работать не будет. С этим согласны все опрошенные нами эксперты. Как сформулировал один из них, любая проблема имеет простое, очевидное, неправильное решение. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Имитация сытости и удовольствия. В Корее у поколения зумеров стали популярны сайты-имитаторы по доставке еды. Они дарят дофамин, но не калории. Таким образом, пользователи экономят деньги и берегут свою фигуру. А за внешностью в Корее молодые люди пристально следят. Подробнее о необычном тренде рассказывает Korea Times.
12: В 2 часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды. Выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует. имитирует процесс оформления заказа. У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал. И это немного снимает стресс, говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. Так называемые дофаминовые сайты, онлайн-пространства, недавно получили распространение среди молодежи в Корее. В некоторых объявлениях указаны сроки доставки и рейтинги, что делает сайт похожим на настоящее приложение. Единственный недостающий шаг – это сам заказ. Другой сайт, названный в честь корейского сленгового слова, обозначающего «перекур», работает аналогично. Пользователи видят кнопку «старт» и отображение в реальном времени того, кто еще находится онлайн, что создает атмосферу совместного перекура без фактического курения.
0: Популярен в Корее и дофаминовый видеоконтент. К примеру, мукбанг – это онлайн-шоу, где люди наблюдают, как другие едят большое количество еды, что помогает удовлетворить аппетит зрителя, не прибегая к реальной пище.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такой и где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Увлекулиев. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявил об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в такое производство. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир – нарастят добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Российские судостроительные предприятия в текущем году, как ожидается, передадут заказчикам 115 единиц гражданского водного транспорта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. На данный момент сданы 6 из них. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, отметил также министр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Письмо, рассчитанное на отказ. Президент России, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта. OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. А зачем это нужно компании и как это может повлиять на развитие отрасли? До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. ФИФА будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. А что еще? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Письмо, рассчитанное на отказ. Если Владимир Зеленский хотел передать письмо президенту России Владимиру Путину, он мог просто это сделать, а не во всеуслышание сообщать об этом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если используешь мегафон, не называй это письмом», — добавил он. В ответ на вопрос, как Путину показали письмо Зеленского, Песков сказал: «В установленном порядке. Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке». Президент России на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
15: Открытое письмо Зеленского стало первым за время войны документом такого рода, с предложением встретиться и завершить конфликт. Акция, судя по всему, была задумана прежде всего как информационно-психологическая атака, вместившаяся между двумя волнами массированных атак дронами по Петербургу, где проходил форум. Киев не стал наносить удары именно в день, когда Путин выступал на пленарке. То ли союзники посоветовали не идти на столь дерзкую провокацию, то ли сам поостерегся. При этом письмо было выдержано в таком тоне, который заранее подразумевал отрицательный ответ. Так к переговорам не

0: хамство, чем, собственно, и подготовил свой ответ. Такой-то он создает условия, при которых встречаться лично с Зеленским никто не будет. Заодно лишний раз напомнив Зеленскому про его нелегитимность. Мол, следует не бояться и идти на выборы, а удержание власти вне конституционных рамок – уголовное преступление и узурпация. Кремль дает понять, что и дальше будет оспаривать юридический статус главного переговорщика от Киева. Наконец, Путин раскрыл еще одну важную деталь. 21 мая, за день до удара по колледжу в Старобельске, Зеленский через достаточно крупного российского бизнесмена тайно просил организовать личную встречу. Украинские чиновники ранее сообщали, что Киев посещал Роман Абрамович. Ушаков факт визита подтвердил, не назвав имени. В публичный оборот таким образом вброшен нарратив о двойных стандартах Киева. Хамское открытое письмо и одновременно тайный запрос о встрече. Разрыв между публичной и непубличной дипломатией косвенно подтвердил тот же Ушаков, признав, у нас есть и открытые, и закрытые контакты с Украиной. Параллельно, вот уж поистине сенсация по нынешним временам, омбудсмены двух стран Лубенец и Ламтратова договорились о механизме обмена справками о пенсионном стаже и прочих нужных гражданам двух стран документах. Так что контакты не обнулены, они просто не предназначены для публики. Реакция Европы была предсказуемой. Макрон назвал письмо хорошей инициативой, добавив, именно европейцы теперь могут помочь. И уже 7 июня Зеленский отправился в Лондон на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером. Лондон таким образом обозначен как главный штаб так называемой коалиции желающих, что не сулит уступок Москве. Берлин со своей стороны готов выступить главным кошельком. Канцлер Мерц анонсировал новый пакет сугубо военной помощи Киеву в 70 миллиардов евро. 30 миллиардов возьмут из уже согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, а еще 40 миллиардов из двусторонних обязательств. Окончательное решение ожидается на июльском саммите НАТО в Анкаре. Европа пытается подхватить информационный импульс письма Зеленского, формируя позицию, которая заведомо не была бы реакцией на какие-то инициативы Трампа. Европа давно ищет пути выйти из позиции младшего партнера в американо-украинском тандеме, и письмо стало очередным поводом. На этом фоне идет нарастающее давление ВСУ на крымском направлении, пытаясь блокировать полуостров с суши и с моря. 7 июня беспилотники поразили мост через Чангар на въезде в Крым, приостановив работу пункта пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первый удар в районе Джанкоя. Военные аналитики считают нынешний логистический и топливный крымский кризис финальной стадии операции, выстраиваемой на протяжении нескольких лет. Но и российская сторона, похоже, осваивает новую тактику ради электронной борьбы. Вместо глушения дронов – перехват управления и увод в сторону третьих стран. Инцидент в румынском порту Констанца, где взорвался украинский дрон, потерявший управление – первый такой случай. Киев признал аппарат украинский, а управление утеряно из-за воздействия российских РЭБ. Теперь Москва может чаще превращать последствия украинских ударов в дипломатическую проблему Киева с соседями по НАТО.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. Об этом сообщает Financial Times. По словам источников, OpenAI хочет создать подобие суверенного фонда, в который она и другие ИИ-компании добровольно будут вносить небольшие доли своих акций. Затем прибыли разделят среди граждан США. Идею по данным издания поддержали в Белом доме, в частности, глава Минфина Скотт Бессент и президент Трамп. А в качестве примера издание приводит программу на Аляске. Жители этого штата получают ежегодные выплаты за прибыль с продажи нефти. Отмечается, что идея о создании такого ИИ-фонда набрала популярность после того, как сенатор Берни Сандерс предложил обложить ИИ-компании 50-процентным налогом. Возможно, создание фонда – это защитный механизм от дополнительного налогообложения, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Если честно, такая инициатива в эпоху капитализма вызывает недоумение и скорее подталкивает к тому, чтобы искать какие-то скрытые смыслы. В данном случае, помимо какой-то публичности и собственной рекламы на вот этой волне, можно сказать, заботы об обществе, я считаю, что вполне возможно и компании понимают, что в какой-то момент правительство придумает схему налогообложения дополнительной для этого бизнеса. Я вижу в этом какую-то превентивную историю того, чтобы сказать, а мы уже долг перед обществом отдали через вот эти вот фонды и отчисления граждан Соединенных Штатов Америки. То есть вполне возможно, это какая-то защитная позиция на будущее, чтобы потом не

0: получить какой-то дополнительный налог от государства, потому что со стороны государства эти цифры триллионных капитализаций действительно могут восприниматься как сигнал к тому, что что-то с этих компаний можно взять, несмотря на операционную убыточность.
1: Спасет ли такой ход?
0: В данном случае, с учетом того, что администрация Трампа позитивно к этому относится, наверное, в среднесрочном горизонте это вполне рабочая стратегия. Если это привязывать еще и к IPO, можно сказать, что это хеджирование потенциальных налоговых рисков.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор, ожидается, что OpenAI проведет IPO осенью этого года. Стоимость компании сейчас оценивается в более чем 850 миллиардов долларов. До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. FIFA будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Специальный жест для привлечения внимания арбитров на чемпионате мира можно будет демонстрировать футболистам – скрещенные руки перед грудью. Об этом сообщил английский спортивный журналист Генри Винтер в социальной сети X. Если игрок, который услышал в свой адрес оскорбления или увидел какие-либо иные проявления нетерпимости, покажет такой жест, рефери будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании FIFA «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен. Если оскорбление продолжится, во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а футболисты и официальные лица покинут поле. В случае третьего инцидента встреча будет и вовсе прекращена. Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет, 2 года назад в Колумбии. Тогда обошлось без скандалов. Но нельзя сказать, что в мужском футболе все на сегодня гладко и уважительно. Достаточно вспомнить недавний весенний скандал в Лиге чемпионов в матче Реал-Бенфика с участием бразильца Винисиуса и аргентинца Джан-Луки Престиани. Полыхало очень долго. Престиани получил в итоге дисквалификацию на 6 матчей за то, что назвал Винисиуса обезьяной, прикрыв при этом рот футболкой. Так, по крайней мере, утверждал бразилец. Аргентинец, конечно же, все отрицал. Но от наказания его это не спасло. Оно распространилось и на игры сборной. Если бы Престиани попал в состав сборной Аргентины, то первые 2 матча этого мундиаля он бы пропустил. Но в итоге он на чемпионат мира не едет. А вот Винисиуса мы однозначно увидим. Как известно, там, где Винисиус, жди скандала. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис воспринял нововведение FIFA настороженно.
5: Мне кажется, это мера странная и которая потенциально может вызвать хаос. Объясню почему. Я не совсем понимаю, как будет проверяться оскорбление по расовому признаку. И сейчас мы, когда смотрим телетрансляции, видим часто, что даже футболисты, сидящие на скамейке запасных, закрывают рот рукой, чтобы не видно было, что они говорят, и невозможно было прочесть по губам. И не исключаю, что, возможно, как сейчас достаточно часто бывают симуляции в штрафной площадке, возможно, потенциально будут и симуляции таких оскорблений. Достаточно много затяжек из-за замен, травм, и, скорее всего, будут перерывы в Америке на водопой, потому что там жаркая погода в это время года. Если еще из-за этого будут задерживаться матчи, это будет очень сильно влиять на телегеничность вида спорта. Мне кажется, FIFA как раз надо думать больше об этом, потому что молодое поколение очень сложно сейчас реагировать на такой длинный формат, 2-часовой. Футбол будет постепенно терять аудиторию.
4: Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев в разговоре с Business FM немного развеял тревожные ожидания коллеги. Он не увидел здесь чего-то принципиально нового.
6: Когда такие моменты происходят, то судья сначала приостанавливает игру, объявляется по стадиону, то есть это все прописано. И на второй, на третий раз уже игра прекращается, и, соответственно, дальше идет разбирательство. Поэтому ничего нового. Единственное, вот этот жест, который, да, теперь вводится, в принципе, ничего не поменялось. Ну, естественно, с расизмом надо бороться. Любое нововведение, оно только может себя показать со временем. Будет хаос, либо же наоборот, это приведет к определенному порядку. И как это будет дальше? Единственное, конечно, хочется, чтобы таких моментов не было, и чтобы эти жесты были как рекомендованные, но неиспользуемые вообще в футболе.
4: Согласно регламенту FIFA, в случае остановки матча и невозможности его продолжения, команда, по вине игрока, которой это случилось, наказывается техническим поражением. Остается надеяться, что подобного на чемпионате мира не будет, и футбол все же будет чистым. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Краснокаменск, 50 тысяч жителей.
1: 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес-ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Фармкомпания «Артат» расширит производство в Костромской области и приступит к выпуску медикаментов, не имеющих аналогов в России, которые на сегодняшний день страна получает в основном из-за рубежа, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников. Он уточнил, что это различные препараты, которые связаны с лечением онкологических и общесистемных заболеваний. Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое – с 45 миллиардов долларов в прошлом году до 23 миллиардов в этом из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш. По его словам, текущий год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива. OpenAI готовит масштабное обновление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT в преддверии первичного публичного размещения своих акций, сообщает британская газета Financial Times. Как сообщает издание, сейчас OpenAI сосредоточена на привлечении клиентов из бизнес-среды, из-за чего была снижена приоритетность некоторых инициатив, ориентированных на потребителей, включая функцию совершения покупок внутри ChatGPT, а также платформу генерации видео Sora. В публикации подчеркивается, что компания планирует превратить чат-бот GPT в суперприложение, которое совместит в себе средства для написания кода, ИИ-агентов, а также другие продукты. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. Ситуация в аэропортах на юге России остается напряженной. Массовые задержки рейсов сохраняются до сих пор, а часть пассажиров ждет вылета уже больше суток. По данным Росавиации, аэропорты Сочи и Геленджика в выходные несколько раз закрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Как главный российский курорт встречает начало летнего сезона? Подробности у Олеси Савоськиной.
9: Отдых в Сочи этим летом все больше напоминает лотерею. Вылетит ли самолет вовремя? Сколько раз перенесут рейс? И не придется ли ночевать прямо в терминале? Главный российский курорт уже несколько дней живет в режиме постоянных ограничений из-за угрозы беспилотной опасности. Сочинский аэропорт то закрывают, то снова открывают. Табло вылетов пока больше похоже на хронику бесконечных переносов. Часть рейсов задерживают на несколько часов, некоторые почти на сутки, а другие вовсе отменяют. Что происходит в терминалах, рассказала жительница Петербурга Екатерина.
10: У меня улетела мама на сутки раньше, мы летим в разные города, а она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейски, и, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2, соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь, постоянно что-то меняется, и находимся в таком подвешенном состоянии.
9: Задержки уже исчисляются не часами, а сутками, а сбои затронули не только Сочи, но и рейсы по всей стране. Как в этом случае была организована работа аэропорта, объясняет пресс-секретарь воздушной гавани Сочи Юлия Клюева.
11: Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводят. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируется.
12: Насколько серьезное столпотворение в терминале было? Люди на полу?
11: Оно не серьезное и не столпотворение. Мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была слаженная работа между авиакомпаниями и нами. Было размещение пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
9: В Сочи в выходные дни несколько часов звучали сирены тревоги. Как сообщал оперштаб Кубани, в Хостинском районе обломки дрона упали прямо на дорогу. Проезжавшей маршрутке выбило стекла. Внутри были или 15 человек. Никто не пострадал. Проблемы с перелетами бьют по курорту уже не впервые. Еще зимой спрос на отдых просел почти на треть. По данным Коммерсанта, одной из причин стали регулярные ограничения в аэропорту. Билеты на поезда до Сочи пока еще есть в продаже. Однако проблемы с перелетами уже начали отражаться в том числе и на работе отелей. Рассказывает операционный директор отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов.
8: Задержки, к сожалению, негативно сказываются в целом на отрасли отельной. Сейчас в сезон есть определенные сложности с размещением гостей. Были задержки, порядка 27 человек у нас задержались вчера заездами. Но туристы все равно едут, так как особых альтернатив в настоящее время. Не так много осталось. Возможно, немного меньше с точки зрения прошлых годов. Сейчас также и Анапа открылась конкуренция определенная для Сочи.
13: Насколько для Сочи критично авиасообщение, если перелеты остаются нестабильными?
8: Это, конечно, будет в негативную сторону складываться. Тем не менее, помимо аэропортов у нас ближайшие регионы к нам едут, допустим, взять тот же Краснодар, Ростовскую область. Они могут передвигаться на личном транспорте, на электричках, на поездах. Да, объем туристов может быть все-таки по прогнозам немножко меньше будет, может, процентов на 10. Сейчас же многие делают и скидки, в том числе и мы, как ателье, идем навстречу нашим гостям.
9: На фоне укрепившегося рубля и доступных вариантов отдыха за границей конкурировать за туристов этим летом Сочи станет явно сложнее. Но, как говорят представители отрасли, несмотря на авиационные ограничения, массово от поездок на курорт люди пока не отказываются. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметке 2560 пунктов и неделю закрыл в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. А к концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
14: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из-за высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. Есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта, конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
2: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
15: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения по ставке 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая: консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключевую ставку. Если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но, тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов. Акции пока находятся не в фаворе.
2: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». С понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно, и вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». А и вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какое-то животные, которые и заменят людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист. Да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом, концепция замены важных исторических личностей на банкнотах животными вызвала шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата, «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректности так приложили руку ко всему, чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания. Но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага. Потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве. А белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
3: Продолжительность жизни.
17: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
3: Журналист Алена Копылова.
17: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи Евротройка, Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифр ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса Web Store. Мессенджер исчез из магазина приложений. В минувшую среду компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс Web Store? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. По другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочеряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он сказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
19: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Но мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
2: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
19: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
2: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
19: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и партия Самвела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
2: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
19: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально. Такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами, проходили какие-то задержания. Это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выбора, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.
2: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. РИА Новости сообщали, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию. Но в остальном выборы в столице прошли в спокойной обстановке. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. В день выборов Пашинян заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без пошлин. При этом он подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Также он заявил, что Ереван нельзя исключать из ЕАЭС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история. И для Москвы важно, чтобы Ереван хотел поддерживать дружеские отношения. А за пару дней до выборов Евросоюз пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от ограничений Российской Федерации секторы экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как к этому отнесся малый бизнес? Мнение предпринимателей у Михаила Задорожного.
20: Публичная дискуссия на тему НДС для малого бизнеса началась с обращения к президенту владельца пекарни «Машенька» в Люберцах. В декабре прошлого года в ходе прямой линии предприниматель Денис Максимов рассказал Владимиру Путину, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за перехода на упрощенку, после чего придется еще и платить НДС, потому что с нового года работать по патенту можно только при обороте до 20 миллионов рублей. Сама пекарня «Машенька» пока не закрылась. После обращения к главе государства к решению проблемы ее владельца подключились власти Подмосковья, а в Минэкономразвитие предложили вести переходный период, чтобы малый бизнес мог приспособиться к новым условиям. Изначально планировалось, что НДС будут платить все, у кого в прошлом году оборот был больше 20 миллионов, а потом предполагалось, что планку будут постепенно снижать до 10 миллионов в 2028 году. Мы связались с владельцем пекарни «Машенька» и спросили, что он думает о поручении президента зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС, говорит Денис Максимов.
21: Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло побольше малого бизнеса, таких как мы. У кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
20: Гендиректор компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян тоже считает, что заморозка планки на уровне 20 миллионов рублей поможет далеко не всем.
22: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее.
0: это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность в бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
20: После поручения президента зафиксировать порог выручки для уплаты НДС глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что это коснется примерно 200 тысяч предпринимателей. Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь сообщил, что малый бизнес получит от этого 100 миллиардов рублей в течение 2 лет. Это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета, уточнил министр, отвечая на вопрос ведомостей. Ранее тот же Антон Силуанов говорил совсем другое, с налогами не перегнули. Сам малый бизнес когда-то надеялся, что планку годового оборота наоборот станут повышать, потому что инфляция и цены растут, продолжает владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
5: Мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет.
20: Глава Минфина Силуанов сообщил, что планку годовой выручки для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей как минимум на 3 года. Что будет дальше, министр не уточнил. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Вернется ли мессенджер Макс в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
6: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
23: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно истолковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
6: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
24: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно. логично, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто она нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысл им, ну, нет и нет, проблем для них тоже нет.
6: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры – это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авлякулиев. Более 1000 соглашений на общую сумму 6 600 миллиардов рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что участие в форуме приняли делегации из 142 стран. Кобяков также отметил, что западные инвесторы, цитата, проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. По итогам текущего года будет небольшой рост российской экономики. Такой прогноз сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Абхазия совместно с российскими учеными планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадр Гунба. Глава республики также рассказал, что недавно Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур. Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил Интерфаксу в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков. Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 2030 году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 25-го она составляла 25% ВВП. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. В канистру не наливать. Слушатель Business FM рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
4: Алексей, написавший в редакцию Business FM, заехал на АЗС в Зеленогорске Ленинградской области по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
7: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали. Ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию. Я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов. Приняли обращение. Раньше никаких проблем не было. было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники, заправлять бензопилы, газонокосилки и прочее.
8: На другой заправили?
7: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
4: В пабликах и СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
10: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировкой UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо. Но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
4: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя. Глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
11: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы, здесь вполне возможно реальная адекватная мера там ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, на бензовозы и на все. Да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
4: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Все студенты-бюджетники должны отрабатывать после учебы. Такое мнение высказал помощник президента Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». Ранее такая практика была введена для студентов медвузов. Возможно ли организовать целевое распределение бюджетников в других отраслях, выясняла Ольга Кашинская.
12: Студент-бюджетник, который не имеет перед государством никаких обязательств, это выброшенные на ветер налоги, считает помощник президента Владимир Мединский. К тому же этот самый студент, цитата, «несчастный человек, вынужденный крутиться сам на рынке труда». Система высшего образования в России сейчас застряла где-то между социализмом и капитализмом, полагает Мединский. Это все нужно менять и вводить обязательное распределение. Подробности он не привел, но основная мысль: если платишь за образование не самостоятельно, то потом должен отработать. Если сам, принимаешь на себя риски, связанные с отсутствием гарантии трудоустройства. Судя по всему, предполагается, что целевые показатели набора будут формироваться, исходя из потребностей рынка труда. Но, учитывая высокую динамику этого самого рынка, маловероятно, что его потребности за 4-5 лет обучения останутся неизменными. Даже в общих чертах обрисованная концепция вызывает много вопросов, перечисляет ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.
13: Значит, мне предстоит как ректору организовать взаимодействие с работодателями, найти места всем, организовать как-то, чтобы они там сходили, посмотрели. Вопрос, есть столько рабочих мест? Спрос на инженеров есть, но часто спрос ведь на людей с опытом уже определенным. Какие-то рабочие места в Москве, какие-то в других регионах. Их жильем там обеспечат, они где жить вообще будут? Понадобится в обязательном порядке изменение законодательства. Потому что сегодня высшее образование – это общественное благо. Общество, собрав налоги, содержит высшую школу, и за высшее образование уже заплачено, за него не надо отрабатывать. Вот мы отправим инженера на завод, у него будет не очень большая зарплата, он заплатит мало налогов. Или он уйдет в IT-сферу, да, он будет работать на стыке своей специальности и другой, но он заплатит больше налогов.
12: В этом году в силу вступил закон об обязательных отработках студентов-медиков. Для ряда специальностей ввели так называемое наставничество – отработку в госучреждениях под руководством тьютора сроком до 3 лет. Кроме того, все бюджетные места в ординатурах медвузов стали целевыми. Уклоняющиеся от выполнения этого трудового долга молодые врачи, в свою очередь, обязаны возместить стоимость своего обучения в тройном размере. Долгосрочные последствия этого решения еще предстоит оценить. В любом случае, такой утилитарный подход к академии не учитывает одной из важнейших ее функций – научной, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
8: Если для просто подготовки неких специалистов для индустрии, для какой-то отрасли народного хозяйства, как было в Советском Союзе, это один формат. Когда мы рассматриваем это, по сути, как некий аналог корпоративного обучения за деньги государства, с тем, чтобы потом люди, получив это образование, должны были отработать, чтобы вернуть вложенные в них средства. Однако в современных условиях нам нужно активно вкладывать и инвестировать в развитие науки. Причем науки любой, и технической, и гуманитарной. Когда государственные инвестиции в высшее образование рассматриваются все-таки как такая большая воронка, чтобы наиболее талантливых, перспективных и одаренных ребят затягивать в систему высшего образования, чтобы потом они как раз и пополняли сферу науки.
12: Кроме того, есть сферы, специфика которых к плановому распределению попросту не приспособлена. IT-сектор, например. Продолжит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГУ «Опора России» Зулия Лоикова.
9: Планировать спрос на кадры на несколько лет вперед сейчас достаточно сложно, особенно если мы говорим о высокотехнологичных отраслях. Навыки, которые востребованы сегодня, могут устаревать через 2-3 года и быть неактуальными. Также я бы отметила, что IT-специалисты у нас востребованы по всему миру, и обязательно отработка внутри страны, она может вызвать отток талантов. В IT очень важна креативная составляющая, инновационная составляющая. Она требует внутренней мотивации. Обязательно отработка, она может частично решать проблему кадрового дефицита в краткосрочной перспективе. Все-таки важно устранять глубинные проблемы. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, неудовлетворительные условия труда.
12: Советская система распределения в современной России работать не будет. С этим согласны все опрошенные нами эксперты. Как сформулировал один из них, любая проблема имеет простое, очевидное, неправильное решение. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Имитация сытости и удовольствия. В Корее у поколения зумеров стали популярны сайты-имитаторы по доставке еды. Они дарят дофамин, но не калории. Таким образом, пользователи экономят деньги и берегут свою фигуру. А за внешностью в Корее молодые люди пристально следят. Подробнее о необычном тренде рассказывает Korea Times.
14: В 2 часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды. Выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал. И это немного снимает стресс, говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. Так называемые дофаминовые сайты онлайн-пространства недавно получили распространение среди молодежи в Корее. В некоторых объявлениях указаны сроки доставки и рейтинги, что делает сайт похожим на настоящее приложение. Единственный недостающий шаг – это сам заказ. Другой сайт, названный в честь корейского сленгового слова, обозначающего «перекур», работает аналогично. Пользователи видят кнопку «старт» и отображение в реальном времени того, кто еще находится онлайн, что создает атмосферу совместного перекура без фактического курения.
2: Популярен в Корее и дофаминовый видеоконтент. К примеру, мукбанг – это онлайн-шоу, где люди наблюдают, как другие едят большое количество еды, что помогает удовлетворить аппетит зрителя, не прибегая к реальной пище.
3: Между делом с Кирой Альтман.
15: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
16: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
15: То есть быть недовольным собой – это кайф?
16: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
15: то это. Есть неразрушительная?
16: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
15: А что если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
16: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
15: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Увлекулиев. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявил об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в такое производство. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, нарастят добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Российские судостроительные предприятия в текущем году, как ожидается, передадут заказчикам 115 единиц гражданского водного транспорта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. На данный момент сданы 6 из них. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, отметил также министр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Письмо, рассчитанное на отказ. Президент России, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бовта. OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. А зачем это нужно компании и как это может повлиять на развитие отрасли? До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. FIFA будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. А что еще? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Письмо, рассчитанное на отказ. Если Владимир Зеленский хотел передать письмо президенту России Владимиру Путину, он мог просто это сделать, а не во всеуслышание сообщать об этом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если используешь мегафон, не называй это письмом», — добавил он. В ответ на вопрос, как Путину показали письмо Зеленского, Песков сказал: «В установленном порядке. Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке». Президент России на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бовта. телеграм-канал «Бовт знает».
0: Открытое письмо Зеленского стало первым за время войны документом такого рода, с предложением встретиться и завершить конфликт. Акция, судя по всему, была задумана прежде всего как информационно-психологическая атака, вместившаяся между двумя волнами массированных атак дронами по Петербургу, где проходил форум. Киев не стал наносить удары именно в день, когда Путин выступал на пленарке. То ли союзники посоветовали не идти на столь дерзкую провокацию, то ли сам поостерегся. При этом письмо было выдержано в таком тоне, который заранее подразумевал отрицательный ответ. Так к переговорам не приглашают, Путина в особенности. Украинский лидер, например, явно сознательно приплел тему возраста, что по всем меркам международной дипломатии уж точно хамство. Многие западные СМИ тоже не преминули отметить дерзкий и даже издевательский тон письма. Потому что она вообще была рассчитана не на Путина, а на другую аудиторию. Прежде всего на союзников Киева, которым тем самым пытаются показать, что, наращивая дальнобойные удары вглубь России, ВСУ действует с позиции силы и эффективно расходует предоставляемую помощь. Зеленский даже попытался апеллировать к российским элитам и якобы усталости россиян от войны, а также экономическим последствиям ее. Вряд ли, впрочем, стоило рассчитывать на благоприятный отклик на подобные пассажи лидера вражеской державы. Наконец, возможно, самый очевидный адресат – это Трамп. Киев дает понять, что мы можем и без вас обойтись. Трамп сей пас уже с радостью принял, заявив, что, мол, если хотят встречаться, то и пусть без меня встречаются. Хотя всем понятно,

0: Они просто не предназначены для публики. Реакция Европы была предсказуемой. Макрон назвал письмо хорошей инициативой, добавив, именно европейцы теперь могут помочь. И уже 7 июня Зеленский отправился в Лондон на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером. Лондон таким образом обозначен как главный штаб так называемой коалиции желающих, что не сулит уступок Москве. Берлин со своей стороны готов выступить главным кошельком. Канцлер Мерц анонсировал новый пакет сугубо военной помощи Киеву в 70 миллиардов евро. 30 миллиардов возьмут из уже согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, а еще 40 миллиардов из двусторонних обязательств. Окончательное решение ожидается на июльском саммите НАТО в Анкаре. Европа пытается подхватить информационный импульс письма Зеленского, формируя позицию, которая заведомо не была бы реакцией на какие-то инициативы Трампа. Европа давно ищет пути выйти из позиции младшего партнера в американо-украинском тандеме, и письмо стало очередным поводом. На этом фоне идет нарастающее давление ВСУ на крымском направлении, пытаясь блокировать полуостров с суши и с моря. 7 июня беспилотники поразили мост через Чангар на въезде в Крым, приостановив работу пункта пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первый удар в районе Джанкоя. Военные аналитики считают нынешний логистический и топливный крымский кризис финальной стадией операции, выстраиваемой на протяжении нескольких лет. Но и российская сторона, похоже, осваивает новую тактику ради электронной борьбы. Вместо глушения дронов – перехват управления и увоз в сторону третьих стран. Инцидент в румынском порту Констанца, где взорвался украинский дрон, потерявший управление, первый такой случай. Киев признал аппарат украинский, а управление утеряно из-за воздействия российских РЭБ. Теперь Москва может чаще превращать последствия украинских ударов в дипломатическую проблему Киева с соседями по НАТО.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. Об этом сообщает Financial Times. По словам источников, OpenAI хочет создать подобие суверенного фонда, в который она и другие ИИ-компании добровольно будут носить небольшие доли своих акций. Затем прибыли разделят среди граждан США. Идею по данному изданию поддержали в Белом доме, в частности, глава Минфина Скотт Бессент и президент Трамп. А в качестве примера издание приводит программу на Аляске. Жители этого штата получают ежегодные выплаты за прибыль с продажи нефти. Отмечается, что идея о создании такого ИИ-фонда набрала популярность после того, как сенатор Берни Сандерс предложил обложить ИИ-компании 50-процентным налогом. Возможно, создание фонда – это защитный механизм от дополнительного налогообложения, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Если честно, такая инициатива в эпоху капитализма вызывает недоумение и скорее подталкивает к тому, чтобы искать какие-то скрытые смыслы. В данном случае, помимо какой-то публичности и собственной рекламы на вот этой волне, можно сказать, заботы об обществе, я считаю, что вполне возможно и компании понимают, что в какой-то момент правительство придумает схему налогообложения дополнительной для этого бизнеса. Я вижу в этом какую-то превентивную историю того, чтобы сказать, а мы уже долг перед обществом отдали через вот эти вот фонды и отчисления граждан Соединенных Штатов Америки. То есть вполне возможно, это какая-то защитная позиция на будущее, чтобы потом не получить какой-то дополнительный налог от государства, потому что со стороны государства эти цифры триллионных капитализаций действительно могут восприниматься как сигнал к тому, что что-то с этих компаний можно взять, несмотря на операционную убыточность.
3: Спасет ли такой ход?
2: В данном случае, с учетом того, что администрация Трампа позитивно к этому относится, наверное, в среднесрочном горизонте это вполне рабочая стратегия. Если это привязывать еще и к IPO, можно сказать, что это хеджирование потенциальных налоговых рисков.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Ожидается, что OpenAI проведет IPO осенью этого года. Стоимость компании сейчас оценивается в более чем 800.

0: Христе, а не попал в состав сборной Аргентины, то первые два матча этого мундиаля он бы пропустил. Но в итоге он на чемпионат мира не едет. А вот Винисиуса мы однозначно увидим. Как известно, там, где Винисиус, жди скандала. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис воспринял нововведение FIFA настороженно.
1: Мне кажется, эта мера странная и которая потенциально может вызвать хаос. Объясню почему. Я не совсем понимаю, как будет проверяться оскорбление по расовому признаку. И сейчас мы, когда смотрим телетрансляции, видим часто, что даже футболисты, сидящие на скамейке запасных, закрывают рот рукой, чтобы не видно было, что они говорят, и невозможно было прочесть по губам. И не исключаю, что, возможно, как сейчас достаточно часто бывают симуляции в штрафной площадке, возможно, потенциально будут и симуляции таких оскорблений. Достаточно много затяжек из-за замен, травм, и, скорее всего, будут перерывы в Америке на водопой, потому что там жаркая погода в это время года. Если еще из-за этого будут задерживаться матчи, это будет очень сильно влиять на телегеничность вида спорта. Мне кажется, FIFA как раз надо думать больше об этом, потому что молодое поколение очень сложно сейчас реагировать на такой длинный формат двухчасовой. Футбол будет постепенно терять аудиторию.
0: Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев в разговоре с Business FM немного развеял тревожные ожидания коллеги. Он не увидел здесь чего-то принципиально нового.
2: Когда такие моменты происходят, то судья сначала приостанавливает игру, объявляется по стадиону, то есть это все прописано. И на второй, на третий раз уже игра прекращается, и, соответственно, дальше идет разбирательство. Поэтому ничего нового. Единственное, вот этот жест, который, да, теперь вводится, в принципе, ничего не поменялось. Ну, естественно, с расизмом надо бороться. Любое нововведение, оно только может себя показать со временем. Будет хаос, либо же наоборот, это приведет к определенному порядку. И как это будет дальше? Единственное, конечно, хочется, чтобы таких моментов не было, и чтобы эти жесты были как рекомендованные, но неиспользуемые вообще в футболе.
0: Согласно регламенту FIFA, в случае остановки матча и невозможности его продолжения, команда, по вине игрока, которой это случилось, наказывается техническим поражением. Остается надеяться, что подобного на чемпионате мира не будет, и футбол все же будет чистым. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Фармкомпания «Артат» расширит производство в Костромской области и приступит к выпуску медикаментов, не имеющих аналогов в России, которые на сегодняшний день страна получает в основном из-за рубежа, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников. Он уточнил, что это различные препараты, которые связаны с лечением онкологических и общесистемных заболеваний. Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое – с 45 миллиардов долларов в прошлом году до 23 миллиардов в этом из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш. По его словам, текущий год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива. OpenAI готовит масштабное обновление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT в преддверии первичного публичного размещения своих акций, сообщает британская газета Financial Times. Как сообщает издание, сейчас

0: OpenAI сосредоточена на привлечении клиентов из бизнес-среды, из-за чего была снижена приоритетность некоторых инициатив, ориентированных на потребителей, включая функцию совершения покупок внутри чат-GPT, а также платформу генерации видео Sora. В публикации подчеркивается, что компания планирует превратить чат-бот GPT в суперприложение, которое совместит в себе средства для написания кода, ИИ-агентов, а также другие продукты. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Ситуация в аэропортах на юге России остается напряженной. Массовые задержки рейсов сохраняются до сих пор, а часть пассажиров ждет вылета уже больше суток. По данным Росавиации, аэропорты Сочи и Геленджика в выходные несколько раз закрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Как главный российский курорт встречает начало летнего сезона? Подробности у Олеси Савоськиной.
2: Отдых в Сочи этим летом все больше напоминает лотерею. Вылетит ли самолет вовремя? Сколько раз перенесут рейс? И не придется ли ночевать прямо в терминале? Главный российский курорт уже несколько дней живет в режиме постоянных ограничений из-за угрозы беспилотной опасности. Сочинский аэропорт то закрывают, то снова открывают. Табло вылетов пока больше похоже на хронику бесконечных переносов. Часть рейсов задерживают на несколько часов, некоторые почти на сутки, а другие вовсе отменяют. Что происходит в терминалах, рассказала жительница Петербурга Екатерина.
3: У меня улетела мама на сутки раньше, мы летим в разные города, а она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейски и, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2, соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь, постоянно что-то меняется и находимся в таком подвешенном состоянии.
2: Задержки уже исчисляются не часами, а сутками, а сбои затронули не только Сочи, но и рейсы по всей стране. Как в этом случае была организована работа аэропорта, объясняет пресс-секретарь воздушной гавани Сочи Юлия Клюева.
4: Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводят. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируется.
5: Насколько серьезное столпотворение в терминале было? Люди на полу?
4: Оно не серьезное и не столпотворение. Мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была слаженная работа между авиакомпаниями и нами. Было размещение пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
2: В Сочи в выходные дни несколько часов звучали сирены тревоги. Как сообщал оперштаб Кубани, в Хостинском районе обломки дрона упали прямо на дорогу. Проезжавшей маршрутке выбило стекла. Внутри были 15 человек. Никто не пострадал. Проблемы с перелетами бьют по курорту уже не впервые. Еще зимой спрос на отдых просел почти на треть. По данным коммерсанта, одной из причин стали регулярные ограничения в аэропорту. Билеты на поезда до Сочи пока еще есть в продаже. Однако проблемы с перелетами уже начали отражаться в том числе и на работе отелей. Рассказывает операционный директор отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов.
6: Задержки, к сожалению, негативно сказываются в целом на отрасли отельной. Сейчас в сезон есть определенные сложности с размещением гостей. Были задержки, порядка 27 человек у нас задержались вчера. Заезды немного, туристы все равно едут, так как особых альтернатив в настоящее время. Не так много осталось. Возможно, немного меньше с точки зрения прошлых годов. Сейчас также и Анапа открылась от конкуренции определенной для Сочи.
5: Насколько для Сочи критично авиасообщение, если перелеты остаются нестабильными?
6: Это, конечно, будет в негативную сторону складываться. Тем не менее, помимо аэропортов у нас ближайшие регионы к нам едут. Допустим, взять тот же Краснодар, Ростовскую область. Они могут передвигаться на личном транспорте, на электричках, на поездах. Да, объем туристов может быть все-таки по прогнозам немножко меньше будет, может, процентов на 10. Сейчас же многие делают и скидки, в том числе и мы, как ателье, идем навстречу нашим гостям.
2: На фоне укрепившегося рубля и доступных вариантов отдыха за границей конкурировать за туристов этим летом Сочи станет явно сложнее. Но, как говорят представители отрасли, несмотря на авиационные ограничения, массово от поездок на курорт люди пока не отказываются. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметке 2560 пунктов и неделю закрыл в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. А к концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
7: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из-за высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. Есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
1: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
8: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения по ставке 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая: консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключевую ставку. Если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но, тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов. Акции пока находятся не в фаворе.
1: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». С понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно. И вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль, Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». А и вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какое-то животные, которые и заменят людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист, да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом концепция замены важных исторических российских личностей на банкнотах животными вызвало шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата: «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректность и так приложили руку ко всему, чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания. Но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага. Потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве. А белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню: андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Queen Aman из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный Queen Aman – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением Queen Aman, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи – Евротройка, Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасения эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик Red Bull Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифр ведет переговоры с американской Apple по вопросу установления Макса в App Store. Мессенджер исчез из магазина приложений. В минувшую среду компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс в App Store? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. По другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он сказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
13: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Но мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
1: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
13: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
1: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
13: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочаряна, второго президента Армении, и партия Самвела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
1: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
13: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами проходили какие-то задержания, это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выбора, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.
1: Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. РИА Новости сообщали, что в центре Еревана после закрытия участков начали стягивать полицию. Но в остальном выборы в столице прошли в спокойной обстановке. Ранее в Кремле заявляли, что если премьер Армении Пашинян после выборов сохранит свой пост, отношения Еревана и Москвы останутся конструктивными. продуктивными. В день выборов Пашинян заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без пошлин. При этом он подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Также он заявил, что Ереван нельзя исключать из ЕАЭС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Армения важна как страна, с которой нас связывает многовековая история, и для Москвы важно, чтобы Ереван хотел поддерживать дружеские отношения. А за пару дней до выборов Евросоюз пообещал упростить торговлю некоторыми армянскими товарами и поддержать пострадавшие от ограничений Российской Федерации сектор экономики, например, армянскую цветочную промышленность. Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как к этому отнесся малый бизнес? Мнение предпринимателей у Михаила Задорожного.
14: Публичная дискуссия на тему НДС для малого бизнеса началась с обращения к президенту владельца пекарни «Машенька» в Люберцах. В декабре прошлого года в ходе прямой линии предприниматель Денис Максимов рассказал Владимиру Путину, что ему, скорее всего, придется закрыть бизнес из-за перехода на упрощенку, после чего придется еще и платить НДС, потому что с нового года работать по патенту можно только при обороте до 20 миллионов рублей. Сама пекарня «Машенька» пока не закрылась. После обращения к главе государства к решению проблемы ее владельца подключились власти Подмосковья, а в Минэкономразвитие предложили ввести переходный период, чтобы малый бизнес мог приспособиться к новым условиям. Изначально планировалось, что НДС будут платить все, у кого в прошлом году оборот был больше 20 миллионов, а потом предполагалось, что планку будут постепенно снижать до 10 миллионов в 2028 году. Мы связались с владельцем пекарни «Машенька» и спросили, что он думает о поручении президента зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС, говорит Денис Максимов.
15: Жалко, что планка такая низкая, на которой решили остановить снижение дальнейшее, потому что если бы это было хотя бы 30 миллионов, туда бы вошло побольше малого бизнеса, таких как мы. У кого-то дела чуть хуже, они посмотрели первый квартал, заплатили налоги, поняли, что смысла работать особого нет. Уведомили, как обычно, за 2 месяца, за 3 своих арендодателей, многие в аренде работают, и где-то в июне, в июле будут закрываться. Поэтому, я думаю, будет более показательным выход из лета. Посмотрим, что будет там по количеству предпринимателей, по налогам, которые будут собираться.
14: Гендиректор компании Бальнеомед Нарека Ирумян тоже считает, что заморозка планки на уровне 20 миллионов рублей поможет далеко не всем.
16: Решение действительно хорошее, но это для маленьких ларьков, овощных магазинов, столовых небольших. А вот, например, в нашем случае производственная компания, мы занимаемся развитием, разработок новых продуктов, изобретений и так далее. Это совсем ни о чем. С точки зрения налогообложения и налоговой нагрузки, у нас налоговая нагрузка выросла ровно 2 раза. И те деньги, которые мы копили и вкладывали, чтобы развивать продукт, мы занимаемся маленькой химией, мелкотоннажной, мы инвестировали все свои большие деньги туда, чтобы на будущее идти вперед. Теперь мы платим налоги. Мне кажется, что правительство почувствовало напряженность бизнес-сообществе и решил хоть как-то пойти навстречу.
14: После поручения президента зафиксировать порог выручки для уплаты НДС, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что это коснется примерно 200 тысяч предпринимателей. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что малый бизнес получит от этого 100 миллиардов рублей в течение 2 лет. Это не тот объем, который может серьезно повлиять на баланс бюджета, уточнил министр, отвечая на вопрос ведомостей. Ранее тот же Антон Силуанов говорил совсем другое, с налогами не перегнули. Сам малый бизнес когда-то надеялся, что планку годового оборота на станут повышать, потому что инфляция и цены растут, продолжает владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
17: Мне кажется, все равно это особо не решает проблему, потому что изначально все равно этот лимит сократили бы 3 раза. Когда мы с коллегами 2 года назад обсуждали, когда только вводили НДС 5% и 7%, мы наоборот думали, что вот этот порог в 60 миллионов будет со временем как-то тоже индексироваться, что сейчас мы видим предложение по поводу самозанятых поднять порог и так далее. А для нас, для малого бизнеса, его просто срезали в 3 раза. И, конечно, это решение лично для нашего бизнеса никак не... То есть у нас в любом случае выручка больше 20 миллионов в год, поэтому на нас это решение никак не повлияет.
14: Глава Минфина Силуанов сообщил, что планку годовой выручки для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей как минимум на 3 года. Что будет дальше, министр не уточнил. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Вернется ли мессенджер Max в App Store? Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство уже ведет переговоры с Apple, однако никаких подробностей он не привел. Из-за удаления Макса из App Store россиянам с айфонами перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Apple объяснила свой шаг правилами соблюдения санкций, не уточняя, о чем именно идет речь. Валерий Убадоев продолжит.
18: Как ранее заявлял глава Минцифры Максуд Шадаев, Apple, удалив Макс из своего магазина приложений, оставила примерно 20 миллионов россиян без доступа к мессенджеру. Если Макс уже установлен, то с устройства он никуда не удалился, но скачать его заново невозможно. К тому же функционал мессенджера как средство связи резко сократился, так как уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить на айфоны. Россияне с яблочными девайсами теперь вынуждены время от времени заходить в мессенджер, чтобы проверять диалоги. Изначально Apple причины не разъяснила. Позднее в комментарии для СМИ американская корпорация заявила, что Макс удалили из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Формально ВК, разработчик Макса, под санкциями не находится. Но некоторые руководители ВК и лица, связанные с акционерами холдинга, в частности руководство Газпромбанка, все же попали в санкционный лист Великобритании. Из-за этого осенью 2022 года Apple удалила из App Store все приложения, связанные с ВК. Но спустя примерно 2 недели американская корпорация все же их вернула. Если речь идет о таких санкциях, то Макс вполне может вернуться в App Store по аналогии с другими приложениями ВК. Но если это политическое решение от Apple, то шансов на возвращение нет, считает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Роцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
19: Если говорить о том, в каком случае эти шансы в принципе могут быть, то, наверное, можно говорить о технической ошибке, либо же о каком-то кейсе с тем, что юристы Apple не вполне корректно и толковали, например, принадлежность компании-паблишера к какому-то третьему лицу, допустим, попавшему под санкции. Во всех остальных случаях, наверное, шансов нет, если это было какое-то политическое решение, принятое компанией.
18: В соцсетях начали даже распространяться различные спекуляции, будто бы Apple вернет Макс в App Store, только если в России будут сняты ограничения с FaceTime. Это встроенный в яблочные девайсы сервис аудио и видеозвонков. Или же, например, если вновь будет разрешено пополнять баланс Apple ID через мобильных операторов. Но всерьез такое, конечно, вряд ли произойдет, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
20: Компания Apple владеет операционной системой и вольна, в принципе, делать все, что ей угодно. На мой взгляд, пока достичь консенсуса достаточно трудно, потому что мы всегда стараемся как-то со стороны государства разговаривать с компанией Apple, как будто нам что-то должна. Мы сами сюда завозим продукцию Apple. Не они нас заставляют, а мы это везем. И сейчас, конечно, доля России в деньгах, которую Apple получает за какие-то услуги, ничтожно мала в общей выручке компании Apple. Поэтому шантажировать, что мы вам вернем FaceTime, который для них не стоит денег вообще, то есть они с этого ничего не получают, смысла нет. Проблем для них тоже нет.
18: Apple поясняет, что соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. В частности, как отмечалось ранее, американская корпорация выполняет и требования российского законодательства, в том числе удаляя из App Store различные VPN-сервисы. Путь к возвращению Макса в яблочный магазин приложений – это, как считают эксперты, выстраивание диалога и партнерских отношений с Apple. И то, что Минцифры уже ведет переговоры, это один из важных шагов. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
9: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Авлякулиев. Более 1000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что участие в форуме приняли делегации из 142 стран. Кобяков также отметил, что западные инвесторы, цитата, проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. По итогам текущего года будет небольшой рост российской экономики. Такой прогноз сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Абхазия совместно с российскими учеными планирует вывести новые сорта цитрусовых, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадр Гунба. Глава республики также рассказал, что недавно Академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами по проведению научных работ, касающихся сельскохозяйственных культур. Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил Интерфаксу в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков. Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 30-му году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 25-го она составляла 25% ВВП. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. В канистру не наливать. Слушатель Бизнес ФМ рассказал нам, что не смог заправить газонокосилку и другую садовую технику из-за необычного запрета на АЗС. Там отказались отпускать бензин в канистру, причем в любую. Какой выход искать дачникам и тем, кому надо заправить лодку? Продолжит Наталья Шашина.
0: Алексей, написавший в редакцию Бизнес ФМ, заехал на АЗС в Зеленогорске Ленинградской области по пути на дачу. Он хотел залить бензин в канистру, чтобы заправить газонокосилку, но получил отказ.
3: Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе. А какая она, им не важно. Как сказал оператор, у них есть распоряжение руководства. При этом, когда я попросил показать мне этот приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе. Это устное распоряжение какого-то руководства. Эти АЗС не назвали ни фамилии, ни имен, ни телефонов не дали. Ничего. С чем связано, не пояснили. Предложили звонить на горячую линию. Я позвонил на номер 8800. Сказали, что не в курсе никаких запретов. Приняли обращение. Раньше никаких проблем не было никогда. Постоянно нужно топливо для какой-то садовой техники, заправлять бензопилы, газонокосилки и прочее.
22: На другой заправили?
3: Нашел автоматическую заправку, где нет никаких операторов, которые могли бы воспрепятствовать этому процессу.
0: В пабликах и СМИ можно найти немало аналогичных жалоб за последние дни. География от Москвы до Томска. Большинство касаются АЗС одной и той же крупной нефтяной компании. Как считает автоэксперт Артем Бобцов, работники АЗС отказывают водителям из-за ужесточения требований к самим канистрам. Возникают, что называется, перегибы на местах.
23: Довольно много нововведений в жизни автолюбителей вступило в силу. Прямо прописан запрет на отправку топлива в обычную пластиковую тару. Заправлять бензин можно только либо в металлическую тару, либо в пластиковую тару с маркировкой UN. Это плотный такой пластик, пожаростойкий, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве. Новости, которые приходят из регионов о том, что, например, на некоторых заправках перестали вообще в любую тару отпускать топливо, но это, как обычно, наши перегибы на местах. Просто еще многие не разобрались в тонкостях нововведений. Вот где-то услышали, что в канистры больше нельзя. Ну и, собственно, так прямо следует этой букве. Хотя, конечно, металлическая канистра абсолютно безопасна.
0: Как шутят сами водители, получается, покупать на заправке канистры можно, а наливать в них бензин нельзя. Глобально правила торговли не менялись, но каждая АЗС может вводить свои меры безопасности, говорит зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
24: Наверное, с учетом достаточно активно муссирующих слухов по рынку о том, что есть там где-то проблемы, здесь вполне возможно реальная адекватная мера там, ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на технологическое оборудование, и на бензовозы, и на все, да. Если уж вам очень хочется купить бензин в бензопилу, да, то вы можете купить бензин в машину и потом из бака отлить себе в бензопилу или в какую-то иную емкость, если по каким-то вдруг причинам, технологическим или каким еще, АЗС не может залить бензин вам в канистру.
0: В машине можно провозить суммарно максимум 240 литров на один автомобиль. Главное, чтобы это были сертифицированные канистры из металла или негорючего пластика, а не емкости из-под моторного масла или пластиковые бутылки. Как делится в пабликах один из автомобилистов, он перед рыбалкой захотел заправить бак лодки. На АЗС ему отказались налить в канистру, но после разговора с управляющим тот разрешил, сказав, что лодку можно не привозить. А некоторые другие водители считают, что ловкость рук вполне поможет обойти запрет. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Все студенты-бюджетники должны отрабатывать после учебы. Такое мнение высказал помощник президента Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». Ранее такая практика была введена для студентов медвузов. Возможно ли организовать целевое распределение бюджетников в других отраслях, выясняла Ольга Кашинская.
2: Студент-бюджетник, который не имеет перед государством никаких обязательств, это выброшенные на ветер налоги, считает помощник президента Владимир Мединский. К тому же этот самый студент, цитата, «несчастный человек, вынужденный крутиться сам на рынке труда». Система высшего образования в России сейчас застряла где-то между социализмом и капитализмом, полагает Мединский. Это все нужно менять и вводить обязательное распределение. Подробности он не привел, но основная мысль: если платишь за образование не самостоятельно, то потом должен отработать. Если сам, принимаешь на себя риски, связанные с отсутствием гарантий трудоустройства. Судя по всему, предполагается, что целевые показатели набора будут формироваться, исходя из потребностей рынка труда. Но, учитывая высокую динамику этого самого рынка, маловероятно, что его потребности за 4-5 лет обучения останутся неизменными. Даже в общих чертах обрисованная концепция вызывает много вопросов, перечисляет ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
4: Значит, мне предстоит как ректору организовать взаимодействие с работодателями, найти места всем, организовать как-то, чтобы они там сходили, посмотрели. Вопрос, есть столько рабочих мест? Спрос на инженеров есть, но часто спрос ведь на людей с опытом уже определенным. Какие-то рабочие места в Москве, какие-то в других регионах. Их жильем там обеспечат, они где жить вообще будут? Понадобится в обязательном порядке изменение законодательства. Потому что сегодня высшее образование – это общественное благо. Общество, собрав налоги, содержит высшую школу, и за высшее образование уже заплачено, за него не надо отрабатывать. Вот мы отправим инженера на завод, у него будет не очень большая зарплата, он заплатит мало налогов. Или он уйдет в IT-сферу, да, он будет работать на стыке своей специальности и другой, но он заплатит больше налогов.
2: В этом году в силу вступил закон об обязательных отработках студентов-медиков. Для ряда специальностей ввели так называемое наставничество – отработку в госучреждениях под руководством тьютора сроком до 3 лет. Кроме того, все бюджетные места в ординатурах медвузов стали целевыми. Уклоняющиеся от выполнения этого трудового долга молодые врачи, в свою очередь, обязаны возместить стоимость своего обучения в тройном размере. Долгосрочные последствия этого решения еще предстоит оценить. В любом случае, такой утилитарный подход к академии не учитывает одной из важнейших ее функций – научной, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
5: Если для просто подготовки неких специалистов для индустрии, для какой-то отрасли народного хозяйства, как было в Советском Союзе, это один формат. Когда мы рассматриваем это, по сути, как некий аналог корпоративного обучения за деньги государства, с тем, чтобы потом люди, получив это образование, должны были отработать, чтобы вернуть вложенные в них средства. Однако в современных условиях нам нужно активно вкладывать и инвестировать в развитие науки. Причем науки любой, и технической, и гуманитарной. Когда государственные инвестиции в высшее образование рассматриваются все-таки как такая большая воронка, чтобы наиболее талантливых, перспективных и одаренных ребят затягивать в систему высшего образования, чтобы потом они как раз и пополняли сферу науки.
2: Кроме того, есть сферы, специфика которых к плановому распределению попросту не приспособлена. Пресловутый IT-сектор, например, продолжит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГУ «Опора России» Зулия Лоикова.
6: Планировать спрос на кадры на несколько лет вперед сейчас достаточно сложно, особенно если мы говорим о высокотехнологичных отраслях. Навыки, которые востребованы сегодня, могут устаревать через 2-3 года и быть неактуальными. Также я бы отметила, что IT-специалисты у нас востребованы по всему миру, и обязательно отработка внутри страны, она может вызвать отток талантов. В IT очень важна креативная составляющая, инновационная составляющая. Она требует внутренней мотивации. Обязательно отработка, она может частично решать проблему кадрового дефицита в краткосрочной перспективе. Все-таки важно устранять глубинные проблемы. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, неудовлетворительные условия труда.
2: Советская система распределения в современной России работать не будет. С этим согласны все опрошенные нами эксперты. Как сформулировал один из них, любая проблема имеет простое, очевидное, неправильное решение. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Имитация сытости и удовольствия. Корее у поколения зумеров стали популярны сайты-имитаторы по доставке еды. Они дарят дофамин, но не калории. Таким образом, пользователи экономят деньги и берегут свою фигуру. А за внешностью в Корее молодые люди пристально следят. Подробнее о необычном тренде рассказывает Korea Times.
7: В 2 часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды. Выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал. И это немного снимает стресс, говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. Так называемые дофаминовые сайты онлайн-пространства недавно получили распространение среди молодежи в Корее. В некоторых объявлениях указаны сроки доставки и рейтинги, что делает сайт похожим на настоящее приложение. Единственный недостающий шаг – это сам заказ. Другой сайт, названный в честь корейского сленгового слова, обозначающего «перекур», работает аналогично. Пользователи видят кнопку старта и отображение в реальном времени того, кто еще находится онлайн, что создает атмосферу совместного перекура без фактического курения.
1: Популярен в Корее и дофаминовый видеоконтент. К примеру, мукбанг – это онлайн-шоу, где люди наблюдают, как другие едят большое количество еды, что помогает удовлетворить аппетит зрителя, не прибегая к реальной пище.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
8: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Увлекулиев. Подразделения ПВО в Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Минобороны страны заявил об усилении мер безопасности из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики беспилотниками. Молдавия займется производством беспилотников, несмотря на заложенный в Конституции статус постоянного нейтралитета. Об этом заявила президент Майя Санду, отметив, что уже потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в такое производство. Иран даст решительный и болезненный ответ на атаку Израиля по южной окраине ливанской столицы. Об этом заявил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи. Ранее Минздрав Ливана проинформировал, что по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены при израильской атаке на южную окраину Бейрута. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, нарастят добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Встреча прошла в воскресенье в онлайн-формате. Следующая встреча пройдет 5 июля. Российские судостроительные предприятия в текущем году, как ожидается, передадут заказчикам 115 единиц гражданского водного транспорта, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. На данный момент сданы 6 из них. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие, отметил также министр. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Письмо, рассчитанное на отказ. Президент России, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта. OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. А зачем это нужно компании и как это может повлиять на развитие отрасли? До чемпионата мира по футболу остается меньше недели. Он стартует уже 11 июня. FIFA будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. А что еще? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Письмо, рассчитанное на отказ. Если Владимир Зеленский хотел передать письмо президенту России Владимиру Путину, он мог просто это сделать, а не во всеуслышание сообщать об этом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если используешь мегафон, не называй это письмом», — добавил он. В ответ на вопрос, как Путину показали письмо Зеленского, Песков сказал: «В установленном порядке. Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке». Президент России на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума, комментируя письмо Зеленского, подчеркнул, что оно написано с элементами хамства. Путин также заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
11: Открытое письмо Зеленского стало первым за время войны документом такого рода, с предложением встретиться и завершить конфликт. Акция, судя по всему, была задумана прежде всего как информационно-психологическая атака, вместившаяся между двумя волнами массированных атак дронами по Петербургу, где проходил форум. Киев не стал наносить удары именно в день, когда Путин выступал на пленарке. То ли союзники посоветовали не идти на столь дерзкую провокацию, то ли сам поостерегся. При этом письмо было выдержано в таком тоне, который заранее подразумевал отрицательный ответ. Так к переговорам не приглашают, Путина в особенности. Украинский лидер, например, явно сознательно приплел тему возраста, что по всем меркам международной дипломатии уж точно хамство. Многие западные СМИ тоже не преминули отметить дерзкий и даже издевательский тон письма. Потому что оно вообще было рассчитано не на Путина, а на другую аудиторию. Прежде всего на союзников Киева, которым тем самым пытаются показать, что, наращивая дальнобойные удары вглубь России, ВСУ действует с позиции силы и эффективно расходует предоставляемую помощь. Зеленский даже попытался апеллировать к российским элитам и якобы усталости россиян от войны, а также экономическим последствиям ее. Вряд ли, впрочем, стоило рассчитывать на благоприятный отклик на подобные пассажи лидера вражеской державы. Наконец, возможно, самый очевидный адресат – это Трамп. Киев дает понять, что, мол, можем и без вас обойтись. Трамп сей пас уже с радостью принял, заявив, что, мол, если хотят встречаться, то и пусть без меня встречаются. Хотя всем понятно, что встречи не будет. Путин, когда спросили его реакцию, был подготовлен и умело расставил акценты. Он сообщил, что посмотрел письмо бегло, принизив значимость документа, мол, Песков подсунул бумажку с утра, добавив, что она содержит элементы хамства, чем, собственно, и подготовил свой ответ. Такой тон создает условия, при которых встречаться лично с Зеленским никто не будет. Заодно лишний раз напомнив Зеленскому про его нелегитимность, мол, следует не бояться и идти на выборы, а удержание власти вне конституционных рамок – уголовное преступление и узурпация. Кремль дает понять, что и дальше будет оспаривать юридический статус главного переговорщика.

0: Мены двух стран Лубенец и Ламтратова договорились о механизме обмена справками о пенсионном стаже и прочих нужных гражданам двух стран документах. Так что контакты не обнулены, они просто не предназначены для публики. Реакция Европы была предсказуемой. Макрон назвал письмо хорошей инициативой, добавив, именно европейцы теперь могут помочь. И уже 7 июня Зеленский отправился в Лондон на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером. Лондон таким образом обозначен как главный штаб так называемой коалиции желающих, что не сулит уступок Москве. Берлин со своей стороны готов выступить главным кошельком. Канцлер Мерц анонсировал новый пакет сугубо военной помощи Киеву в 70 миллиардов евро. 30 миллиардов возьмут из уже согласованного кредита ЕС в 90 миллиардов евро, а еще 40 миллиардов из двусторонних обязательств. Окончательное решение ожидается на июльском саммите НАТО в Анкаре. Европа пытается подхватить информационный импульс письма Зеленского, формируя позицию, которая заведомо не была бы реакцией на какие-то инициативы Трампа. Европа давно ищет пути выйти из позиции младшего партнера в американо-украинском тандеме, и письмо стало очередным поводом. На этом фоне идет нарастающее давление ВСУ на крымском направлении, пытаясь блокировать полуостров с суши и с моря. 7 июня беспилотники поразили мост через Чангар на въезде в Крым, приостановив работу пункта пропуска Джанкой между Херсонской областью и Крымом. Это уже не первый удар в районе Джанкоя. Военные аналитики считают нынешний логистический и топливный крымский кризис финальной стадией операции, выстраиваемой на протяжении нескольких лет. Но и российская сторона, похоже, осваивает новую тактику ради электронной борьбы. Вместо глушения дронов – перехват управления и увоз в сторону третьих стран. Инцидент в румынском порту Констанца, где взорвался украинский дрон, потерявший управление – первый такой случай. Киев признал аппарат украинский, а управление утеряно из-за воздействия российских РЭБ. Теперь Москва может чаще превращать последствия украинских ударов в дипломатическую проблему Киева с соседями по НАТО.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, хочет создать фонд, чтобы отчислять деньги американским гражданам. Дональд Трамп это поддержал. Об этом сообщает Financial Times. По словам источников, OpenAI хочет создать подобие суверенного фонда, в который она и другие ИИ-компании добровольно будут носить небольшие доли своих акций. Затем прибыли разделят среди граждан США. Идею по данным издания поддержали в Белом доме, в частности, глава Минфина Скотт Бессент и президент Трамп. А в качестве примера издание приводит программу на Аляске. Жители этого штата получают ежегодные выплаты за прибыль с продажи нефти. Отмечается, что идея о создании такого ИИ-фонда набрала популярность после того, как сенатор Берни Сандерс предложил обложить ИИ-компании 50-процентным налогом. Возможно, создание фонда – это защитный механизм от дополнительного налогообложения, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Если честно, такая инициатива в эпоху капитализма вызывает недоумение и скорее подталкивает к тому, чтобы искать какие-то скрытые смыслы. В данном случае, помимо какой-то публичности и собственной рекламы на вот этой волне, можно сказать, заботы об обществе, я считаю, что вполне возможно и компании понимают, что в какой-то момент правительство придумает схему налогообложения дополнительной для этого бизнеса. Я вижу в этом какую-то превентивную историю того, чтобы сказать, а мы уже долг перед обществом отдали через вот эти вот фонды и отчисления граждан Соединенных Штатов Америки. То есть вполне возможно, это какая-то защитная позиция на будущее, чтобы потом не получить какой-то дополнительный налог от государства, потому что со стороны государства эти цифры триллионных капитализаций действительно могут восприниматься как сигнал к тому, что что-то с этих компаний можно взять, несмотря на операционную убыточность.
3: Спасет ли такой ход?
2: В данном случае, с учетом того, что администрация Трампа позитивно к этому относится, наверное, в среднесрочном горизонте это вполне рабочая стратегия. Если это привязывать еще и к IPO, можно сказать, что это хеджирование потенциальных налоговых рисков.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Ожидается, что OpenAI проведет IPO осенью этого года. Стоимость компании сейчас оценивается в более чем 850 миллиардов долларов. До чемпионата мира по футболу остается меньше недели, он стартует уже 11 июня. ФИФА будет применять на турнире в Северной Америке ряд нововведений. Одно из них касается борьбы с расизмом. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».

0: Григорием Гуреевым.
1: Специальный жест для привлечения внимания арбитров на чемпионате мира можно будет демонстрировать футболистам – скрещенные руки перед грудью. Об этом сообщил английский спортивный журналист Генри Винтер в социальной сети X. Если игрок, который услышал в свой адрес оскорбления или увидел какие-либо иные проявления нетерпимости, покажет такой жест, рефери будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании FIFA «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен. Если оскорбление продолжится, во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а футболисты и официальные лица покинут поле. В случае третьего инцидента встреча будет и вовсе прекращена. Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет, 2 года назад в Колумбии. Тогда обошлось без скандалов. Но нельзя сказать, что в мужском футболе все на сегодня гладко и уважительно. Достаточно вспомнить недавний весенний скандал в Лиге чемпионов в матче Реал-Бенфика с участием бразильца Винисиуса и аргентинца Джан-Луки Престиани. Полыхало очень долго. Престиани получил в итоге дисквалификацию на 6 матчей за то, что назвал Винисиуса обезьяной, прикрыв при этом рот футболкой. Так, по крайней мере, утверждал бразилец. Аргентинец, конечно же, все отрицал. Но от наказания его это не спасло, оно распространилось и на игры сборной. Если бы Престиани попал в состав сборной Аргентины, то первые 2 матча этого мундиаля он бы пропустил. Но в итоге он на чемпионат мира не едет. А вот Винисиуса мы однозначно увидим. Как известно, там, где Винисиус, жди скандала. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис воспринял нововведение FIFA настороженно.
2: Мне кажется, эта мера странная и которая потенциально может вызвать хаос. Объясню почему. Я не совсем понимаю, как будет проверяться оскорбление по расовому признаку. И сейчас мы, когда смотрим телетрансляции, видим часто, что даже футболисты, сидящие на скамейке запасных, закрывают рот рукой, чтобы не видно было, что они говорят, и невозможно было прочесть по губам. И не исключаю, что возможно, как сейчас достаточно часто бывают симуляции в штрафной площадке, возможно, потенциально будут и симуляции таких оскорблений. Достаточно много затяжек из-за замен, травм, и, скорее всего, будут перерывы в Америке на водопой, потому что там жаркая погода в это время года. Если еще из-за этого будут задерживаться матчи, это будет очень сильно влиять на телегеничность вида спорта. Мне кажется, FIFA как раз надо думать больше об этом, потому что молодое поколение очень сложно сейчас реагировать на такой длинный формат, 2-часовой. Футбол будет постепенно терять аудиторию.
1: Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев в разговоре с Business FM немного развеял тревожные ожидания коллеги. Он не увидел здесь чего-то принципиально нового.
3: Когда такие моменты происходят, то судья сначала приостанавливает игру, объявляется по стадиону, то есть это все прописано. И на второй, на третий раз уже игра прекращается, и, соответственно, дальше идет разбирательство. Поэтому ничего нового. Единственное, вот этот жест, который, да, теперь вводится, в принципе, ничего не поменялось. Ну, естественно, с расизмом надо бороться. Любое нововведение, оно только может себя показать со временем. Будет хаос, либо же наоборот, это приведет к определенному порядку. И как это будет дальше? Единственное, конечно, хочется, чтобы таких моментов не было, и чтобы эти жесты были как рекомендованные, но неиспользуемые вообще в футболе.
1: Согласно регламенту FIFA, в случае остановки матча и невозможности его продолжения, команда, по вине игрока, которой это случилось, наказывается техническим поражением. Остается надеяться, что подобного на чемпионате мира не будет, и футбол все же будет чистым. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом. Называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности. На Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Фармкомпания «Артат» расширит производство в Костромской области и приступит к выпуску медикаментов, не имеющих аналогов в России, которые на сегодняшний день страна получает в основном из-за рубежа, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников. Он уточнил, что это различные препараты, которые связаны с лечением онкологических и общесистемных заболеваний. Чистая прибыль мировых авиакомпаний сократится почти вдвое – с 45 миллиардов долларов в прошлом году до 23 миллиардов в этом из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш. По его словам, текущий год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива. OpenAI готовит масштабное обновление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT в преддверии первичного публичного размещения своих акций, сообщает британская газета Financial Times. Как сообщает издание, сейчас OpenAI сосредоточена на привлечении клиентов из бизнес-среды, из-за чего была снижена приоритетность некоторых инициатив, ориентированных на потребителей, включая функцию совершения покупок внутри ChatGPT, а также платформу генерации видео Sora. В публикации подчеркивается, что компания планирует превратить чат-бот GPT в суперприложение, которое совместит в себе средства для написания кода, ИИ-агентов, а также другие продукты. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. Ситуация в аэропортах на юге России остается напряженной. Массовые задержки рейсов сохраняются до сих пор, а часть пассажиров ждет вылета уже больше суток. По данным Росавиации, аэропорты Сочи и Геленджика в выходные несколько раз закрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Как главный российский курорт встречает начало летнего сезона? Подробности у Олеси Савоськиной.
6: Отдых в Сочи этим летом все больше напоминает лотерею. Вылетит ли самолет вовремя? Сколько раз перенесут рейс? И не придется ли ночевать прямо в терминале? Главный российский курорт уже несколько дней живет в режиме постоянных ограничений из-за угрозы беспилотной опасности. Сочинский аэропорт то закрывают, то снова открывают. Табло вылетов пока больше похоже на хронику бесконечных переносов. Часть рейсов задерживают на несколько часов, некоторые почти на сутки, а другие вовсе отменяют. Что происходит в терминалах, рассказала жительница Петербурга Екатерина.
7: У меня улетела мама на сутки раньше, мы летим в разные города, а она улетела тоже с проблемами с 5 на 6. Несколько раз у них откладывали рейсики и, наверное, откладывали, наверное, раз 6. Рейс откладывали на час, на 2, соответственно, надо ехать до гостиницы, просто не успеваешь, постоянно что-то меняется и находимся в таком подвешенном состоянии.
6: Задержки уже исчисляются не часами, а сутками, а сбои затронули не только Сочи, но и рейсы по всей стране. Как в этом случае была организована работа аэропорта, объясняет пресс-секретарь воздушной гавани Сочи Юлия Клюева.
8: Ограничения воздушного пространства в течение последних 3 дней они вводят. В этот момент, конечно же, авиакомпании свое расписание корректируется.
9: Насколько серьезное столпотворение в терминале было? Люди на полу?
8: Оно не серьезное и не столпотворение. Мы выставляли дополнительные лавки, размещали пассажиров с детьми в отдельном помещении. У нас была слаженная работа между авиакомпаниями, и нами было размещено пассажиров 29 рейсов. 11 рейсов были отменены. Это все происходит по решению авиакомпании. Пассажиры могут принять решение либо обратиться за возвратом денежных средств, когда идут задержки рейсов, либо ожидать вылет авиакомпании на то время, когда авиакомпания уже перенесет этот рейс.
6: В Сочи в выходные дни несколько часов звучали сирены тревоги. Как сообщал оперштаб Кубани, в Хостинском районе обломки дрона упали прямо на дорогу. Проезжавшей маршрутке выбило стекла. Внутри были 15 человек. Никто не пострадал. Проблемы с перелетами бьют по курорту уже не впервые. Еще зимой спрос на отдых просел почти на треть. По данным «Коммерсанта», одной из причин стали регулярные ограничения в аэропорту. Билеты на поезда до Сочи пока еще есть в продаже. Однако проблемы с перелетами уже начали отражаться в том числе и на работе отелей, рассказывает операционный директор отеля «Марина Гарден» Александр Айтуганов.
10: Задержки, к сожалению, негативно сказываются в целом на отрасли отельной. Сейчас в сезон есть определенные сложности с размещением гостей. Были задержки, порядка 27 человек у нас задержались вчера заездами. Но туристы все равно едут, так как особых альтернатив в настоящее время не так много осталось. Возможно, немного меньше с точки зрения прошлых годов. Сейчас также и Анапа открылась конкуренция определенная для Сочи.
9: Насколько для Сочи критично авиасообщение, если перелеты остаются нестабильными?
10: Это, конечно, будет негативную сторону складываться. тем не менее, помимо аэропортов у нас ближайшие регионы к нам едут, допустим, взять тот же Краснодар, Ростовскую область, они могут передвигаться на личном транспорте, на электричках, на поездах. Да, объем туристов может быть все-таки по прогнозам немножко меньше будет, может, процентов на 10. Сейчас же многие делаются и скидки, в том числе и мы, как ателье, идем навстречу нашим гостям.
6: На фоне укрепившегося рубля и доступных вариантов отдыха за границей, конкурировать за туристов этим летом Сочи станет явно сложнее. Но, как говорят представители отрасли, несмотря на авиационные ограничения, массово от поездок на курорт люди пока не отказываются. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил пятницу откатом индекса Мосбиржи на отметке 2560 пунктов и неделю закрыл в минусе. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 92 до 99 долларов за баррель, реагируя на ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана. А к концу недели цена Brent закрепилась около 93 долларов за бочку. О перспективах рубля и цен на нефть говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
11: Что касается рубля, то я думаю, что рубль стабилизируется на ближайшей неделе. Он упал после того, как Минфин анонсировал увеличение в 2 раза примерно покупок валюты в июне. Но, с другой стороны, на валютном рынке достаточное предложение валюты из высоких цен на нефть. Поэтому я думаю, что рубль на ближайшей неделе может стабилизироваться около отметок 74 рубля за доллар. Что касается цен на нефть, то они, скорее всего, будут в коридоре 90-100 долларов за баррель. Есть определенная тенденция к деэскалации американо-иранского конфликта, конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, Ормузский пролив остается заблокирован, поэтому это, в общем-то, пока поддерживает высокие цены на нефть.
5: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Рынок замер в ожидании решения Центробанка по ставке. Заседание состоится 19 июня, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
12: Российский фондовый рынок в пятницу чувствовал себя не очень хорошо на фоне разочарований решениями на Питерском экономическом форуме, динамики цен на нефть и резком обвале мировых рынков. Американский рынок резко снизился, падение индекса NASDAQ составило почти 5%, и мы видим продолжение обвала криптовалют, что создает очень серьезную напряженную ситуацию на рынках всех рискованных активов в мире. На этом фоне российский рынок не может оставаться в стороне, поэтому мы видим волатильность. Несмотря на депрессию рынка, несмотря на приближающиеся дивиденды, видим, что спроса на российские акции нет. Видим, что инвесторы разочарованы, продолжают продавать. И, соответственно, в такой ситуации мы видим постоянно удары, постоянно провалы по целому ряду российских ликвидных и неликвидных акций. На рынке гособлигаций ситуация несколько другая. Рынок замер в ожидании решения по ставке 19 июня. Соответственно, здесь ситуация такая: консолидация. Доходности длинных ОФЗ уже сейчас превышают ключевую ставку. Если ставка будет еще снижена, то спред вырастет. Но, тем не менее, инвесторы пока также не стремятся раскупать государственные облигации на фоне вот этих ожиданий. На следующей неделе рынок будет испытывать серьезную волатильность, потому что на мировых рынках возрастет волатильность. И на следующей неделе будет еще целый ряд событий, которые могут привести к существенным движениям на российском рынке. И здесь пока ситуация останется такой же. Облигации являются приоритетом для российских инвесторов. Акции пока находятся не в фаворе.
5: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд». С понедельника, 8 июня, Центробанк изменит методику расчета курса евро. Теперь он будет устанавливаться ежедневно, и вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль Центробанк перейдет на расчет через кросс-курс, используя данные Европейского центрального банка. Лягушка вместо Уинстона Черчилля, дельфин вместо Джейн Остин, а тупик заменит Алана Тьюринга. Банк Англии впервые за 50 лет решил обновить дизайн банкнот. Изображения знаменитых британцев поменяют на представителей дикой природы. Исследование, заказанное британским ЦБ, показало, что художник Уильям Тернер, а также Черчилль, Остин, Тьюринг и другие известные личности, цитата, «вызывают споры и в полной мере не отображают культурного и естественного разнообразия Великобритании». А и вот жителям Соединенного Королевства предлагается проголосовать за какое-то это животные, которые и заменят людей на деньгах. До 3 июля выбирают из дельфина, ежа, дятла, тюленя, тупика, лосося. СМИ отмечают, что решение о замене исторических личностей на животных показалось Банку Англии самым безопасным. Достопримечательности и исторические здания тоже признали спорными. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: Они предлагают заменить Черчилля на бобра, возмутился грядущим нововведением Найджел Фараж, глава партии Reform UK, недавно победивший на местных выборах в Англии. Впрочем, как отмечает BBC, бобр все-таки такой чести не удостоился, не вошел в шорт-лист, да и проблема вовсе не в нем. Впервые с 1970 года на обратной стороне наличных фунтов больше не будет видных исторических личностей, подчеркивает телеканал. Единственным человеком, который останется на банкнотах, это король, в настоящее время Карл III. В целом, концепция замены важных исторических личностей на банкнотах животными вызвала шквал негодования не только у некоторых жителей Соединенного Королевства, но и у многих политиков, сообщают Daily Mail и Telegraph. Некоторые из них обвинили Банк Англии в желании стереть богатую, хоть и сложную историю страны. Цитата: «Мы должны расширять список тех, кого мы чтим, а не отказываться от них вовсе». Другие назвали инициативу глупой и предложили Банку Англии перестать тратить время и деньги на чепуху и сосредоточиться на снижении цен. Часть политиков пожаловалась на то, что борцы за политкорректности так приложили руку ко всему, чему только можно, и теперь, цитата, добрались и до денег. СМИ отмечают, что неугодными стали не только Черчилль, Остин и Тьюринг. Помимо животных, на банкнотах могли появиться достопримечательности и значимые для Великобритании здания. Но маркетинговые исследования предостерегли британский ЦБ от такого шага. Потому что здания викторианской эпохи могли бы напомнить о колониализме и рабстве. А белые скалы Дувра, один из символов Великобритании, можно было бы посчитать политическим заявлением и напоминанием о границах государства. Раньше они служили естественным оборонительным барьером. Небезопасным выбором для банкнот также посчитали религиозные здания. Таким образом остановились на животных.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил также Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. В случае неудачи Евротройка – Британия, Германия и Франция. Об этом в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с Соединенными Штатами, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Власти Кубы начали вооружать граждан на фоне опасений эскалации с Соединенными Штатами, сообщает издание «Версион Финал». По данным издания, раздача оружия идет при общем усилении мер гражданской обороны. Руководители госучреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения, пишут ведомости. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исаак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Армении завершились парламентские выборы. Ведется подсчет голосов. Явка была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что она составила почти 59%. В этот раз за места в парламенте боролись 18 политических сил. Как прошли выборы и какой прогноз? Президент поручил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Планку могут зафиксировать на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, заявил Владимир Путин. Как к этому отнесся малый бизнес? Минцифр ведет переговоры с американской Apple по вопросу восстановления Макса Web Store. Мессенджер исчез из магазина приложений. В минувшую среду компания объяснила это правилами соблюдения санкций. Удастся ли Минцифре вернуть Макс Web Store? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Армении завершились парламентские выборы, ведется подсчет голосов. Первые официальные результаты ЦИК Армении обнародует позже. Явка на этих выборах была выше, чем на предыдущих. В ЦИК Армении заявили, что явка составила почти 59%. Онлайн-портал Civic News со ссылкой на свой экзит-пол заявляет, что партия «Гражданский договор» набрала почти 57% голосов. Однако этот онлайн-ресурс связан с правящей партией Никола Пашиняна. По другим опросам, корректность которых, однако, также под сомнением, партия действующего премьера набирает около 33% голосов. «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, «Блок Армения» бывшего президента Роберта Кочеряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна ранее выразили готовность создать коалиционное правительство. Самвел Карапетян находится под домашним арестом. В день выборов его доставили к избирательному участку для голосования. Он сказал, что представители оппозиции задерживали прямо в день выборов. Правящие партии Никола Пашиняна заявляли, что всего были задержаны 200 человек в связи с нарушениями избирательного законодательства в день тишины. Оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на избирательных участках. Мы обсудили прошедшие в Армении выборы с политологом, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
16: Явка гораздо больше, чем была на последних выборах, которые были в 2021 году и вообще больше, чем любые выборы за последние десятилетия. Поэтому я думаю, что победа гражданского договора, то есть, чтобы он набрал больше, чем 50%, она вероятна. Но мы этого еще точно не знаем, и данных экзит-полов пока нет. Но вообще высокая явка сама по себе на самом деле о многом говорит.
5: По оппозиционным силам, насколько вообще вероятна коалиция оппозиционных сил?
16: Они будут вынуждены это делать. Если предположить, что оппозиционные партии набрали больше 50%, то я боюсь, что ни одна из оппозиционных партий в одиночку это сделать вряд ли сможет. В таком случае оппозиционным партиям нужно будет объединиться, чтобы формировать правительство.
5: Но гражданский договор с оппозицией объединяться вряд ли сможет, и никто из оппозиции на это не пойдет, скорее всего.
16: Две крупнейшие силы – это блок под руководством Роберта Кочеряда, второго президента Армении, и партия Савела Карапетяна. По их избирательной кампании абсолютно ясно, что они каким-то образом объединиться с гражданским договором не могут.
5: По поводу того, что происходило накануне выборов, день голосования, как можете прокомментировать задержания, которые проходили?
16: Про нарушения я смотрю, пока по цифрам ничего сверхъестественного, не похожего на предыдущие выборы, я не вижу. Что касается задержания, это как раз уникально, такого раньше не было, чтобы прямо во время выборов, в том числе и прямо перед выборами, проходили какие-то задержания. Это новый стиль. А вот насчет митингов и так далее, я думаю, что это с гигантской вероятностью будет. В Армении это политическая традиция. Что-нибудь недовольные будут не признавать результатов выбора, будут говорить о фальсификациях, всякого рода нарушениях и так далее. Будут организовываться какие-то демонстрации, митинги, пресс-конференции и так далее. Это обычно.